Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Нужно идти на другую планету за йогуртами и хлебом. Вон у одного получилось, попробуй и ты тоску свою обнули. Ведь если смотреть реально, воздух вокруг тебя — это тоже небо. И прямо сейчас ты стоишь ногами на самом краю земли. Это все твое одиночество, емкое, как мацу у басё. Можно любить, можно не очень, если не хочется. Знаешь, да, в принципе, можно все.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
4: 12+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наша.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк. Там Сергей Лавров примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Это самая популярная новость сейчас, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как ожидается, в субботу, 26 сентября, министр выступит с трибуны Генассамблеи ООН. Лавров подробно осветит российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даст оценки нынешней деятельности Всемирной организации, а также представит предложение по восстановлению позиций ООН и ее авторитета. Как отмечает сайт nsn.fm, уже сегодня глава российского внешнеполитического ведомства встретится с госсекретарем США Марко Рубио и обсудит вопрос украинского урегулирования. Мужчина погиб после нападения медведя на территории лесничества в Енисейском муниципальном округе Красноярского края. Он работал лесозаготовителем и сторожем, сообщили в краевых экстренных службах. Общее число погибших от нападений медведей за последние месяцы в России выросло до 15 человек, следует из подсчетов агентства ТАСС. Повышенная активность бурых медведей фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. В целом, медведи выходили к населенным пунктам в 41 регионе России. Вакцина против вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян при включении ее в национальный календарь прививок. Этого не исключил заслуженный врач России Геннадий Онищенко. Он также уточнил, что такая вакцина может закупаться из средств субъектов. По словам Онищенко, профилактика ВПЧ является залогом предотвращения онкологических заболеваний в будущем. Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины от ВПЧ поступит в медицинские учреждения уже в конце сентября. Минпросвещение введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, предмет будет зависеть от профиля подготовки. Министр отметил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамен по профильным предметам. Позже от такого принципа поступления в университеты отказались. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов в качестве обязательного вступительного испытания сдают ЕГЭ по обществознанию. Современные россияне говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Об этом рассказал председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. В беседе с РИА Новости ученый пояснил, что гласные звуки в речи стали короче. Именно поэтому бабушкам кажется, что внуки говорят слишком быстро, а долгое произношение гласных становится объектом насмешек и пародий, сказал Пахомов. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:08 в Москве. Всем здравствуйте, 23 сентября. Сегодня среда, уже до 15-17 градусов обещают синоптики, дожди.
3: Наконец-то.
2: Да.
3: Наконец-то ты это признал. А то я вчера каждый раз, когда вот выходил на улицу днем и вечером, вспоминал твою ясно вчера.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты как давно лежал, чтобы смотреть в небо? Вообще думал о небе?
3: Ну, я не думаю сильно о небе, честно тебе скажу.
2: Смотрел во вселенную туда. Вот когда ты последний раз это делал? Думал, господи, я вчера просто лежал, а у меня есть такая возможность смотреть в небо.
3: Да ты что?
2: Да.
3: Как?
2: Ну так вот, Гар.
3: Ну просто интересно, технически как?
2: Ну, ты выходишь на балкон? Смотришь, нет, я не выхожу на балкон, так устроен мой потолок.
3: А, потолок так устроен. Так.
2: И, короче говоря, я представил себе, что вот аппараты Voyager 1 и Voyager 2, которые запустили там в 70-х, они уже летят почти 50 лет. Это рукотворное небесное тело, созданное, соответственно, руками человека, раз оно рукотворное, которое там выходит за рамки Солнечной системы уже. И, представляешь, почти 50 лет они еще даже за рамки Солнечной системы не вышли. И когда мы спрашиваем, есть ли жизнь там на той планете или нет жизни на той планете, я всегда вспоминаю, что вот Вселенная устроена так, чтобы мы этого никогда не узнали. Поэтому погода, ошибся там в дожде или в солнечных лучах, это тьфу, по сравнению с тем, с этой бесконечностью. Причем они летят, до сих пор передают информацию. Ты представляешь?
3: Ты задумался о том, что ты тоже же летишь. И дольше, чем они. Мы, Саша, вдвоем до конца недели. Ян в отпуске, в понедельник выйдет в эфир. Передавал всем большой привет. Ну что, поехали?
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 23 сентября, сегодня среда. Что-то неделя летит как-то вообще.
3: А вчера тут в компании наших коллег стоял и... Я стоял.
2: А, ты стоял
3: в компании наших коллег.
2: Молодых или старых?
3: Наших плюс-минус ровесников.
2: Ага, вот. Так.
3: И молодые тоже стояли.
2: Ну.
3: И разговаривали о романтике в отношениях, в долгих отношениях. Ну, кто давно там вместе живет, давно женат, давно замужем.
2: Да.
3: И, ну, там были такие варианты. Наш коллега из коммерческого департамента рассказывал, что, ну, когда муж ей присылает сообщение в мессенджер, там, «Я развесил белье», например. Да, она считает, что это очень романтично и очень приятно. Ну, просто вот она на работе...
2: А он какое белье развесил и где?
3: Ну, на улице? В смысле, машинку загрузил, потом машинка отстирала.
2: Посмотри,
3: он на сушилку,
2: молодец,
3: на сушилку развесил белье. И она говорит, что это самое романтичное, что может быть в долгих отношениях.
2: Как мало ей нужно.
3: И вот, ну, все заговорили про переписку с человеком, с которым давно живешь, и какие сообщения, ну, или какие поступки производят впечатление друг на друга там. И все они так или иначе связаны с каким-то бытом, да, и с помощью второй половины. Ну, и вот компания наших коллег обсуждала, насколько это вообще...
2: Слушай, ну, может
3: действительно
2: быть,
3: мило, может быть, романтично и так далее.
2: Мило, но то,
3: нет,
2: что
3: там,
2: это,
3: значит, люди
2: то, что
3: сообщения
2: это романтично, что я развесил белье, а что тут романтичного?
3: Вот.
2: Ну, я понимаю, ты говоришь, я приготовил нам ужин, приезжай скорее. Ну, это романтично, наверное. А я повесил твои трусы или свои, ну, это что тут за романтика?
3: Ну, с другой стороны, если человек каждый день готовит ужин.
2: Ну, наверное.
3: Стояли молодые коллеги, которые вообще не понимали, что в этом такого, да?
2: Молодые?
3: Да.
2: Эти непонимающие.
3: Непонимающие, да.
2: Вообще, что с ними происходит? А они что говорят?
3: Это было очень смешно, потому что они говорили о том, что вот прислать строчку из песни общей, любимой, или там их песни, и сказать, что вот
2: думаю
3: о тебе. Вот это романтично. Гулять, вот был вариант, гулять ночью по городу летом. Это романтично, пригласить вот погулять на ночную прогулку. Это романтично.
2: Да.
3: Покормить белок там было. Это романтично. Купив им
2: вместе
3: специальный корм. Ну, вот там сообщение.
2: Или я присылаю тебе фотку, как я кормлю белок.
3: А не поехать ли нам сегодня покормить
2: чужих
3: белок? Несмотря на то, что сегодня вторник и там... Ты на работе, я на работе, но вот вечер мы посвятим кормлению белок. Другая коллега сказала, потому что у вас детей еще нет. Тогда бы ваши все сообщения были связаны с детскими кружками, секциями, школами, домашними заданиями и кормлением детей, а не белок.
2: Не, ну, покормить белок — это вообще классная фишка. Но это только на начальном этапе, наверное, вот знакомства. Когда ты дома говоришь, мам, я поехал, мне надо белок покормить. И поехал к девчонкам.
3: В связи с этим, я говорю, завтра поинтересуюсь у слушателей наших, что они считают романтикой в их отношениях, в их переписке, да? Потому что там все началось именно с переписки. Что романтичного, трогательного, красивого, милого есть в переписке вашей с вашим мужем, с вашей женой или там с вашим партнером?
2: Да. Я думаю, что все-таки очень важную роль имеют слова. Я делаю на этом акцент, потому что слова женщина воспринимает... правильные слова, тем более, это для нее как батарейка.
3: Вчера еще звучала мысль
2: постоянно
3: о том, что вот не до романтики сейчас. Хочется как-то...
2: Ну, это
3: вот,
2: все в пользу других...
3: Нет, поэтому бытовые вещи какие-то и помощь в быту, и в каких-то там, делах бытовых, она очень приятна и вызывает те эмоции, которые, возможно, лет 20 или 30 назад вызывало бы кормление белок. Ночью и прогулки по ночному городу.
2: Да, ну давайте.
3: Давайте. Наш.ру, дорогие друзья, если есть что предложить в историях, в комментариях, то, пожалуйста, пишите. На главной странице сайта есть две ссылки, на бот в Максе и на бот в Телеге. Мы с удовольствием через несколько минут почитаем ваши сообщения.
0: Подъемники на нашем радио.

не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтобы...

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня стукал.
17: Молчи давай.
16: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
21: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему о романтических фишках.
22: Да.
21: В ваших отношениях.
22: Мой муж далек от романтики. Только недавно, после 30 лет совместной жизни, стал смешные картинки отправлять, да лирические поздравления с праздниками. А может, это и не романтика, а старость? А с какими праздниками? Медовый яблочный спас?
21: Все зависит. Или с Днем Святого Валентина. Слушайте, все зависит еще от того, как вы это воспринимаете. Если вы это воспринимаете как старость, значит, как старость.
22: После свадьбы прислал жене 4 стишья в СМС. Она их записывала или присылала. Получилась маленькая книжка со стихами.
21: И где она, эта книжка? Ее можно где-то купить?
22: В мою молодость сотовых телефонов не было. Ну и или были не так развиты. 2000-е годы. Поэтому переписок не было, но был домашний телефон. С часами разговоров обо всем и ни о чем. И фразы типа «ты первый». «Нет, ты первая, клади». Мы с мужем вместе с 15 лет, нам сейчас по 40. Наша романтика в переписках – это общий список продуктов. Но когда на даче уложили младшего спать, старшая уже сама по себе, просто мило кайфуем в обнимку. На веранде, глядя на природу и слушая пение птиц.
1: Прекрасно.
22: Живу с женой 17 лет. Романтика – это когда я ей с утра приготовил завтрак, а потом вместе меняли смеситель. Почему вместе? Потому что я рукожоп, а она все может, и она же романтика. И это же романтика, да. Тоже.
1: Да. Я жене... Многие женщины могут подчинить, вы знаете.
22: А некоторые просто этого не делают, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной.
1: Да.
22: Я жене присылаю стихи из интернета или фото старого здания и его историю. Но чаще... присылаю, что купил ей что-то вкусненькое.
1: То есть корзиночку, какой тарт.
22: Мне муж постоянно из своих путешествий присылает фото цветочков, которые встречаются у него на пути. Он походник. А на песке при возможности надпись «Лю-лю», что означает «люблю Люду». 13 лет как женаты. Вот как быть романтичным с таким, как ты, Александр?
1: Так это же внутреннее, это их внутренние дела, это же их храм, не мой, просто мы так сейчас, я не смеюсь над вами, просто это прикольно.
22: Самое романтичное – придумать, куда на выходных сплавить детей. Сергей, 26 лет в отношениях.
1: Слушайте, мне когда говорят 26 лет в отношениях, я вот, знаешь, когда, ну, почему не сказать 26 лет вместе?
22: Ну, может быть, вот они 24 официально муж и жена, а 2 года они встречались.
1: Плевать.
22: Причем встречались.
1: Говорите, 26 лет вместе.
22: Нет, я просто... они, может быть, расставались еще вот в этот период. Ну, сложные были отношения.
1: Да.
22: Поэтому они их называют 26 лет в отношениях.
1: Рассудите нас, Сергей, вот это так, как Игорь говорит? Я просто не понимаю, зачем так говорить.
22: Пикантные СМС. Особенно, когда муж в командировке. Плюс фото ню. 27 лет вместе, люблю его.
1: А вы его... свои фото не присылаете?
22: Я думаю, что да. Доброе утро, подъемники.
1: Сложно
22: согласна.
1: Подобрать там свет и так далее.
22: Согласна, что помощь в быту можно отнести к романтике. Ведь это внимание партнера. Что он видит и помогает. Пусть даже в мелочах. Мне супруг часто дарит цветы без повода. А иногда приносит киндер-сюрприз, когда заезжает заправить автомобиль или покупает себе сигареты. Мой муж вообще ненавидит развешивать и складывать белье. Поэтому от такого сообщения, что он развесил белье, я бы тоже была в полнейшем восторге.
1: А просто как... об этом, наверное, не знает, что вас бы привел в невероятный восторг, если бы повесил простынь.
22: Вот тут слушательница задается вопросом, а как после 27 лет совместной жизни присылать пикантные иню фотографии? Кому они интересны? Ну, видимо, что человек 27 лет вместе живет, вроде как должен уже знать каждый миллиметр тебя.
1: Ну, они вот подогревают так друг друга, когда не вместе, наверное.
22: А как у вас с романтикой в переписке и в делах? Пожалуйста, напишите, еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
7: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему.
13: Мы с мужем 14 лет вместе. Вчера вместо цветов муж подарил мне кусок красной рыбы по стоимости букета. Просто потому, что я обмолвилась, что рыбки захотелось. Очень его люблю. Сейчас вас слушает.
12: То есть вы и рыбку съели, и...
13: Предсказуемо, Александр, предсказуемо. Мы в браке 27 лет. Когда появляются романтические мысли, шлем друг другу, ну, видимо, интимные фрукты, фотографии. Ну, тут клубничка, персик, банан. Я думаю, что это про нюцы. Как говорят более молодые наши коллеги. А по выходным муж возит меня по соседним городкам. Гуляем, болтаем, смотрим достопримечательности, пьем кофе. Причем без предупреждения. Выезжаем за субботними покупками, проезжаем мимо ТЦ и едем.
12: В общем, без рыбки.
13: 8 лет вместе, познакомились на работе, и отношения начинались в переписке на «вы». Так и сохранили эту привычку общаться на «вы» в переписке. Если ругаюсь на мужа, обращаюсь на «ты». Сразу все понимает. Обожаю его.
12: Какие вы шалуны.
13: А мы когда-то увидели, что если по-английски сказать «я люблю суп», то, читая по губам, все думают, что ты сказал «я тебя люблю». Теперь мы с мужем в разговорах в общественных местах или по телефону в обществе людей говорим друг другу «я люблю суп». И мы вдвоем знаем, что это значит. И, а значит, это «я тебя люблю». Наш прикол. Но мне это до сих пор мило, хоть мы и 25 лет вместе.
12: Я люблю суп.
13: А люди вот так, кто не знает вашего прикола, не удивляют?
12: Все такие «я люблю суп».
13: 25 лет люди вместе, а до сих пор говорят друг другу, что они любят суп. Мне муж покупает творобушки. Неожиданно и просто так, без просьбы. Творожные палочки со сгущенкой. Знает, что я их обожаю. А в переписке каждое сообщение оба начинаем со словом «тьмок». Через «т». «Тьмок». И заканчиваем эмодзи с поцелуйчиками. Вместе 14 лет.
12: А вот начинаете через тимок, а заканчиваете через, через что?
13: Творожные палочки — это вкусно.
12: Вкусно, да.
13: Да. Сегодня у нас с мужем годовщина, 26 лет свадьбы. Муж вчера сказал: цветы дарить, наверное, не буду, лучше денег дам. Вот такая романтика. А я цветочки хочу. Так вы ему скажите, что деньги не надо, хочу цветы. Ну или цветы и деньги. Я из каждой командировки привожу камушки из города, где был, и жевательную резинку Love Is. Их на заправках продают.
12: Да ладно.
13: Жена очень радуется. Вместе 12 лет.
12: Отвратительная же жвачка.
13: Ну, слушай, раньше была это классика. Сейчас уже не вызывает таких эмоций. Моя жена, хотя, видишь, людям нравится.
12: Я думаю, берут как раз из этих надписей всяких.
13: Ну да, старых записок. Моя жена частенько подбрасывает вкусняшки в сумку на работу. Так приятно. Я ей тоже втихую.
12: А что, конфетки, да?
13: Ну вот творобушек положили, обед тебе положили или там завтрак. И сказали, или ты видел, что клали. А потом так неожиданно достаешь творобушек или какую-то шоколадку, и тебе приятно. Или банан дополнительно.
12: Дополнительный
13: банан. О какой романтике можно говорить после совместного проживания на протяжении 19 лет, как у нас? Родная жена — это ведь как теплые, удобные, разношенные домашние тапочки.
12: Ну, пишите в романтично.
13: Теплые, удобные, домашние, разношенные тапочки. Ну,
12: я думаю, человек не хотел обижать никого. Он...
13: Тут еще, кстати, важно, да, вот когда есть люди, которые читают не считывают юмор друг друга. Ну, то есть, возможно, вот в паре люди шутят еще и не так, да, и им смешно.
12: Ну, они шутят удобоваримо своему внутреннему миру вот этому.
13: Для меня безумно приятно и романтично, когда жена в списке покупок в магазине дописывает: ну и пивка с чипсами возьми, посидим.
12: Да, это приятно, когда тебе официально разрешают выпить.
13: Мы с мужем вместе 15 лет. Для нас романтика — цветы без повода. Очень часто приезжает с букетом и говорит: да там бабушка продавала, выручил. А я частенько в кафе его приглашаю или гулять в парк. И дети не помеха, у нас их двое, 6 лет и 7 месяцев. И никакая бытовуха не мешает, было бы желание. Ну прекрасно, хочется, чтобы все сохранили для каждого из вас эти самые приятные, романтичные, трогательные,
12: да, живите долго
13: моменты
12: и счастливо, друзья.
13: В отношениях.
12: В отношениях, в отношениях. Будьте вместе.
13: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
14: Моя бабушка курит трубку.
0: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном

0: 12+.
1: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине. Россию на нем представит глава МИД Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Лавров уже прибыл в Нью-Йорк. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как ожидается, сегодня же глава российского внешнеполитического ведомства встретится с госсекретарем США Марко Рубио и обсудит вопрос украинского урегулирования. Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет сегодня в США с первым за 11 лет государственным визитом. Руководитель Китая пробудет в Америке 2 дня. Ожидается, что президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера на летном поле, что будет редким жестом с его стороны. В МИД КНР ранее сообщили, что Си Цзиньпин обсудит с Трампом важнейшие вопросы двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире. Визит проходит на фоне торговых трений и геополитических противоречий двух стран. Мужчина погиб после нападения медведя в Красноярском крае. Как сообщили в региональных экстренных службах, ЧП произошло в Енисейском муниципальном округе на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово. Мужчина остался один в лесу и охранял технику в районе санитарной рубки леса. Уточняется, что 39-летний лесозаготовитель подвергся нападению в ночное время. Общее число погибших от нападений медведей за последние месяцы в России выросло до 15 человек. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в августе достиг 24 тысяч рублей. Согласно данным Социального фонда России, год назад работающие пенсионеры получали около 21 тысячи. Наивысшим значением среди округов страны по этому показателю стал Дальневосточный федеральный округ, где пенсионеры получили в среднем по 28,5 тысяч рублей. При этом больше всего пенсия на Чукотке, в среднем она составляет 42 тысячи. Молоко за вредность до сих пор положено сотрудникам вредных предприятий. Об этом напомнили в Федерации независимых профсоюзов России. Право на молоко имеют работники, на чьих рабочих местах, по результатам специальной оценки условий труда, выявлены вредные производственные факторы. Перечень вредных производственных факторов на работе утвержден приказом Минтруда. История использования молока при вредных условиях труда началась в 1918 году, когда Владимир Ленин утвердил выдачу молока рабочим пути. Киловского завода в Петрограде. С тех пор молоко стали выдавать на многих производствах, связанных с опасностью профессионального отравления. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 23 сентября. Сегодня среда у нас уже. До 17 градусов тепла обещают синоптики. Переменная облачность, дожди.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Сегодня, кстати, у нас, ты сказал, 23 сентября. День осеннего равноденствия.
2: Да?
3: Угу.
2: Уже?
3: Уже.
2: Два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс», будем мы разыгрывать.
3: Ждем 23-й правильный ответ.
2: Это
3: сегодня
2: советская,
3: непростое задание.
2: Советская картина. В свое время очень... Ну, я ее знал давно.
3: Но очень сложно было, ну, конкретно мне... переозвучить.
2: Ну, это может быть, а
3: великого актера.
2: По диалогу будет все понятно.
4: Федор Антонович, я что-то никак в толк не возьму. О каких трех месяцах вы говорите? Ведь вы мне что сказали? Что комиссия дело формальное. Правильно? Сказали?
5: Сказал.
4: Так в чем же дело?
5: Ну вот не получается. Рапорт такой вот, серьезные нарушения. Уговаривал его изменить формулировку. Ни в какую. Выговор заработал. В должности понижен. Ну, казалось бы, образуемся. Нет, ничего не понимает. Да вы не расстраивайтесь. Вам пешком-то ходить не придется. Ведь любой водитель за счастье почтет. Только руку подымите. Увидите, 3 месяца как один день пролетят.
4: Федор Антонович.
5: Да?
4: Вы что, действительно не понимаете, что происходит?
5: А что происходит?
4: Я приглашен в ваш город. Я выбил 1,5 миллиона на станцию. Она работает сейчас лучше, чем работала до меня, и лучше, чем будет работать после меня. Неужели вы не понимаете, что я не мог бы этого сделать, если бы чего-то там не нарушал? В том числе и правил дорожного движения.
3: Странно звучит мой голос, когда я пытаюсь...
2: Не, нормально звучит.
3: Быть похожим на...
2: Абсолютно нормально.
3: На самого. Ждем 23-й правильный ответ. Что за фильм мы переозвучили?
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама. 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
7: Напои меня водой твоей любви.
6: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+.
10: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
11: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 23-й правильный ответ.
4: Федор Антонович, я что-то никак в толк не возьму. О каких 3 месяцах вы говорите? Ведь вы мне что сказали? Что комиссия — дело формальное. Правильно? Сказали?
5: Сказал.
4: Так в чем же дело?
5: Ну вот не получается. Рапорт такой вот. Серьезные нарушения. Уговаривал его изменить формулировку. Ни в какую. Выговор заработал. В должности понижен. Ну, казалось бы, образуемся. Нет, ничего не понимает. Да вы не расстраивайтесь. Вам пешком-то ходить не придется. Ведь любой водитель за счастье почтет. Только руку подымите. Увидите, 3 месяца как один день пролетят.
4: Федор Антонович.
5: Да?
4: Вы что, действительно не понимаете, что происходит?
5: А что происходит?
4: Я приглашен в ваш город. Я выбил 1,5 миллиона на станцию. Она работает сейчас лучше, чем работала до меня, и лучше, чем будет работать после меня. Неужели вы не понимаете, что я не мог бы этого сделать, если бы чего-то там не нарушал? В том числе и правил дорожного движения.
2: А значит, мы загадывали фильм 1982 года «Инспектор ГАИ», который вступает в конфликт. Простой рядовой инспектор ГАИ вступает в конфликт там, начальником, не самим директором даже, но просто с человеком, у которого очень много связей.
3: И в озвучке был Михалков и Ефремов.
2: Да. «Инспектор ГАИ» называется фильм, и абонент с номером 8-929-909-31 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете 2 билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. Счетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов 33 минуты в столице.
17: Россияне рассказали, на что тратят сэкономленные деньги.
18: Давайте узнаем.
17: Согласно опросу некого финансового маркетплейса, чаще всего сэкономленные средства жители России не тратят сразу, а откладывают. 35% направляют их в финансовую подушку, 27% оставляют на будущие обязательные расходы, а 17% используют для досрочного погашения кредитов. При этом экономить россияне чаще всего начинают на развлечениях. Кафе, рестораны, одежда и поездки на такси. В среднем участники опроса рассчитывают сохранить около 18 тысяч рублей за счет сокращения необязательных расходов. Раньше сэкономил, значит, накопил на отпуск или новый телефон, а сейчас, похоже, главный предмет роскоши – это спокойствие.
18: Mm.
16: Да.
17: Что значит твое многозначительное?
16: Я-то, знаешь, я, ну, вот, люблю делать подарки, но вот в прошлом году со мной произошел такой коллапс. Я даже не знаю, ну, что-то случилось. Короче говоря, я покупал жене новый телефон, и мне эта покупка не принесла удовольствия. И я как бы, ты знаешь, я обычно я ловлю от этого кайф, ну, то есть ты даришь там новый iPhone, последний, там, туда-сюда, и ты от этого не получил вообще никакого кайфа, потому что я стоял и думал, а что он такой дорогой вообще? И почему, да что это за...
17: Может быть, реакция жены тебя не устроила? Может быть, она тебя питала всегда, вот эти эмоции? Ты думал, да, угодил, классно.
16: Да нет, эмоции были, что надо. Ну, хотя не то, что надо, просто она была так удивлена, а, типа, мы в тот момент, как бы, я помню, она просто что-то просила, сказала, денег нет, и на следующий день принес телефон, ну, тут неважно.
17: Россияне рассказали, на что тратят сэкономленные деньги, вот мы вам привели пример, а как у вас? Ну, вообще, я думаю, что большинство, конечно, сейчас напишет, и я предлагаю сэкономить вам время и оставить вот этот вариант, что нищего экономить, ну, вот еле-еле там концы с концами сводим, да, так, чтобы еще экономить.
16: Это, кстати, первый сигнал, что вы неправильно считаете деньги.
17: Если не...
16: Да у меня все вообще под завяз, да мне жить не на что.
17: То есть в любой ситуации есть где экономить.
16: Я про любую ситуацию сейчас тебе не скажу. Потом выясняется, что у тебя зарплата там в два раза больше, чем у родителей твоих, которые откладывают. Понимаешь, а ты живешь один, и тебе не хватает, ты там закредитован.
17: Нет, ну, всегда удивляют люди, которые, казалось бы, да, достаточно скромно зарабатывают, но при этом умудряются и квартиру в ипотеку взять, и машины менять, еще и в отпуск ездить. Вот как-то, да? Каким-то образом. Я помню, когда начиналась пандемия ковида, я смотрел выступление одного эксперта, который говорил, первое, на чем нужно экономить, это на платных подписках. Отключите все платные подписки, и вы удивитесь, сколько у вас их, и сколько это сэкономит вам денег.
16: Например. Например, платные подписки, вредные привычки, там это, ну, очень много. Есть вещи, потом необдуманные покупки.
17: На что вы тратите...
16: Зашел голодный в магазин, извини, все, до свидания.
17: Сэкономленные деньги.
16: Потом вот, этот творог вам, ты выбрасываешь.
17: Сэкономили, да, но потом потратили. Вот только в такие ситуации мы рассматриваем.
16: На что вы потратили сэкономленные деньги?
17: На что потратили или тратите, если получается, сэкономить деньги? Ждем вашей истории. Наш.ру. Почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Не смотри на меня. Если хочешь спастись, не смотри на меня.
1: Наша реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Куда вы тратите сэкономленные деньги, если получается так? Привет, подъемники. Сэкономленные средства трачу на эмоции, в частности, на путешествия. Сначала эти средства перевожу на вклады, потом на билеты. Платными подписками не пользуюсь, для меня по ним расходов больше, чем дохода. Знаю, где еще можно сэкономить. Работаю над собой. При этом считаю, что экономия – это не только откладывание денег, но и правильное распределение денег внутри семейного бюджета.
3: Прекрасно.
2: Сэкономил на 2 отпуска. Летал один на Камчатку, а через 4 дня после возвращения с женой в Сочи. Но в отпуске тоже экономил. Экскурсии на вахтовках, не знаю. Плюс пешие прогулки и музеи. Из аэропорта на автобусе. А в Сочи жили, не арендовали квартиру, а жили у знакомой.
3: А жена вам ничего не сказала? То есть мы поедем на море, только жить будем у знакомой.
2: Потому что я на Камчатке все потратил.
3: Да. Я и там-то не шиковал.
2: Ребята, кому как. Я никакие айфоны и всякую чепуху не покупаю. Хотя зарабатываю прилично, имея собственный бизнес. Но вот путешествие для меня это уже входит в привычку, на которую экономлю и потом трачу с удовольствием.
3: Если вы на чепуху не тратите, а экономите, вы тогда на чем?
2: Деньги, которые
3: бизнесмены зарабатываете прилично.
2: Деньги, которые получилось сэкономить, я трачу на хобби. Докупаю оборудование для своей пивоварни и самогонного аппарата. Недавно вот ЦКТ купил.
3: А ЦКТ это что?
2: Не знаю, может быть...
3: Терминал какой-то? Центральный.
2: Не знаю, но это для вот этих самоделки.
3: А вас...
2: Пивоваров и крепковаров.
3: Государство не прижимает? Говорят, это законно, незаконно. Как это вообще обстоят дела-то?
2: Здравствуйте. Ипотека. До свидания. Лаконичное сообщение.
3: Спасибо.
2: Ну, тут все понятно. Все сэкономленные деньги я отдаю дочери. Ей 20 лет. Пока она не вышла замуж, я помогаю всем, чем могу. А лучшая помощь – это финансовая поддержка. Это мое лучшее вложение денег.
3: Правильно.
2: На сэкономленные деньги увеличила грудь.
3: Прекрасно. Что дальше?
2: Бросил курить, экономлю, трачу на лотерейки.
3: Тут, знаете, можно всю жизнь так и потратить. И сидеть потом и думать, боже мой, сколько же у меня билетов.
2: А некоторые бросают одну страсть и заменяют ее другой.
3: Мне кажется, лотерея... Я тут прочитал, что женщина выиграла что там 27 миллионов рублей, поставив, закрыв числа дней рождения всех своих близких. То есть сама там родилась 10-го, муж там 15-го, дети 25-го, 27-го.
2: Логику мы поняли.
3: Да. А я до этого думал, что это так не работает. Ну, я периодически поигрываю.
2: Не вот говорите дальше про сэкономленные деньги. Машины и зубы подслушивают. Да, это закон подлости. Как только вдруг ты на чем-то сэкономил, или вдруг, ну, если ваша работа позволяет, вы получили какой-то незапланированный доход, то ломается машина, зубы требуют вмешательства и так далее и тому подобное.
3: Поэтому говорят, что все, что быстро пришло, нужно быстро потратить.
2: Особо не экономим, но если к концу месяца остается что-то лишнее, мы с мужем идем в бар или ресторан.
3: И добиваем. Делаем панчлайн.
2: Сэкономленные деньги я всегда трачу на детей. Мы идем в магазин, я говорю, какая сумма есть, выбирайте себе игрушки. Деньги приходят и уходят, а детство у детей, оно один раз. Пусть помнят папу хорошим, щедрым, добрым. И будут помнить, помнить и помнить.
3: А не маму, которая все экономила и говорила, нет,
2: это вредно, не покупай. Это возраст, Александр.
3: Что?
2: Мне покупки тоже перестали приносить удовольствие. Это, конечно, как-то смущает и расстраивает. Но, наверное, это часть жизни, в которой мы материальное приносило кайф, уже прошло. Надо искать кайф в чем-то духовном.
3: Не, я думаю, это не возрастное, это просто ситуация была какая-то вот такая непонятная. Я повелся на очень много... В общем, окружающий меня мир начал... В общем, я на фоне его стал выглядеть как-то бедно. Ну, если понятно, о чем я говорю.
4: Да, да.
3: А, я поэтому
4: решил богатство свою жизнь добавить.
3: Я поддался на это. Я подумал, самую главную чушь, которую можно было подумать. Как это так? У моей жены будет какой-то старый телефон. Конечно, у нее будет последний.
4: Не будет. Молодец. Горжусь тобой.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией. Об этом он заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В ходе общения с журналистами президент Украины несколько раз повторил эту мысль. «Я готов к трехсторонней встрече. Это значит, что я согласен завершить конфликт, и я хочу его завершить», заявил Зеленский, слова которого приводит агентство РИА Новости. Встреча Зеленского и Трампа прошла накануне на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она продлилась около 40 минут. Министр иностранных дел России примет участие в 20 международных встречах в ООН. Как заявил директор Департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов, график участия членов российской делегации в мероприятиях на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН будет формироваться до последнего момента. В интервью агентству ТАСС дипломат отметил, что за 3,5 дня пребывания в Нью-Йорке у Лаврова уже запланировано порядка 20 многосторонних контактов высокого уровня, а также более 30 двусторонних встреч. Армия России ночью нанесла удары по оборонным и топливным предприятиям Украины. Как сообщили в Минобороны, российские военнослужащие нанесли групповые удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. Также целями стали логистические центры и морские суда, которые задействованы в интересах ВСУ. В Минобороны уточнили, что цели поражены в Киеве и Киевской области, а также в районе Одессы. 17 жителей Сибири и Дальнего Востока стали жертвами нападений медведей с начала года. Такие данные приводит РИА Новости. В Красноярском крае погибли 6 человек, в Иркутской и Томской областях по 3 человека. 2 смертельных случая произошли в Бурятии и по одному в Республике Алтай, на Камчатке и Хабаровском крае. Этим утром стало известно об очередном нападении на человека в Красноярском крае. 39-летний лесозаготовитель подвергся нападению ночью на территории Епишинского лесничества в Енисейском муниципальном округе. Зимние сутки во времена динозавров были короче. Об этом рассказал начальник отдела определения параметров вращения Земли Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта Сергей Пасынок. При усреднении всех показателей по сотням миллионов лет продолжительность суток нарастает неравномерно. Так, во времена динозавров она составляла около 22 часов, сказал ученый. Он также отметил, что вопреки тренду, за последние 70 лет вращение Земли наоборот ускорилось, а сутки стали короче. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня что? Сегодня среда. Сегодня 23 сентября.
3: Да, день осеннего равноденствия. Мы с Сашей до конца недели вдвоем. Ян будет в понедельник. Мы погадаем. По какой книге, Александр?
2: По какой книге? Давайте я еще подумаю.
3: Давайте, подумайте. А я пока напомню, как это все работает. Если у вас есть проблемы, вопросы, дилеммы к нам, к вселенной, к жизни, то вы можете их описать. Большинству из вас мы в экспресс-режиме гадаем, обсуждая эту проблему. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем и вместе решим, что бы это значило. Вот такие детские, но в то же время взрослые гадания.
2: Проблемы могут быть любыми. Игорь к этому не ведет.
3: Да. Сыну 21 год. Уже год живут с женой. А детей все нет. Как заставить их рожать?
2: Господи, боже. Как понять, как заставить?
3: Не надо заставлять. Пусть
2: они сами решат. Чтобы, да, само получалось.
3: Нас и так заставляют всю жизнь. И в последнее время особенно.
2: Вот, своя голова-то у них-то тоже на плечах должна быть. Ну, заставляют. Вы кто, государство, чтобы их заставлять?
3: Самое главное, потом, когда вам будут внука или внучку...
2: Ага, не допросишься.
3: Привозить. У вас постоянно будут какие-то дела.
2: Или будете говорить, да, мы согласны, посидим, привозите. А сами живете, знает где.
3: Ну или сейчас не могу. Ну, да. По-разному бывает, Саша, справедливости ради. Да,
2: конечно, по-разному бывает.
3: Бабушки и дедушки, это... которым за счастье, они в любую свободную минуту готовы и сами приехать и забрать.
2: Господи, мы просто сидеть. Сейчас да. Делаем сатирический срез определенных, там, я не знаю, людей.
3: Что нашел еще? Кошелек. В нем 37 тысяч рублей. Никаких документов и опознавательных знаков. Хочу все отдать на благотворительность, но раздумываю.
2: То есть вы уже совершили преступление. Теперь преступник, как преступник, вы думаете, а отдать ли все на благотворительность?
3: Некоторые половину отдают, половину себе забирают, да. Чтобы очистить совесть.
2: Я вот как человек, который в это ни во что не верит, рекомендую вам просто взять, если вы сейчас занимаетесь очисткой, никакой очистки не происходит. Вот, поэтому можете все взять себе, раз уж вы взяли.
3: Я когда в жизни находил это... кошелек или деньги, которые валялись, да, там не было какой-то
2: давай,
3: большой
2: что? Сумм, давай. Что
3: я
2: ты
3: не
2: делал?
3: Брал, потому что с детства мне говорили, что...
2: Сколько?
3: Причем не то, что вот говорили, это плохо и неправильно, а говорили вот, сколько найдешь, если заберешь, потеряешь в два раза больше.
2: Игорек, скажи, пожалуйста, а вот сколько ты находил кошельков?
3: Не знаю, ну, может быть, за вот свою жизнь, вот может быть, три раза находил.
2: Вот это результат. Ну,
3: там не было, ну, там не было 37 тысяч рублей даже на наши деньги сейчас.
2: А что за кошелек там такой, тысяч? Что в него 37 тысяч поместилось? Ну, пятерками, если.
3: Ну, да, наверное.
2: Нет, я помню, в электричке ехал веселый, когда мы еще... Наше радио работало на
3: Спартаковской?
2: На Спартаковской, да. Я ехал с Курского вокзала, и рядом со мной сидел мужичок, он тоже выпивал. Да, раньше, ну, я думаю, сейчас гоняют. Вот, он сидел, потом как даже спал, он дремал. Потом как подорванный, он встал и ушел. Я смотрю, под ним осталась сумка. Вот, а дядька такой взрослый, там, туда-сюда, и... Следующая моя, я вышел вместе с этой сумкой, потому что был пустой этот, и мы пришли в вагон. Пришел домой, открыл сумку, нашел там его телефон его жены. Как-то, в общем-то, как-то так получилось, в паспорте был телефон его жены. Там были все документы, вся его жизнь была. Он был бывшим военным, там это пенсионная военная, то есть это был вообще кошмар. И на следующий день мы с ним встретились, он подошел к Спартаковской площади, ему так было плохо. И он трясущимися руками протянул мне 1000 рублей, говорит, спасибо вам большое. Вот так вот. А я взял эту 1000, говорю, ну зачем, ну что вы. И вот так вот тряслись. Вот. Но я ему очень благодарен, потому что эта 1000 меня спасла.
3: Ну, а сколько историй, Саш, когда ты возвращал честно, а потом тебя еще и обвиняли в том, что там не хватает.
2: Я слышал про такие истории, сами никогда в такое не попадал, потому что, наверное, это был вот единственный случай, когда я что-то нашел такое ценное.
3: Многие еще боятся, не то, что какие-то принципы, а боятся, что ты понесешь в полицию, принесешь, да, а потом тебя обвинят, что в этой сумке было там 5 миллионов, а ты принес только документы. И так как ты принес...
2: Если бы в сумке было 5 миллионов, конечно, я бы никому ее не понес. Я просто вам говорю честно, на глазу чистом.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио сделано в России.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы постепенно подходим к завершению нашей серии программ об эволюции звука. И сегодня предпоследний выпуск. Поговорим о конце 20-го столетия.
0: С эпохи ревущих 20-х годов прошлого века прошло всего несколько десятилетий, и мир снова изменил свое звучание. Если раньше главными символами прогресса были телефон и радио, то теперь на первый план вышла скорость.
2: Автомобили перестали быть роскошью. Их производство росло просто лавинообразно. И, конечно, для них строились новые скоростные магистрали, а там появлялись многоуровневые развязки. Для миллионов людей шум огромного транспортного потока стал привычной частью жизни.
1: И не забудем про авиацию. В 50-х началась эпоха реактивных пассажирских самолетов. Они позволили путешествовать быстрее, чем когда-либо прежде, но вместе с этим стали новым источником громкого шума.
0: Жители районов рядом с аэропортами могли определить тип самолета по звуку еще до того, как он появлялся в небе. А во время взлета разговоры иногда приходилось просто прерывать.
2: Неудивительно, что архитекторы и инженеры начали все больше задумываться о защите от шума. В проектах жилых районов стали учитывать расположение дорог, а в зданиях начали применять специальные решения для шумоизоляции.
1: Кстати, занимательный факт. В 70-е годы некоторые города начали создавать первые подробные карты шума. На них отмечались районы с наиболее высокой звуковой нагрузкой, чтобы лучше понимать, как городская среда влияет на качество жизни.
0: В это же время менялся и сам городской ритм. Все больше предприятий работали круглосуточно, а движение транспорта уже почти не останавливалось.
2: Если житель средневекового города после захода солнца мог рассчитывать на долгие часы относительной тишины, то обитателям мегаполиса конца 20-го столетия шум стал сопровождать 24 часа, 7 дней в неделю.
1: Конечно, некоторый шум воспринимался достаточно позитивно, так как считался символом благополучия и развития. Шум автомобилей означал мобильность, гул самолета подразумевал возможность преодолевать огромное расстояние за считанные часы.
0: Однако постепенно стало ясно, даже самые полезные достижения цивилизации требуют разумного баланса. Человеку по-прежнему необходимо пространство, в котором слух может отдыхать от постоянной нагрузки. Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
3: Эволюция звука. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 24 минуты в столице. Давайте почитаем ваши проблемы, которые уже есть.
3: Мне 38 лет, четверо детей. Почти всю взрослую жизнь просидела в декрете. Очень хочется, наконец, на работу. Но я не очень кандидат для работодателя, потому что опыта 2 года всего, а образование в 2012 году. Погадайте, получится ли устроиться по специальности, в которой когда-то работала, или пробовать устраиваться вообще в другую сферу? Ну, мы, к сожалению, не знаем, что у вас за специальность. Это бы нам помогло в совете. Но 2 года опыта не так много. Может быть, действительно, сейчас не оглядываться на этих...
2: Да,
3: на эти 2 года и попробовать что-то новое.
2: Делайте, какое вот вам... Я не знаю. Я понимаю, что вы, наверное, на распутье находитесь.
3: Четверо детей все равно будут требовать внимания и вот так полноценно работать. Хотя у многих получается.
2: Все еще зависит от работодателя.
3: Добрый день.
2: Многие услышат и, конечно, не возьмут.
3: Во время ковида потеряла все. Помогают родственники. Что сейчас сделать, чтобы жизнь наладилась и вернулась и работа, и учеба, и профессия, и любовь окружающих?
2: Ну, я так понимаю, вот то, что вы перечислили, это то, что у вас пропало? Ну, то, что вы потеряли? Там работа, учеба, профессия, любовь окружающих. Никто, кроме вас, вам, конечно, это не вернет. По щелчку ничего не будет. Ну вот, возьмите себя в руки. Такое бывает с каждым, когда человеку кажется, что он потерял все. И оглянувшись, посмотрев вокруг, кому еще хуже вас, не гневите, если вы верите в Бога, то в Бога. Поэтому...
3: Начальник предлагает подарить мне новую немецкую машину. Дорогую.
2: Берите.
3: Я не замужем, он не женат. Но не хочу каких-либо обязательств. Хотя машину такую хочу.
2: Но, вы знаете, вот у меня была знакомая, она абсолютно спокойно брала такие подарки. И когда вдруг что-то начиналось, как бы,
3: какие-то намеки,
2: она вообще делала вот такие глаза, и я с ней абсолютно согласен. Тебе подарили, это не значит, что ты обязана. У вас коллега такая была раньше. Свозили ее и свозили.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
17: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Дорогой, а что это ты напеваешь?
20: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
23: Доброе утро. Дорогие друзья.
24: Участком, но переживаю, что его разбомбят, запачкают, закурят. Раньше не сдавала, так как сами приезжали, кормили животных, кур, собаку, кота. Сейчас кур отдали, собака умерла, кота забрали в город. Вот как быть? Сдать или пусть стоит одинокий до прихода весны? Наталья нам написала. Наталья, доброе утро.
25: Доброе утро.
26: Наталья, вы хотите его сдать где?
24: Да, в каком городе?
26: В каком
24: районе?
26: Погодных, каких погодных условиях?
25: В Екатеринбурге, вот, и дом находится рядом с городом в черте, то есть это СНТ,
26: воды. И что там, чтобы люди зимой жили, я правильно понимаю?
25: Да, хочу сдать вот с октября по апрель.
24: А есть спрос на подобные домики?
25: А, да, есть, но в основном это большие семьи, которые как бы, ну, такие вот с хозяйством. Вот, а я бы хотела для кого-то одинокого или там пары.
1: На зиму, вы одиноки, на зиму идите туда, что вам еще хуже стало.
24: Да, особенно семье. Ну, нужна какая-то стабильность.
25: Ну, может, кто-то хочет протестировать загородную жизнь.
1: А,
25: да, кто-то хочет, например, пересидеться от семьи, например.
1: На передержку, я понял.
24: А в каком районе? Вдруг у вас потенциальные арендаторы слышат?
25: Ну, это в районе города, ну, как бы, Чкаловский, так скажем, район.
24: А если сдавать, то за сколько его можно сдать?
25: Ой, ну я не знаю, ну от 30 тысяч, например, в месяц, плюс точки, плюс интернет.
1: А вы боитесь, что его там закурит? Нельзя это все говорить, чтобы курили?
25: Ну можно в договоре, да, говорить, но я еще боюсь, что навяжут своей мебели, что-то переставят. И там, ну не знаю, как-то там снимут картинки.
1: Слушайте, вы хотите 30 тысяч в месяц? 30 тысяч в месяц, не в сезон, и еще чтобы люди там ходили по струнке.
24: Да, это как-то.
25: Не просто посидели эти полгода и ушли.
24: Ну тогда это надо каким-то знакомым сдавать, которые будут вас слушать,
1: которых вы можете контролировать.
24: С которыми вы бы хотели в дальнейшем расстаться.
25: Да, расстаться, потому что я вот с знакомыми не хочу, потому что какой-то плохой опыт какого-то взаимодействия с знакомыми.
24: А какая площадь дома, какой он участок?
25: Он трехкомнатный участок, там 10 соток, хорошая баня, ну, хороший круглогодичный дом.
24: А дом деревянный?
25: Да, из бруса.
1: Там печка, да?
25: Есть печка, есть электрокотел с радиаторами.
24: А он старый, новый дом?
25: Ну, он старый, но он отремонтированный вот 2 года назад, там очень все красиво.
1: Ну, видишь, раз красиво все, вообще живи не хочу.
24: А сколько квартир в Екатеринбурге стоит, ну, вот, допустим, снять, там, однокомнатная?
25: Ну, тоже от 30 где-то тысяч рублей, но здесь дом трехкомнатный.
1: Тут свежий воздух. А интернет там есть?
24: Есть, говорят.
1: Есть, да.
25: Да, да. Да, есть интернет, тарелка своя там.
24: Ну, так действительно, если кому-то поработать удаленно за городом.
1: Кто хочет пережить расставание, например, да?
25: Вот, я тоже об этом подумала.
24: Или наоборот?
25: Да, я могу тоже познакомиться с ним.
24: А, так вы еще и мужчину одинокого ищете.
25: Ну, это я тестирую. Надо же все варианты про...
1: Так вы, господи, укажите это в объявлении, вы завтра его сдадите.
24: Тогда бесплатно придется сдавать.
1: Ну, конечно.
24: Номер страницы, номер строчки, Наталья.
25: Так, 20-я страница, и пускай будет 8-я строчка сверху.
1: По Филиппу Роту мы гадаем сегодня.
24: Хочу сдать на полгода. Строчка сверху, снизу?
25: Давайте сверху.
24: Хочу сдать на полгода загородный домик. Очень уютный, теплый, с баней и участком. Но переживаю, что его разбомбят, испачкают, прокурят. Раньше не сдавала, так как сами приезжали, кормили животных, кур, собаку, кота. Сейчас кур отдали, собака умерла, кота забрали в город. Вот как быть, сдать или пусть стоит одинокий до прихода весны?
1: Отец девушки, майор в подразделении морской пехоты и бывший тренер футбольной команды. Вот, это, видимо, потенциальный квартиросъемщик ваш, домосъемщик.
24: Ну, тут вам предлагают еще посуточно сдавать, но мне кажется, вот посуточно, вот посуточно быстрее его разбомбят.
1: Точно, накурят.
24: Да.
1: Накурят и надымят, и не только в комнатах, но и в туалете.
24: Тут факт.
1: Потом убирать замучаетесь.
24: Ну, если кого-то заинтересует, Наталья, мы дадим ваши контакты.
1: Да, но в объявлении все равно как-нибудь хотя бы так завуалированно укажите, что вы тоже...
24: Женщина в поисках отношений сдаст загородный домик.
1: Да.
24: Да?
1: Вне зависимости от отношений, цена 30 тысяч рублей.
3: Подъемники на нашем радио.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Давайте, новости есть у нас?
3: Да. Каждый пятый зумер оказался девственником. 19% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет никогда не вступали в сексуальные отношения. Еще 29% не имели партнеров в течение последних 3 месяцев. Исследователи связывают снижение сексуальной активности у зумеров с финансовыми трудностями, жизнью с родителями, одиночеством, тревожностью и влиянием технологий.
4: Честно говоря, я не понимаю, как финансовые трудности влияют на сексуальную жизнь. Скажу честно, не понимаю.
2: Нашу молодость вспомнил.
4: Ну, просто никогда деньги не были проблемой. Вот не стояли они.
2: И место тоже.
4: А поверьте, их раньше не было просто денег-то. Не, вы можете сказать, что там запросы были другие. Запросы во все времена были одинаковые. Были и такие, и такие.
3: Но вот тут среди причин участники назвали усталость от дейтинга. Я даже полез смотреть, что такое дейтинг. Так, Саша, это процесс поиска романтических и сексуальных отношений, который сегодня чаще всего происходит через специальные сайты и мобильные приложения. Ну, то есть это все вот дейтинговые приложения, это приложение знакомств. Тиндер вот тот самый, который от нас ушел.
4: В смысле, это... ушел Тиндер, ушел секс, или что я...
3: Не-не-не, это я просто говорю о усталости от подобных сервисов и приложений. Ну, видимо, не могут люди там найти себе партнера. А раньше искали. Ну, как будто бы много, 19%. Хотя раньше, ну...
2: Вот раньше делали замеры?
3: Их тоже больше, да.
2: Мы же не знаем, сколько раньше было.
3: Раньше 50 было.
2: Потом этот замер, то что, опрос или как?
3: Да, тем более, правду никто не скажет.
2: Да. Но, с другой стороны, здесь именно как раз, если бы врали, то такой статистики бы, наверное, не было. Хотя, почему бы и не соврать? Ради прикола. Потому что я не знаю, как это проводилось, что за опрос. В наше время его не проводили. Поэтому, я думаю, они не слишком опережают нас в этом показателе.
3: Но деньги... Все, везде мы хотели бы быть первыми, да? Даже в этом вопросе.
0: На нашем радио.
1: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО ночью сбили 514 украинских БПЛА над регионами России, как говорится в сводке Минобороны. Дежурные средства российской противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетов.

0: типа над территориями 15 областей, а также над Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном, Азовским и Черным морями. Между тем, российские военнослужащие ночью нанесли удары по оборонным и топливным предприятиям Украины. По данным Минобороны России, беспилотными летательными аппаратами в Киеве был поражен склад хранения материалов для производства беспилотников. В Киевской области удар был нанесен по предприятию, которое осуществляло выпуск комплектующих для БПЛА. Также в Одессе и в Одесской области были поражены 3 логистических центра, где хранили и распределяли грузы военного назначения, а также склад комплектующих для беспилотников. Целью стало и судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного назначения. Владимир Зеленский не получил конкретного ответа от Дональда Трампа по поводу ракет «Патриот». Ему также указали направление в вопросе использования систем Starlink для поражения целей внутри России. По информации издания Newsmax, Зеленский прямо попросил разрешения у Трампа, но был послан к Илону. Американский лидер предложил Зеленскому обсудить этот вопрос с главой Starlink Илоном Маском. Правда, как отмечает Radio.NSN, в конце августа бизнесмен уже отказал Зеленскому в этой просьбе. Мошенники используют доверие детей для достижения своих целей. В частности, они могут вовлекать детей в свои схемы, действуя от лица их кумиров. Как рассказали РИА Новости в Банке России, дети склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от известных людей или блогеров. При этом злоумышленники могут оказывать давление, запугивать и торопить с принятием решения. Или, напротив, стараться заинтересовать и обнадежить внезапной выгодой. Таким образом, мошенники могут получить доступ не только к счету подростка, но и вынудить его похитить деньги со счетов родителей, предоставить личные финансовые данные родителей, предупредили в ЦБ. Названа дата старта очередной пилотируемой миссии американского корабля с российским космонавтом на борту. Как сообщили в Роскосмосе, старт миссии «Крю-13» Сергеем Тетерятниковым к Международной космической станции состоится 1 октября. Запуск «Крю-13» с космодрома на мысе Канаверал запланирован 18:10 по московскому времени. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 23 сентября, сегодня среда, новая рабочая неделя. На улице достаточно теплая погода, осенняя, 17 градусов тепла обещают синоптики и небольшие дожди.
3: День осеннего равноденствия сегодня, так. Дорогие друзья, если вдруг вы не знали. День рождения жевательной резинки.
2: Какой?
3: Вообще жевательной резинки. Простой. В 1848 году, говорят, она появилась.
2: Да.
3: Вышла в свет первая версия платформы Android. Саша, твои празднуют сегодня. 2008 год.
2: Так.
3: Ну вот.
2: Ну, день жевательной резинки — прекрасный праздник. Жвачка. Ну,
3: давайте те, кто жует.
2: Я раньше очень любил жвачку и жевал ее прям направо и налево. И особенно мне нравилось, когда, ну, не знаю, всегда можно было отличить, тренер американец или нет в хоккее. Канадец он или нет.
3: А американцы с жвачкой?
2: Все время с жвачкой, да. Очень часто.
3: А ты в детстве собирал вкладыши?
2: Конечно, мы все собирали вкладыши. Раньше же надо понимать...
3: А ты уже взрослый был, когда они
2: появились. Надо понимать, что все-таки жвачки появились у нас не сразу. И многие жвачки привозились из-за границы. У кого была такая возможность... Вот например, у меня, допустим, родители, мама с бабушкой ездили в Германию, там дед в Австралию. Он привозил, конечно. Я когда вот этот Ригли Спермент и Джуси Фрут... Джуси Фрут, по-моему... Желтая, да? И вот это белое, я не помню. Не в узенькой пачке, а в настоящей квадратной.
3: Я помню, что первый раз жвачку попробовал как раз в узенькой пачке нашу. Она была клубничной и малиновой,
2: это
3: была, по-моему.
2: Это мы производили. Апельсиновая была.
3: Да? Апельсиновая?
2: Апельсиновая была, я клубничная была, малиновая. Кофейная была.
3: Кофейная была, да.
2: Да, это то, что производили мы. У нее вкус...
3: Жевалось буквально...
2: Вкус улетал за... за минуту. Это очень расстраивало, потому что потом ты жевал какую-то вот...
3: И во рту была лажа. Она была белая, хотелось, чтобы она была цветной, как вот привезенные жвачки из-за границы.
2: Bubble gum.
3: И мы раскрашивали ее либо фломастерами, либо гуашью.
2: Да. Вообще-то, конечно, с одной стороны, как-то клево, да, от того, что вот ничего не было, и такие вещи вызывали в нас просто невообразимый восторг. Там, когда бы я увидел первый раз, мы с пацанами увидели подушку-пердушку в 10 лет, привезенную Сергеем Макаровым, кстати. Вот. И мы хохотали. Я этот день никогда не запомню. Мы просто, вот, знаешь, как говорят современным языком, усывались.
3: А у вас...
2: Просто смех.
3: Давай все-таки вернемся к жвачке, Александр.
2: Да.
3: У вас было такое, когда просили доживать? Ну, то есть вот человек один живет, и ты дай дожую. И он либо всю отдавал тебе пожевать, либо кусок тебе отдавал, прямо изо рта так вот вытягивал и давал тебе, и ты дожевывал. И мы не переживали по поводу микробов, гигиены и...
2: Ну, давай скажем прямо, мы вообще не знали, что такое гигиена. Ну,
3: согласен, да. Вот. Ну, дожевывали. Но я уж не говорю о том, что мы за ухо ее, когда нужно было, лепили и потом дожевывали. Ну, ты так делал, скажи.
2: Я, честно говоря, боюсь сказать нет, потому что, возможно, мы так делали. Я, наверное, просто уже не помню.
3: Кажется, все так делали. Итак, те, кто до сих пор жует жевательную резинку, против тех, кто давно этого не делал. Разыгрываем, Саш?
2: А разыгрываем мы экскурсию на наше радио, которая состоится 25 числа.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
7: Стрелки спотыкаясь бегут. Темное время. поздняя осень.
6: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
8: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
9: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы... Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте играть. У нас сегодня нечетное число, значит, преимущество у первого игрока.
3: Жую жвачки часто и помногу. За день могу жевать целую пачку, а еще глотаю их после потери вкуса. Меня так научили в детстве, но этот факт всех ужасает. Анастасия нам написала. Настя, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Настя, а нас наоборот в детстве пугали, говорили, что глотать нельзя, и не то горло попадет, и все, хана.
4: Ну, в целом, если не в то горло что-то попадет, это может быть не только жвачка. Нет, меня так научили, потому что врач говорил о том, что при жевании чего бы то ни было выделяется желудочный сок. Соответственно, мы готовим уже себя к приему пищи. Если мы жвачку выплевываем, то получается, что мы обманули наш желудок.
2: Да.
4: Поэтому научили глотать, да. Чтобы удовлетворить, так сказать, потребности и рефлексы
2: желудка. Чтобы было что сжигать. Вообще, да. Жвачка вредна для собак. Собакам нельзя, опасна для жизни.
3: Я думаю, какой, жвачка вообще не полезная.
2: Да. Какой способ утилизации жвачки используют в некоторых городах, чтобы удалить ее с тротуаров? Смывают водой под высоким давлением, замораживают жидким азотом или покрывают новым слоем асфальта поверх старой жвачки?
4: Так. Ну, давайте первый вариант. Смывает под большим давлением.
2: Это второй вариант. Замораживает жидким азотом. Этот метод применяет в ряде европейских городов. Я такое видел, кстати, в Гонконге.
3: Я слышал, что... Ну, не слышал, а пробовал, когда вот ты, например, сел на жвачку. Ну, часто такое бывает. Ее же сложно убрать потом. Нужно вещь убрать в морозилку. И потом легче жвачка будет.
2: Ну, в общем, жвачка становится ломкой, ее легче удалить без повреждения покрытия. Ага. Какое событие повлияло на резкий взлет продажи жвачки в Америке в 1920-х годах? Сухой закон, биржевой крах или появление джазовых клубов?
4: Первый вариант. Сухой закон.
2: Люди, которые продолжали употреблять алкоголь, пытались с помощью жвачки что? Замаскировать запах изо рта, да.
4: Угу.
2: Какая жвачка стала культовой в СССР и часто ассоциируется с детством 80-х? Сложный вопрос. Так. Турбо, так. Love Is или Педро?
4: С детством 80-х. Так, 80-х.
2: 80-х.
4: Что как-то у меня и Love Is, и Turbo ассоциируется больше с 90-ми. Педро, я такое даже не слышала. Так, ну пусть будет Love Is.
2: Надо все-таки идти по методу исключения того, что вы знаете, а не то, что будет.
4: Так, давайте тогда Педро, потому что это вариант, о котором я никогда не слышала. Возможно, как раз...
2: Подождите, я ответ уже принял. Я ваш ответ уже принял. Тут как бы, если бы я сказал, подождите, тогда было уже. Это Педро. Педро была одной из первых жвачек массово появившихся в СССР. Турбо и Love Is пришли позже и были популярны в 90-х. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
3: Тут, кстати, пришло сообщение. Ну, мы про гудрон говорили, да, и вспоминали еще вчера, что в 90-х жевали гудрон и пшеницу. Я вспомнил, да. И я пару раз это делал. Из недозревших зерен получалась жвачка.
2: Да?
3: Да. А еще нам пишут, что в сахар жвачку клали, чтобы она, когда она вкус теряла. Но дело в том, что она структуру сразу теряла. Но, по крайней мере, вот та наша жвачка, которая была отечественной, она сразу распадалась и не получалось.
2: Слушай, еще она распадалась, потому что ты мог ее, там, я не знаю, сладкой газировки от сахара, короче, она,
3: да,
2: распадалась.
3: Да, я говорю, а люди в сахар клали жвачку, чтобы вкус прибавить ей. Так, теперь те, кто не жует жвачку, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Катя у нас на связи. Привет, подъемники. Торгую жвачкой оптом, но не жую и не хочется. Катя, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Причем Катя сказала, не буду называть бренд жвачки, но была на заводе и знает, как ее производят. Вопрос не в этом, что там что-то вредное. Просто...
2: Многие торговцы, кстати, продают, а сами не пробуют то, что продают.
3: Какой материал? Подождите, я хотел спросить, а из чего делают жевательную резинку у нас? Вы знаете?
4: Ну, раньше делали из каучука, вот, изготавливали. Сейчас другие материалы немного идут, уже более современные. Угу. Ну, аспартам добавляют для сладости, ну, в основном.
3: И как народ сейчас активно покупает жвачку?
4: Ну, да, потому что и у кого-то с утра надо освежиться, кому-то после еды, да, активно, особенно...
2: А что вы, вот сейчас более популярны, подушечки или эти пластины?
4: Или есть еще жива... Пластин практически уже не осталось, это, может быть, там какие-то совсем-совсем любители прошлого, а так, в основном, конечно, подушечки.
3: Удобно, компактно.
2: Я видел, недавно даже жевал такую, выдавливаешь из тюбика.
3: Лента еще есть.
4: А, из тюбика? Нет, таких мы еще пока не изготавливаем.
2: Но не мы, а как корейцы. Есть автоматы, которые продают жевательные резинки со всего мира.
3: От нас, кстати, ушли иностранные жевательные бренды? Или остались?
4: Они давным-давно уже изготавливаются все в России.
3: А, ну все понятно.
2: Понятно. Давайте. Какой материал стал основой для первой по-настоящему массовой жвачки в США в середине 19 века? Каучук из сока гивеи, сосновая смола или вишневая смола?
4: Каучук из сока гивеи.
2: Джон Кёртис в 1848 году продавал жвачку именно на основе сосновой смолы. Это был первый коммерческий продукт такого типа.
3: А у нас тоже продавали, я видел в аптеках даже жевательную смолу сосновую, да. Освежает дыхание, мол, полезно и так далее. Наш ответ всем этим заморским.
2: Какую роль сыграла Вторая мировая война в распространении жвачки по всему миру? Жвачку запретили как буржуазный продукт. Жвачка входила в солдатские пайки и стала известна в разных странах. Или производство жвачки полностью прекратили из-за нехватки сырья?
4: Второй вариант, стало известно в разных странах.
2: Американские солдаты получили жвачку в пайках, и она быстро стала узнаваемым американским продуктом в Европе и Азии. Чтобы жевательная резинка сохраняла мягкость, производители используют ланолин. Да, что это такое? Рыбий жир, овечий воск или пчелиное масло?
4: Ланолин используют в косметике еще. Рыбий жир точно нет. Овечий жир или как вы еще говорите?
2: Овечий воск или пчелиное масло?
4: Овечий воск.
2: Ланолин получают при вываривании шерсти овец. По сути, это можно назвать шерстяной воск. Да, абсолютно верно. Мы вас поздравляем. Вы только что выиграли.
4: Спасибо. Спасибо большое.
3: Поздравляем.
2: Да.
3: Да, что? Да, я задумался просто про смолу, про гудрон, про
2: захотелось,
3: жвачки.
2: Да, тебе?
3: Ну, не то, что прям вот захотелось, но это же приятные воспоминания из детства. Ты же тогда не думал, насколько это все вредно, и родители лечили тебе зубы.
2: В смысле вредно?
3: Ну, вредно для зубов.
2: Я пока в школу не пошел, у меня не было проблем с зубами.
3: А что в школе случилось?
2: Там их начали лечить.
3: 10:28.
2: Приезжали врачи, помнишь, они приезжали?
3: Я помню, у нас была медсестра, кабинет стоматологический. Самое страшное время, когда она заходила на урок и по списку шли, вызывали на осмотр. И обязательно тебя находили и там же лечили.
2: Хватит этот юрский период вспоминать, все, хватит.
3: Ты сам меня толкнул в эту пропасть воспоминаний.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
13: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 37 минут в столице. Сегодня 23 сентября. Сегодня среда. День осеннего равноденствия.
3: Равноденствия, да.
2: Что, не знаешь, как называется?
3: Нет, я на новости обратил внимание. В России падает число бургерных. Среди причин: мясо за последний год сильно подорожало. Увеличились также затраты на аренду помещений, зарплаты сотрудникам. К тому же развитию такого бизнеса мешают и дорогие кредиты. Сильнее всего количество бургерных за последние 12 месяцев сократилось в Ростове-на-Дону. На 14%, в Нижнем Новгороде на 13%. При этом в отдельных городах фиксировалось увеличение числа таких заведений, например, в Уфе 10% на 10%. Вот такие дела.
2: Бургеры — классная штука.
3: Ну, тут еще про налоги ничего не сказали. Вообще, в принципе, общепит, да, это такая история сейчас. Если дорогие рестораны, но они еще в практически любой вечер популярные дорогие рестораны битком, то вот средний сегмент и ниже просели сильно. Люди перестали ходить на обед, на бизнес-ланчи в кафе и рестораны, потому что дешевле купить готовую еду. Ее сейчас можно купить в каждом магазине, помимо магазинов.
2: Ты хочешь сказать, что готовая еда убивает, да?
3: Ну, вот средний, ну, это мое личное мнение, я не проводил никакой аналитики, ну, так просто по разговорам даже с друзьями, с гостями вот в моем баре. Я понимаю, что качественная, реально вкусная, доступная еда, если у вас есть на работе кухня или возможность разогреть, да, в магазинах можно перекусить и разогреть там же, а конкурировать с оборотом больших сетей магазинных и их ценами на продукты не одно кафе не сможет, или там маленький ресторан. А бургеры,
2: ну, понимаешь, вкусные, конечно, да? Тут еще ведь как бы утрачена культура посещения, потому что ее, мне кажется, как, ну, мое мнение, что ее не развили до конца, а начали душить и убивать различными там налогами, законами и так далее, что, ну, многие закрывались через год, через два, через три.
3: Несмотря на экономические все трудности и проблемы, очень многие пользуются доставкой.
2: Спасибо людям, которые еще открывают вот эти закусочные. Спасибо вам огромное, что они есть. Я не знаю, как долго это продержится.
3: Но шаурма вот решает.
2: Ну, кому-то решает, кому-то нет. Потом,
3: ну, ты, все знаешь, зависит вот от места.
2: В этом месте самая лучшая шаурма. Я помню, я тут по твоему же совету ездил куда-то за шаурмой.
3: А то кто-то из наших слушателей нам посоветовал. Да, шаурма. Вот здесь у нас.
2: Я, знаете, я понял, что шаурма величиной вот с предплечья. Ну, это просто дикость. Ну, это вот, знаете, вот почему у нас нет золотой середины, вот этой маленькой, вкусненькой?
3: Шаурма вкусная с утра в субботу или в воскресенье после мероприятия, когда организм умирает, ему хочется чего-то вредного. Но вот скажи мне, ты когда был молодым, и когда еще ходил в клубы, тогда были клубы еще. Это сейчас у зумеров не модно.
2: При мне клубы открылись, я прошу прощения.
3: Да. Вот вспомни, как ты после клуба шел в МАК или в какую-нибудь шаурмичную, ел это все вредное, а потом шел на работу, не спав вообще ни часа.
2: Там, где прошла моя молодость, не было МАКа. Дорогой, ну, мой друг.
3: Хорошо, там были чебуречные.
2: Или чебуречные. У нас был грузинский ресторан.
3: Нет, я не про ресторан, я про уличный.
2: Ну, это был как уличный. То заходили все, там можно было доступно поесть. Это было в Челябинске, в районе вокзала.
3: А вот, я, нет, не знаю. Я говорю не про нашу там юность, я говорю все-таки, когда мы уже работали. Да.
2: Ну да, заезжал в МАК. Всегда было вкусно.
3: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 48 минут в столице, сегодня 23 сентября.
3: Спасибо большое, что этот день провели вместе с нами. И напоминаем, Ян будет в понедельник в эфире. До конца недели мы с Сашей вдвоем. Синоптики обещают ливни до конца недели. Каждый день сильные.
2: Сейчас вы видите, вы посмотрите в окно сейчас-то.
3: Ну что, выглянуло на 5 минут солнце. И что, Александр?
2: Но никто не говорит, что на 5 минут. Где-то когда-то есть такие замеры? Конечно,
3: давай нет. Перестанем говорить о погоде.
2: Да, так я и не говорю о
3: просто
2: погоде.
3: Просто перестанем, договоримся, что не будем говорить о погоде.
2: Сам ты сам начал говорить про погоду, что в течение всей недели будут дожди.
3: Вот новости есть. Дисней перезапустит мультсериал «Черный плащ». По сюжету супергерой Селезень последние 35 лет оказывается заперт в альтернативной реальности, где никто не знает о его подвигах. В итоге он возвращается к борьбе с преступностью и сталкивается со своими старыми врагами. Известно, что над перезапуском культового сериала 90-х будет работать автор оригинального «Черного плаща». Дата выхода ремейка еще не объявлена, но песню мы помним.
2: Давай, выключи музыку. Я начну, ты давай, ты же ее знаешь.
4: Черный плащ.
3: Только свистни, он появится.
4: Черный плащ.
3: Ну, мы немножко с мотивом не угадали, да. Но в целом... Только свистни, он появится, да. Очень многие, кстати, заставки к диснеевским нашим любимым мультсериалам пел, например, Мурат Насыров.
2: Мурат Насыров пел.
3: Да.
2: Да, абсолютно точно.
3: Не все знают просто это.
2: Ну, на русском языке,
3: да,
2: пел Мурат Насыров.
3: Да. Да. Ну что, дорогие друзья, всем желаем хорошего, продуктивного, легкого дня. Услышимся завтра.
2: Да, любим вас.
3: И берегите себя. Пока.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Москва готова к новому отопительному сезону. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, городские службы провели профилактику ремонта инженерных систем и подготовили к отопительному периоду порядка 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, порядка 8,5 тысяч социальных объектов и свыше 30 тысяч объектов экономики. Собянин также заверил, что для работы в зимний период сформированы аварийные бригады, которые оснащены всем необходимым. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных снегосплавных пункта. Выборы депутатов Госдумы в столице прошли в полном соответствии с московским стандартом. Такую оценку состоявшейся выборной кампании дал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В беседе с агентством ТАСС он отметил высокий уровень организации избирательного процесса в Москве и активность горожан. В Москве в 2026 году обладают избирательными

0: гражданам правом свыше 7 миллионов 800 тысяч человек. Пассажиропоток большой кольцевой линии московского метро с начала осени превысил 1 700 000 человек в сутки. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, на это повлияло начало учебного года, так как студенты вузов и колледжей в сентябре вернулись к своим привычным маршрутам. По сравнению с августом пассажиропоток увеличился на 18%, отметил заммэра. Движение по БКЛ было запущено в марте 2023 года. Пространство для тихого отдыха создали в нескольких районах Москвы. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, такая зона появилась на Ладожской улице в Басманном районе, где в сквере «Немецкий рынок» установили качели, обустроили детскую площадку и спортивный кластер. Кроме того, в Мещанском районе на Большой Переяславской улице игровые и спортивные зоны объединили с пространствами для отдыха. В Троицке на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте помимо игровых и спортивных зон оборудовали беседки и перголы с подвесными качелями. Около 8 литров воды вылилось на каждый квадратный метр площади в Москве накануне. За сутки выпало 12% месячной нормы осадков, сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Сегодня в столичном регионе, по данным Гидрометцентра России, сохранится облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Днем температура воздуха в городе составит от 17 до 19 градусов. В Подмосковье местами до 22 выше 0. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Порвали.

что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика! Бизнесу быть. «Точка.Банк».
10: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
18: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
19: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
20: Да.
21: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
19: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
22: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
19: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
23: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
19: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сохранит свой пост в новом созыве Нижней палаты парламента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, решение об этом уже принято. В то же время источники указывают на возможность изменений, даже накануне первого пленарного заседания Госдумы. Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом. Ранее ни один политик не занимал эту должность более 2 сроков подряд, пишет РБК. Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года. На прошедших выборах политик победил по одномандатному округу номер 164 в Саратовской области, набрав почти 83% голосов. В Росфинмониторинге предложили ввести новое основание для блокировки счетов граждан. Это может быть частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Как пишут «Известия», если совпадут ФИО и дата рождения, банк остановит операции клиента как минимум на 5 рабочих дней до окончания проверки. Смысл в том, чтобы закрыть лазейку для фигурантов списка Финмониторинга за причастность к экстремистской или террористической деятельности. Эксперты считают, что число ошибок на этом фоне вырастет на 25%. Больше других это ощутят на себе Смирновы, Ивановы, Кузнецовы, Поповы, Соколовы, Лебедевы, Козловы, Новиковы, Морозовы и Петровы. Одна из пострадавших при пожаре в Стерлитамаке остается в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в Минздраве Башкирии, пациентку доставили в ожоговый центр Уфы. Четверо пострадавших продолжают лечение в больнице Стерлитамака. Пожар в торговом комплексе произошел накануне. В результате погибли 4 человека и 5 пострадали. Владелец здания задержан. Ему вменяется оказание небезопасных услуг.

0: Спасатели обнаружили тела пропавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов. Как сообщили в экстренных службах региона, пока их не могут эвакуировать из-за плохих погодных условий. Этим утром спасатели возобновили поиски в горах в Черекском районе, переставших выходить на связь двух альпинистов с горы Дыхтау. По данным МЧС, альпинисты прибыли из Нижнего Новгорода и Тольятти. У них имелся большой опыт восхождений. Хронические неинфекционные заболевания определяют более 75% смертей во всем мире, однако многие из них можно предотвратить. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе Всероссийского конгресса на тему здорового питания он добавил, что поддержание нормального веса способствует снижению риска преждевременной смерти от любых причин. Нужно не просто отказываться от вредных продуктов, а заменять их полезными. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, пару дней назад мы с вами разговаривали насчет рок-н-ролла, да и вообще мы тут, собственно, постоянно слушаем рок-н-ролл, и это часть на нашей жизни, пусть он там остается навсегда, и пусть его будет больше, пусть он будет разный. Мы, конечно, в чем-то ретрограды, мы любим старенькие вещи, но если к новым прислушаться, тоже хорошо. Дайте время. Все новое, рано или поздно, станет старым, и мы это, конечно, полюбим. Вот, ну, давайте честно. Рок-н-ролл — это такой отрывной стиль, иногда очень часто в жизни. Вот, это такой, какой-то протест, иногда уже даже не знаешь, против чего. Это свободолюбие, это уверенность в себе и такое, знаете, вот. Но это рок-н-ролл, все абсолютно понимаете. Вот, чаще всего мы, конечно, в нашем пубертате, когда мы искали себя, выбрали эту музыку. Ну, у всех он в разный возраст проходит, в разное время проходит. Мы тоже выясняли, что там некоторые в 30 лет вдруг поняли, что рок-н-ролл — это их музыка. И так далее. Но, давайте честно, на концерты мы ходим, ну, скажем так, слегка наряженные. Есть определенная стилистика, атрибутика и так далее. Татухи и прочее-прочее. Ни в коем случае не призываю делать никого татуировки, естественно. Тут каждый сам решает. Вот. Ну и так далее. И это с одной стороны. Это наша жизнь, это наша музыка, это наши пристрастия, это наши вкусовые предпочтения. А с другой стороны есть офис, в котором есть различные отчеты, графики, KPI. Я слово даже не знаю. Вспомнил KPI, что это такое. Ну, какой-то там показатель, наверное, не знаю. Есть дресс-код, что самое ужасное. Вот. А у тебя под этим вот офисным костюмом, просто рок-н-ролльное сердце бьется. И вот расскажите мне, пожалуйста, как уживается ваш рок-н-ролльный дух, ваше рок-н-ролльное мироощущение и миропонимание с, в общем, строгими офисными законами. Ну, если, конечно, как-то там уживается. Или вы тот человек, кому дико повезло, и все ваши коллеги, да и вообще там все ваши коллеги, весь ваш офис, там, ну, вся, ну, там в Москва-Сити, там, я не знаю, здание Федерации, все слушают рок-н-ролл, потому что, ну, вы там нашли единомышленников. Итак, как уживается ваш дух рок-н-ролла с офисным миром? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-70.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Эй! Давай, давай!
6: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.
7: Эй, МС, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой.
8: 12+.
9: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 2

0: 12-99-90.
1: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом части мы, я вам предложил обсудить тему, как рок-н-ролльный дух и вообще рок-н-ролльный образ жизни уживается со строгими офисными условиями, я не знаю, как называется. Короче говоря, как вы в офисе работаете, там же разные дресс-коды и прочее. Вот поехали. Так, здравствуй, Митя. Здравствуй. Я с шефом на одной волне, вместе ездили на концерты Киша, кино в этом году на 6, работаем так уже лет 5. Павел, 38, нам пишет. Паш, что-то на 6, по-моему, уже больше не было. Добрый день, очень хорошо уживаются, пишут наши. А я-то думал, сейчас, кстати, реально будут сложности. Смотрите, второе сообщение подряд, и все как бы хорошо. И это не предел. Сейчас вот, в общем, слушайте. Или мы специально находим, мы, любители рок-н-ролла, специально находим такие работы, где нас не ущемляют, где наш дух чувствует себя нормально, и не нужно быть конформистом. Очень хорошо уживается. Включаю наше радио через интернет сразу, как прихожу на работу. Это первое, что я включаю. Сижу один в кабинете. А, понятно. Поэтому никто ничего не говорит. Раньше просто наушник в ухо вставлял. А, даже вот так. Красавчик. Умничка что-то с нами. Погнали дальше. Привет, мне так, 35 лет, и я руководитель отдела кадров. В кабинете строго играет наше радио. На руках у меня скандинавские татухи. На спине древо жизни. Частенько футболка с тенью горшка под строгий пиджак, конечно, выглядит очень сексуально, и понятно сразу, что я адекватная и без загонов. Располагает людей эта атмосфера.

0: нравится, порой стоят в очереди и тихонечко подпевает. Руза на связи. Привет большой вам, вашему магазину, если сейчас есть ваши клиенты. Можете сказать, что это, да, мое сообщение. Вот сейчас нам придут привет с нашего радио. Вам огромнейший привет, друзья. Здрасте. Вот. Доброго дня. Встретил своего начальника как-то на концерте любимой группы. Разговорились, узнал, что он играет на гитаре. Предложил присоединиться к моей группе. С тех пор в группе второй гитарист, а в компании новый зам. Нормальненько. 45 лет. С рок-н-роллом рука об руку лет с 10. Школа в разнос, длинные волосы, серьги, цепи. Потом военное училище, служба вооруженных сил Российской Федерации. Цепи и волосы ушли. Но появились тату, мотоцикл и игра в ВИА. После армии государственная служба, строгий костюм, под которым татухи и рок-н-ролльное сердце. Пару раз в месяц обязательно к посещению концерта и слэм. Вот, да. Мне так всегда было забавно видеть, когда ты приезжаешь на тот же фестиваль нашествия, и ты видишь машины, которые стоят, ну, в раза в три, без шуток, раза в три дороже, там, чем моя квартира, вот, и вокруг люди такие же, как ты, точно, и все так же, и все весело, и так далее. Думаешь, кто вы водители, кто вы люди такие, которые приезжают на таких машинах, и вы прочее, они такие же люди, как мы, понимаете, абсолютно, просто статус как бы не мешает рок-н-ролльному духу. А как у вас уживается этот самый дух рок-н-ролла и офисная работа, ну, вообще работа? В общем, приходится ли как-то делать вид, что вы обычный человек, или все же... Рок-н-ролл, он сразу виден. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
1: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Теперь

0: можно забыть. Точка.банк.
1: ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом часе обсуждаем тему, как рок-н-ролльный дух и вообще рок-н-ролльный образ жизни уживается со строгими офисными правилами. Это мои коллеги, и я решаю, что им слушать, пишет нам кто-то. Кстати, вы что-то не подписывайтесь. Ну, может, подписываться приятно будет вам, мне тоже будет. А если серьезно, у нас маленькое подразделение, где 5-2 я и еще 4 девушки работают сутками. Одна из них солидарна со мной, и наша работает практически без перерыва. Трое других слушают какую-то фигню, но в течение рабочего дня приобщаются и к нормальной музыке, хотя они и не горят желанием. Слушайте, иногда что-то хорошее нужно через силу навязывать. Помните этот рыбий жир, который нам в детстве давали? Вроде как полезная зараза. Теперь мы пьем это омега-3. А раньше ж вылит тебе в рот, и ты думаешь, тьфу. А ведь полезная штука, но через силу, понимаете, да? Наши, здравствуйте. Мои религиозные друзья критиковали меня за то, что слушаю рок. Объяснил им, что дело не совсем в музыке, а в том, что наше радио продвигает семейные ценности и здоровый образ жизни. Все, как вы любите. Все, больше никаких ко мне претензий. Да, мы за здоровый образ жизни. Мы уже настолько взрослые, что нездоровый образ жизни нам уже просто несовместим с нашей жизнью. Поэтому да, мы сейчас усиленно все прям держимся там какие-то... Что-то я вот тортом сегодня позавтракал. Наши, здравствуйте. Работаю в офисе, слушаю наши. Коллеги удивляются. А в душе я скрытый рокер. У всех такой бунт приходит лет в 18, а у меня, в общем, в 35. Сделала тату и наклейку на машине с солнышком с альбома Цоя. И аж полегчало, пишет нам Ольга из Воронежа, прикладывает фотографию, где на машине, в принципе, на заднем стекле всем нам знакомое солнце, вот это вот вырезанное, да, шикарно. Вообще, знаете, такие вот метки на наших машинах с вами, неважно, там, будь то наше радио написано или какие-то эмблемы нашей группы, но мы же их знаем все, естественно. И вот ты едешь в машине, а если твоя тоже еще чем-то помечена, и вы потом сталкиваетесь глазами с водителем другой машины, где тоже есть какие-то свои знаки, ну, в общем, свой своего видит издалека, и так улыбаешься, и настроение потом, да плевать уже, что там тебя подрезали, еще что-то. Очень круто, кстати. Это такое сообщество, которое помогает чувствовать себя хорошо и, ну, как бы не в одиночестве, ты сразу как бы в большой компании, большого сообщества. Мне дико повезло с коллегами в офисе. Дресс-кода как такового нет, хожу в джинсах и в футболках, свечу татуировками, а обнаглела до такой степени, что уже даже не крашусь. Дружно слушаем наше радио. Начальство сначала просило сделать потише, но мы его победили. Всему вашему офису сейчас большущий привет, а если начальство стоит в дверях и слушает сейчас это сообщение, спасибо вам большое. Вы не смирились, вы просто поняли. Тут как бороться бесполезно. Короче, привет вам большое. Так, Леонид, 41 год. Работаю второй год. Ну, на этой работе, да, как я понял, Лень. Свой кабинет. Так, включил наше радио с первого дня. Все заходят, слушаю. И без разницы, какого ранга начальник. Все смирились. Да, они приобщились. Это же разные вещи, смирились. Привет, работаю в магазине. Коллеги удивляются, когда узнают, какую музыку я слушаю. С виду хрупкая блондинка. Сейчас работаю одна в кабинете. Всегда слушаю наше. В этом году встретила директора на концерте Горшенева и была приятно удивлена. Да, видите, тоже долго-долго скрывался начальник, но потом все, не смог. Этот панцирь офисный лопнул и вылез оттуда шикарный рокер. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Работаю водителем, поэтому наши на всю никто не мешает. Шаховская в эфире, привет вам большой. Доброго дня, Митя, здравствуйте. Как такового дресс-кода нет, но в шортах не походишь. Из парней я и начальник ходим в кэжуал. Наше радио в наушниках спасает от другого попсового. Наше радио соседям по кабинету неприятно. Им думать над песнями приходится, пишет нам Артемий. Мить, привет. Работаю сварщиком. Тут все в металле. Ничего не мешает. А вот честно, признавайся, пожалуйста, ты же швом вот этим сварочным писал какие-нибудь хой там или цой или что-то еще. Был такое или не было? Если есть фотки, бросай, пожалуйста. Доброго дня. На работе официально деловой стиль одежды, но это не останавливает любителей хорошей музыки одеть какую-нибудь атрибутику. Так, классическая одежда очень здорово сочетается с рок-н-ролльным стилем. Ну да, в принципе, под хороший офисный костюм, какой-нибудь кожаный браслет смотрится, конечно, стильно, и ты понимаешь, что прям что-то в этом человеке есть, кроме вот этого вот офиса. Добрый день. Наша, мне 40 лет, и я врач-рентгенолог. Татуировок нет, есть серьга в ухе и кожаные браслеты. Вот вам, пожалуйста, кожаные браслеты. Езжу на мотоцикле, слушаю рок Лысы. Иногда пациенты от меня шарахались, но потом привыкли. Мне мой внешний вид не мешает быть профессионалом в своей сфере. О, это истинная правда. Итак, друзья, как ваш рок-н-ролльный дух уживается с вашей работой? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: «Друзья» с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Как уживается рок-н-ролльный стиль жизни и офисная работа? Вообще работа. Взрослая жизнь. Вот. Короче, работа в данном случае. Наша, здравствуйте. Я медбрат по массажу нашего радио с утра и до вечера. Легко уживается. А вот половина постоянных пациентов рассказывает, что я их подсадил на наши. Ну, то бишь, в общем, продавил массажем. Прям сразу в сердца. Понимаешь, там через, неровный позвоночник, отложение солей и прочее. Наша музыка. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе и твоим рукам, и твоему вкусу. Спасибо тебе большое. На и Добрейшеву, здравствуйте. Одно время работал в конторе. Единственный, кто слушал такую музыку. Но потом пришел карантин, всех выгнали на удаленку, а меня оставили дежурным в офисе, и все остальные были периодически. Так вот, последующие 3 года все слушали наши. Хотели они того или нет? Я буду думать, что хотели. Наша, здравствуйте. Да прекрасно уживается. Вот, работаю поваром, и дресс-код тут чисто из санитарных соображений. В цеху я один, поэтому слушаю, что захочу, а слушать я хочу наше радио. Правильно. Исключение дни проверок. А тогда что хочешь слушать, кого слушать? А, тогда колонка прячется, понял? Но ведь в душе же ты все равно поешь, правильно? Дима Душнило, привет, здравствуйте. Рад тебя слышать, впрочем, как обычно. Спасибо большое, Саш. У меня так сложилось, что где бы я ни работал, музыка фоном не приветствовалась ни коллективом, ни начальством. Поэтому наше у меня все время в наушниках, тем более, что до недавних пор наши можно было слушать только через интернет. Вот, не давали частоту паразиты. Но вот теперь вроде все норм, и все могут слушать. Пишет нам Саня из Ростова. Так, я преподаватель. Офисная одежда, точка, не каких татух, пирсинга нет. Ни в чем таком замечено не было. А что в наушниках играет, это мое дело. Но! Коробными буквами. Все, что было дано, не считается, вы же знаете, да? А потом только самое интересное после слов «но». В левом ухе 3 приличные серьги, муж лысый с бородой и татухами. А, так у вас рок-н-ролльный аксессуар в виде мужа. Такое что-то вроде лабубу, я понял, это же вообще прекрасно. Муж лабубу, рокерский. Дима, привет, у меня ситуация интересная. Фирма и начальство в Москве, а я на удаленке в Донецке. Привет, привет, Тёмка. Так, вживую с шефом виделись в Москве 2 раза в 2019 году. Приезжал на нашествие. В прошлом году приезжал на наше в городе. Из общения понял, что музыкальные вкусы у нас разные, но рады были видеть друг друга вживую. Пишет нам Тёма. Тёма, Донецку привет тоже. Тоже огромное. Так, я 5 лет работаю в компании и на нашествие ездил с шефом. Немного неправильно поняли. А, ну все, понял. Да, все понял, разобрался. Дальше. Так, когда вижу машину с какой-то наклейкой группы, стараюсь нарисовать пальцем на запыленной двери стекле логотип нашего радио. Но главное, чтобы от работы, от вождения не отвлекаться. Дальше. Привет, Митя. Здравствуйте. Работаю мамой. И да, это работа, когда у тебя 3 парня в доме. Это очень тяжелая работа. Это огромная работа. Спасибо всем женщинам, матерям. Просто спасибо. Но с 7 утра в ушах наше радио, и только выезжая на природу, рок играет на всю, и парни начинают подпевать.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
5: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы «Квин» с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС «Лайфхолл». Самара. 6+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несовершеннолетний поджигатель задержан полицией в городском округе Красногорск Московской области. По заданию из мессенджера он поджег колонку на бензозаправке и автомобиль полиции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, при опросе подросток признался, что действовал по указаниям неизвестных, выдававших себя за сотрудников органов безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Уточняется, что все возгорания были ликвидированы, никто не пострадал. Городские службы Москвы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования перед зимним сезоном. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей, перспективные городские программы и инфраструктурные проекты. За лето к отопительному периоду подготовили порядка 74 тысяч зданий. Собянин добавил, что для работы сформированы аварийные бригады, которые оснащены всем необходимым специализированным оборудованием. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных пункта. Столичный коммунальный флот собрал 390 тонн мусора с начала летней навигации. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные суда ежедневно занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. Зимой на воду выйдут суда, способные преодолевать лед толщиной до 20 сантиметров. На северо-востоке Москвы построят 3 дома по программе реновации. Один из них появится в Бутырском районе, еще 2 в Южном Медведкове. Проекты зданий согласованы, рассказал глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. В Бутырском районе новостройка рассчитана на 230 квартир, в Южном Медведкове на 140 в каждом из домов. Здания возведут на месте демонтированных в рамках программы построек. Квартиры сдадут с чистовой отделкой и сантехникой. Придомовую территорию обустроят и озеленят. Первые этажи зданий займут коммерческие помещения. Теплолюбивые животные московского зоопарка переезжают в зимние павильоны. Первыми в теплые вольеры отправились попугаи. Другие животные будут переезжать по мере похолодания, пишет сайт mos.ru. На время холодов в павильон «Животные Африки» вскоре отправятся миниатюрные антилопы «Дик-Дики». В отдельном вольере будет жить карликовый бегемот «Ксюша». Когда столбики термометров опустятся ниже плюс 5 градусов, в теплые вольеры также переедут муравьеды и семейство капибар. А популярный канал «Радио.НС»

0: Телеграм проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, в прошлом части обсуждали, как рок-н-ролльная жизнь уживается с офисной работой, вообще с работой. И я рад, что большинство ваших сообщений пришло на тему, что да, какие там все нормально, все вообще в порядке, все круто, никаких там нет вообще сложностей, все круто. Это вот дико повезло, кстати, и я считаю, что мы этого достойны. А в этом части давайте с вами поговорим на тему наших с вами привычек. Сейчас я поясню более конкретно. Мы, конечно же, уже эту тему поднимали, но я думаю, не лишний будет ее еще раз осветить, поскольку да все темы мы уже поднимали, мы все уже обсуждали в этой жизни. Если вы хотите что-то, кстати, предложить, пожалуйста, если вот попробуем. Ну, а в этом части пока что будет тема моя. Все мы, если не являемся рабами наших собственных привычек, то мы из них состоим. Правда? Это и есть наша личность. Наши привычки — это наша личность. Мы используем их, чтобы там жить дальше, чтобы делать нашу жизнь уютнее, комфортнее или лучше, или как-то так, как нам удобно. Вот. Но вокруг нас такая еще незадача. Есть те, кто, может быть, и не разделяют эти самые привычки, и зачастую это бывают наши близкие люди. Гады. Вот. Но рано или поздно, если наша привычка достаточно сильна и достаточно крепка, и желание ей следовать тоже велико, им приходится принять эту привычку, нашу с вами привычку. Неважно, странная она или какая-то, просто привычка. Ну, скажем так, принять — это очень культурное слово, потому что, по хорошему счету, смириться с этим. Вот. Потому что иногда, сами знаете, иногда наши близкие смиряются с тем, что нам важно, может быть, еще и потупят. Любят они нас, понятное дело, они нас любят. Тут тоже спросить бы, почему, и стараться исправиться, но нет, мы. Да, так вот, у меня есть такая привычка — утренний кофе. Пока я чашку кофе не выпью, трогать меня нельзя. Вообще нельзя. Ни по телефону, ни лично, ни поцеловать меня, ничего нельзя. Я вот то, что, как говорится в поговорке, не трожь, вонять не будет. А я воняю. Прям очень сильно. Если меня тронуть в этот момент, я прям вообще просто, как вот в фильме «Догма». Знаете, был там такой вот голгофный демон. Вот я такой же примерно. Вот мне час, дайте мне час, и потом я буду... Все, довольно приличное время прошло, но смирились нормально, часок меня не трогают, ходят. Вы можете вокруг ходить, разговаривать, не трожьте эту кучку. Пусть оно сидит там как-то окукливается. Оно проснется и скажет: о, привет, любимая, я люблю. Как классно, как хорошо все в этой жизни. Ну вот есть такая, да, черта. Не знаю, бороться с ней, не бороться. Но пока люди справляются с моей привычкой, значит, не так уж она и страшная. И вот я хотел у вас спросить, есть ли у вас какая-то привычка, с которой ваши близкие, скажем так, не смирились, а приняли ее? Это может быть все, что угодно. Будь то еда, будь то одежда, будь то поведение. Да все. Вот эта привычка, знаете, все. Там мамку не трожь, папку не трожь, там сын, сын у нас, да, вот такой. Там или Дотя, у нее есть такая привычка, ладно, оставим ее брить голову Барби. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах, есть ли у вас такая привычка, и как, самое главное, как долго ваши близкие к ней привыкали, к вашей привычке, и как они сейчас реагируют. Потому что раньше-то понятно, пытались там, а вот это, все же знают лучше, как нам жить, верно? Мы же с этим сталкивались. Вот. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ваша привычка или ваша привычка, которая ваши близкие не то что смирили, ну как бы приняли ее, сказать, ну окей, ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не было утренним Ленским, да? Вот нам пишет Дмитрий из Казани. Мой пунктик — это идеальный порядок в холодильнике. Все баночки должны стоять этикетками вперед. А йогурты строго по дате срока годности. Кстати, вот насчет йогурта. Помните, сейчас я немножко отвлекся. Кто-то тут из наших министров водил йогурт. Помните, да? Ага, сейчас. Русский язык сказал, будет йогурт. Так, семья уже даже не пытается ставить продукты как попало. Говорят, наш перфекционист идет, не ломайте ему систему. Самое главное — мозги, да, тезка? Ольга, не могу уснуть, если в комнате так открыта хоть одна дверца шкафа. Мне кажется, оттуда на меня кто-то смотрит. Муж сначала ругался, а теперь на автомате перед сном делает обход квартиры и закрывает все шкафчики до щелчка. Смирился. Вы ему дороже. Цените, пожалуйста. Так, погнали дальше. Добрый день, Дмитрий. Я так, перфекционист. Привычка, что мой порядок – это закон для рядом находящихся, пишет нам Светлана. Моя утренняя привычка очень злит мою девушку. Прежде чем что-либо начать делать, у меня всегда чашка кофе и, в общем, вредная привычка. Одна штучка. Я сейчас не буду называть ни марку, ничего, но я понял, оценил. Вот, и после этого я готов ко дню. Понимаю тебя, как никто другой. Утром обязательно чай с молоком, до этого был кофе. Дядя сказал, я пью чай, переходи на чай. К чаю белый шоколад. А вот смотрите, тоже пришло это сообщение от номера телефона 8114. Наши, помогите. Москва и Ивановская улица 20. Нет, третий день горячей воды. Жилищник не может найти 2 метра черной трубы 89-го диаметра. Обратитесь к нашим. Может, доведут до властей о нищенстве жилищника Тимирязевски. Во-первых, напишите на такую, у нас есть такая рубрика у Национальной службы новостей, называется «Она кривая линия». Попробуйте написать туда. Очень часто наши журналисты, они прям такие дотошные и очень смелые, в хорошем смысле слова, борзые ребята. Вот, они могут докопаться, могут это выдать в эфир. Напишите им через сайт nsn.fm, кажется, так он называется. Вот. Либо напишите через Добродел. Там, по-моему, какие-то сроки, хошь, не хошь, им нужно будет хотя бы ответить, что-то делать. Потому что там как-то все сейчас завязано и на главу района, и на все остальное. Там какие-то рейтинги. Я сейчас слышал, я еще в этом не разбирался. Попробуйте. Вот. Но я, в принципе, озвучил. Вряд ли мы где-то сейчас найдем вам 2 метра черной трубы 89-го диаметра. Я даже не знаю, что это такое. Я понял. Черная такая труба. Ладно, друзья, пишите, пожалуйста, насчет ваших привычек. Есть ли у вас какая-то такая особенная или классная, или не очень классная, и ваши близкие, скажем так, привыкали к ней, и как они сейчас на нее реагируют. Вы же еще вместе с этими самыми близкими. Пишите через наших ботов, ваших мессенджерах. Вспомнил у меня еще одно. Я, к сожалению, ем много конфет. Много, дофига. Дети, не слушайте дядю Диму. Дядя Дима ерунду говорит. Конфеты, сахар, это прям не очень полезно. У меня фантики везде просто. Пока не съем, потом только собираю. А вначале не трожь, потому что вдруг я захочу из нее какой-нибудь оригами сделать или какую-то пульку скатать и потом бросить в голову кому-нибудь. Так, слегка. Коту, собаке у нас такая охота с ними, понимаете? Поэтому фиг его знает. Поэтому вот есть еще одна такая привычка. Пишите у ваших.

0: семья» с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, привычки, ваши личные привычки, которыми вашим близким пришлось мириться. Как они вообще на это реагируют, спросил я у вас. Вот вы пишете. Доброго денечка, здравствуйте. Моей маме понадобилось 14 лет, чтобы смириться с тем, что я крашу волосы. Настенька, 33 годика. Крашу волосы с 16 лет, всегда разный цвет. Не натуральные цвета, синий, розовый, сиреневый, зеленый и так далее. Что вам это дает, Настя? Вот правда, я сейчас без шуток, как бы ноль осуждения, абсолютное принятие. Вам это поднимает настроение? Как от чего такие цвета вдруг пошли? Каждое утро пью пуэр, а пока окончательно не проснусь, не люблю, чтобы со мной как-то общались. Близким очень не нравится, бесится, пишет нам Олег из города Лабинска. Нам надо понять, кстати, Олег, мы тут не одиноки с тобой по поводу первой чашки. Почему так с нами происходит? Мы же любим наших близких, мы же за них готовы отдать все совершенно, но вот этот час, это вот первую чашку, пожалуйста, дайте нам. Почему вот так происходит? Непонятно. Может быть, мы, правда, именно в этот час и учимся? Нет, мы их и так любим, близких, а в этот час мы очень любим себя. Час дайте нам из 24 часов в день. Здравствуйте, наши. Домашние почему-то не могут привыкнуть, что я раздражаюсь от того, что пьют чай из моей огромной кружки. Она со мной уже 18 лет, со студенческой скамьи, она только моя. Поясните им как-то доходчиво, что мне прям. Тему кофе. Солидарен, та же история. Еще один пунктик. Рулон туалетной бумаги должен висеть так, чтобы разматываться сверху. Я сейчас пытался визуализировать. Я не понимаю, как она может разматываться снизу. Это как вы? Это когда она повернута к этому самому, к стене, и ты как бы снизу вытаскиваешь. Это вообще не... Кто эти люди, кто так вешает рулоны? Вы неправильные? Нельзя так делать. Тьфу на вас. Дальше читаю. Привет, Димуль, здравствуйте. Чашка кофе с утра, иначе как собака злая. После еды все моют посуду за собой, чтобы чистая кухня была перед сном. А одна отвратительная привычка, но уже стиль жизни. Опаздываем. Причем всегда везде. Муж сначала ругался, потом смирился, сейчас уже даже подтрунивает надо мной. Снова здравствуйте. Здравствуйте. У меня много пунктиков. Первое. Носки, если вижу грязные... Это девочка пишет. Носки, если вижу грязные на полу, выбрасываю. Так приучила мужа и сына класть их в корзину. Пряности и специи для каждого блюда отдельно. Это как это? Не понял. Нельзя же в картошку положить ванильный сахар. Понятное дело, что отдельно. Как вообще? Что это? В чурос черный перец? Можно в чурос. Ладно. Дальше, второе. Тарелки после мытья протираю насухо и ставлю строго по порядку. Остальное... это было третье. Пряности второе, третье тарелки. Остальное мелочь. Это, конечно, мелочь уже. Вот, у меня одна привычка. Утром первым делом чищу зубы, только после этого могу есть или что-то пить. Она вроде и хорошая, но порой считаю ее и вредной. На самом деле, лучше чистить вот после, мне кажется, когда ты уже все поел, позавтракал, зубы почистил, и языком по зубам, хоп, они так скрипят, ты поехал на работу, едешь, улыбаешься, классно, никакой шпинат у тебя не торчит из зубов, вообще классное ощущение, вот это вот налета тоже нет. Мне кажется. А потом, когда зубы чистишь, вкус еды меняется. Вы же пробовали пить, извините меня, сладкую газировку? Это вредно. Она, правда, там сахара столько, что прям мама не горюй. Когда ты пьешь вот после зубной пасты, ты берешь там что-нибудь, особенно апельсиновую. Это, по-моему, лучший способ отучить пить эту газировку. Салют. Привычка в том, что люблю порядок в телефоне. Все приложения по назначению в папках, все остальное на главной странице, все письма и уведомления прочитаны. Даже папки формирую по цветам. Жена говорит, что я веселый человек. Другое слово написано. Вот. Всем добра, Сергей и Ик. Ик это кто такой? Ик. Кто такой Ик? Серег, давай колись. На и добрейшем на скидку вспомнил одну. Прихожу с улицы, с работы. Могу снять футболку, рубашку и повесить на спинку стула. Супругу раздражает. 20 лет она со мной борется, результат пока нулевой. Еще из привычек делаю супруге кофе по утрам, а сам не пью. Вот говорят, мой кофе вкуснее. Да. Ладно. Итак, друзья, ваша привычка, с которой вашим близким, пришлось как-то ужиться. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству.
2: Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
14: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это «Пирелли» в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерть.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется?

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, привычки, с которыми вашим близким пришлось как-то взять, смириться, привыкнуть и так далее. Дима, привет, у меня даже не так привычка, а особенность. Когда поем в конце трапезы, заточу что-то сладкое и чихаю не один разочек, а очередью 7-12 залпов. У мужа сначала было непонимание, страх, ужас и смирение. Здесь без подписи. Привет, Наша. Есть такая привычка, когда ем конфету, а я делаю это очень редко, распыляю фантик, складываю его, ох, какое хорошее слово, повдоль складываю, ровненько, так, напополам, потом еще несколько раз, до тех пор, пока он не может складываться. Там что-то, по-моему, около 20 раз можно любой листочек сложить, по-моему, но есть какой-то вот четкий предел, эта цифра известна, кстати, когда ты лист складываешь, все, жесткость дальше уже не позволяет. Неважно, будь то это какая-то копирка тонкая или это ватман, вот больше этого раза сложить нельзя вообще. Вот, получается такая палочка, это я продолжаю читать, которая благополучно летит в мусорку. Пишет нам Юлька, Юльке 46. Ну, а что нормально, села, быстро сконцентрировалась, скрутила, мелкая моторика, нормалды. Добрый день, мои близкие не могут смириться с тем, что каждый вечер после работы я смотрю интернет и пью пиво, хотя живу один. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это правда. Может быть, они не могут смириться, что вы живете один, что вы счастливы, может быть, поэтому, но много пива вредно. Так, у девушки привычка приходить раньше на 20 минут. Работаю с ней, чтобы вовремя приходила. А у меня все привычки хорошие и нудные, пишет на Мартире. Привет, Митюнь, здравствуйте. Разговариваю во сне, причем все тайны могу рассказать, если спросят, во сне находка для шпиона. Муж уже привык, полезную инфу иногда так выпытывает. Да, ну, тут, да. Зато хороший стимул ничего не скрывать в этой жизни, ибо не получится, как вы уже понимаете, друзья.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президенты двух стран в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Однако никакой конкретики относительно возможных сроков таких очных контактов нет, отметил официальный представитель Кремля. Он также добавил, что переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, в том числе между Россией и США, будут бессмысленны без предварительной подготовки на экспертном уровне. Российские власти не стремятся к конфликту с НАТО. Это признал посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер. Как сообщает агентство Associated Press, по словам Уитакера, президент России Владимир Путин не хочет конфликта с НАТО. Кроме того, посол призвал не перебарщивать с реагированием на ЧП с беспилотниками в Европе, ответственность за которые пытаются возложить на Москву. В России с 1 января повысит утильсбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Как сообщил Минпромторг, повышение сбора помогло российскому автопрому добиться важных результатов. За 8 месяцев текущего года доля автомобилей российского производства на рынке превысила 63%. Между тем, «АвтоВАЗ» обозначил порядок цен на кроссовер «Лада Азимут». Как сообщил журналистам глава компании Максим Соколов, «АвтоВАЗ» намерен продавать машину по нижней ценовой границе своего сегмента. По его словам, модель является высоколокализованной. На территории России произведено до 90% компонентов автомобиля. Ранее «АвтоВАЗ» обещал, что 25 сентября даст официальный старт производству «Лада Азимут». Заказывая готовую еду в ритейле, люди не всегда понимают, что они едят. Об этом предупредил президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Общаясь с журналистами в пресс-центре НСН, он отметил, что доставка сводится к фастфуду, который подменяет культуру кулинарии. По словам эксперта, в период ковида ритейл понял, что просто доставлять морковку нет смысла, тогда, когда можно доставлять салат из моркови с добавленной стоимостью. При этом Бухаров подчеркнул, что доставка – это не экономия времени, а обыкновенная лень. Люди перешли на кусочничество и сухомятку, потому что ритейл предлагает нам всевозможные сэндвичи, бургеры и шаурму, посетовал президент Федерации рестораторов и ательеров России. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. В этом часе хочу предложить вам тему, ну, такую, знаете, искреннюю, исповедальную, чтобы обсудить. Насчет того, когда мы, скажем так, были гениями маскировки. Знаете, такое бывает, когда ты приходишь, не знаю, там, в автосервис. Я абсолютно бум-бум в машине, поэтому тут нашел себе классный сервис. Мне кажется, меня там очень обманывают на такие суммы, что я до сих пор выплачиваю кредит за ремонт машины. Она как ломалась, так ломается. Ну, это ладно. Вот. Но я с умным видом соглашался. Да, вот это вот, да-да-да-да-да. Что-то там ступится. Какая ступица? Я ступица. Скорее всего, я ступица. От слова тупой. Вот. И так далее. Я такой, да-да-да-да-да, конечно, конечно. Или мы сидим там с Алисой Михайловной, которой нет сегодня. Сидим с ней, что-то слушаем какую-нибудь новую музыку или находим нового музыканта. Она, вот здесь вот такой-то прием, здесь такой-то прием. Я, да-да-да-да-да-да. Я его слышу. Я его понимаю, поскольку, ну, есть наслушанность. Есть наслушанность за, собственно, 30 лет работы на радио, поэтому, естественно, разбираешь, что же, ну вот как это зовется, ну я так киваю, да-да-да-да-да, это вот такой термин, это вот такой термин, сам думаешь, что она дьявола вызывает, что ли, или сама какие-то такие заклинания говорит, чтобы выжить дальше, ну, в общем, какие-то такие вещи. Ну и так далее. Я думаю, что многие из нас иногда так, ну да-да-да, это, конечно, вирусное, у вас, да-да-да-да, вирусное, да-да-да, ну попей там звездочкой, помажь себе виски, сразу полегче станет. Когда вы с умным видом делали вид, что вы разбираетесь, хотя, я сейчас грубо скажу, хотя в этом вообще не шарите. И потом слово «шарит», ну, да, «шарит», конечно, такое сленговое слово, и, возможно, новое поколение сейчас нас не поймет, но знаете, что я тут понял? Не мы должны учить их новый язык и их новые термины, а, в общем, тот человек, который дает карманные деньги вот этим вот молодому поколению, тот и заказывает язык и музыку. Поэтому, если они будут делать вид, что они нас не понимают, деньги закончатся, поймут. Ну ладно, это я немножко отвлекся. Поэтому, давайте, когда вы с умным видом делали вид, извините за такую тавтологию, что вы в этом разбираетесь. Будьте честными. Чувство юмора, ну, оно у вас есть, естественно, приветствуется и в написании ваших сообщений. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, мастера блефа и мимикрии, и вообще маскировки. В общем, в каких ситуациях вам приходилось виртуозно блефовать? Говорить, только, ну, там, и соглашаться, или что-то доказывать, что вы в этом разбираетесь, хотя в этом вы, конечно, полный профан. Вот, ну, в общем, строите себя экспертов. Пишите, пожалуйста, через наш бот. Строю дом, и разговор со строителями всегда очень увлекательны. А я их как-то должен контролировать. Не знаю, слушай, держись, потому что это просто вообще. Вот я не знаю, как. Потому что что-то скажут, нужен там шныпель на 25-48. Ты такой, да, хорошо. Давайте. Сколько? 500 тысяч? Ага, сейчас. Давайте, покупайте. А что это такое вообще? Не в зуб ногой, не в конскую армию. С умным видом защищал диплом, который написал, естественно, не я. Защитил на 5, не знаю, каким образом. Ну, тут... Да, я думаю, что, в общем, преподаватели тоже в очень многом тоже понимают все. День добрый, любимое шоу. Здравствуйте. Я, например, уже 60 лет делаю вид, что разбираюсь в жизни. Ай, красавчик. В тех ситуациях, которые она мне преподносит. Делаю вид, что всегда знаю, как из этих ситуаций выбраться. Да, спасибо, отличное сообщение. Мы все, да-да-да, точно так же делаем. Конечно, мы знаем жизнь, да, там все ж понятно. Тут, блин, с этими платежками и госуслугами пытаешься разобраться, а тут еще жизнь целая сверху. А, так, я делаю вид, ну тут я просто вводную делаю, этого нет в сообщении. Вот, только когда, в общем, что-то психологи рассказывают специфически. Блин, специфическими терминами. Но вид не делаю, просто говорю, чтобы доступным языком поясняли. Да, пожалуйста, переведите с вашего на русский человеческий. Мне 43 года, поступила в СПБГУ на заочку, и теперь сижу в чате с молодежью, пытаясь понять, что они вообще обсуждают. Всю жизнь живу в Германии, а теперь еще и русский сленг через Google изучаю. Короче, высшее образование получаю сразу по двум предметам. Университет и молодежный сленг, пишет нам Кристина из Германии. А, что тут еще? Добрый день, Дмитрий. Всегда в интернете и в реальной жизни делаю умную рожу и бравирую терминами, как заправский ветеринар. Даже лезу в споры, хотя сам манагер. Из-за отношений к ветеринарии более 20 лет. Вот так вот женился. Неудачно, в кавычках тут как написано, ну, ясно, 20 лет вместе. Ой, а я каждый божий день делаю вид, что в теме, в кавычках, занимаюсь подбором персонала в IT-компании, и что не собеседование, то сеанс экзорцизма для меня, но я максимально стараюсь делать умный вид, чтобы не приведи Господь, не потекла слюна, в общем, дебилизма на моем необремененном IT-шным сленгом личике. Как откровенно и как с чувством юмора. Спасибо большое. Итак, когда вы, собственно, делали вид, что вы в чем-то разбираетесь, а на самом деле вообще не бельмес в этом, и чем это потом закончилось? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Глеб Викторов нашел на заправке вдохновение для нового альбома группы «Три дня дождя», и поговорим о будущем релизе группы «Алиса». Группа «Три дня дождя» выпустила первую часть нового альбома «У». Название пластинки – отсылка к одноименному роману Эрланда Лу. По словам Глеба Викторова, однажды он увидел эту книгу на заправке по дороге в Финляндию и запомнил необычное название из одной буквы. Спустя 7 лет музыкант все-таки выпустил свой «У».

Альбом состоит из двух частей, вторая выйдет через 2 недели. Группа «Алиса» рассказала о будущем альбоме. Пластинка получит название «Тайна северных вет», а в качестве обложки музыканты выбрали картину Маруси Соловьевой «Ковчег».

0: Предзаказ альбома уже идет в формате краудфандинга. И за первые две недели поклонники группы собрали 15 миллионов рублей. Сбор средств продолжится до февраля 2027 года, после чего новый материал Алисы станет доступен для всех слушателей. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
0: Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, когда вы с умным видом, скажем так, блефовали, ну, в общем, работали такими скрытными людьми, вот, чтобы, ну, соглашались, что вы в чем-то понимаете на самом деле в этом небельмес. Ну, тут не совсем, конечно, по теме, но насчет супершпионства и суперспрятаться, вот вам, пожалуйста, пишет нам Наталья из Твери. Когда начальник идет по open space в поисках того, на кого бы скинуть срочную задачу, у нас весь отдел превращается в гениев маскировки. Главное смотреть в монитор с лицом человека, который прямо сейчас решает судьбы человечества, и яростно стучать по клавиатуре. Метод «не устанавливай зрительный контакт» работает на 100%. Так, нужно было подобрать сотрудника с идеальным английским. У меня школьный базовый. Что делать, пишет нам наш слушатель. Выучить с идеальным произношением пару фраз. Далее добрый наш слушатель. Пусть убегнется. Прямо сейчас вот так вот сделай. Сделай. Вот. И написал мне тут Sprechen Sie Deutsch. Понимаешь, огромное количество слов. Let's start speak English. Ой, все, даже не буду пытаться. Далее в середине интервью неожиданно переходишь на английский и слушаешь не столько правильные, сколько смотришь на, в общем, реакцию. Блеет что-то или говорит на уверенном. И так во всем. Пишет нам наш слушатель. Третий раз уже сказал, даже имени не знаю. Митя, привет. Вот всегда с умным видом. Вот сейчас с умным видом пишу сюда в бот и делаю вид, что понимаю, как он работает. Никто не понимает. Нам это не надо знать. Ну зачем? Ну ты же не знаешь, как работает. Ничего не придумал. Что-нибудь придумай, чтобы я продолжил. Не получается у меня. Наша, здравствуйте. В армии первый раз пошел в караул. Спросили, знаешь обязанности? Вот, говорю, знаю. На самом деле, мало что знаю. В спешке никто не проверил мои так называемые знания. При сдаче оружия нужно было снять магазин, убедиться, что нет патронов в патроннике, нажать курок. А я сразу нажал курок. Хорошо, что осечка. Вот получил бы люлей тогда. Тут прям, знаешь, когда осечка, вот в твоем случае осечка, это прям должно было быть. Добрый день. Устраивалась на работу бухгалтером. Нужен был опыт работы в 1С торговля. И я, собственно, говорила с такой уверенностью, что меня взяли на работу. Хотя я видела программу в первый раз. Помогло то, что она только появилась, и никто еще в ней особо не разбирался. А как у вас обстоит дело, друзья, с тем, что вы, ну, скажем так, делали вид, что в чем-то разбираетесь, хотя в этом особо не разбирались. И чем это закончилось? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас в этом часе запутал. Пожалуйста, простите меня. Ну, по сути дела, две темы заявил. Хотя я имел в виду одну, но не точно ее сформулировал. Поэтому у нас есть и про то, как спрятаться. В принципе, да, в общем, джедаи, маскировки. Это мы, я думаю, в следующем части возьмем. Несколько сообщений пришло безумно смешных. И я их с удовольствием зачитаю. И я думаю, что эту тему возьмем. Ну, а в этом части обсуждаем, как вы делали вид, что в чем-то разбираетесь. Хотя, на самом деле, в этом не совсем понимаете. Марина из Санкт-Петербурга пишет. Решила доказать мужу, что сама могу поменять розетку. Посмотрела видео, пошла в строительный, сделала лицо эксперта и строго спросила у продавца. Мне нужен трехфазный кабель с повышенным сопротивлением для фэшн-дизайна. Продавец поржал, дал мне обычный кабель, сказал: девушка, не взорвите дом. Муж в итоге переделал. Спасибо, Марин, спасибо, что честная. Потому что, ну, спасибо. Что другая же возьмет, починит. И все будет работать, даже если не будет работать. Тезка мой пишет из Твери. Друг попросил помочь выбрать ему БУ машину. Я ходил вокруг нее с толщинометром. Не знаю, что это такое, ну ладно. Вот, который впервые в руках держал. Цокал языком, качал головой и авторитетно заявил. Лонжеронные. Введенные, так краска не родная. Продавец оказался перекупом со стажем. Забрал у меня прибор, перевернул его правильной стороной и сказал: ты его вверх ногами держишь, знаток. Ну, это правда смешно. Ольга пишет нам еще так же. Так, у меня потек бачок унитаза. Пришел сантехник, я встала рядом, зачем-то скрестила руки, начала вставлять умные слова. Тут явно проблема в обратном клапане и гидроизоляции. Так, давай честно, Ольга, видно, классный сантехник был. Честно? Вот, дядя вздохнул, дядя вздохнул, достал из бачка застрявшую детскую уточку и такой сказал: гидроизоляция у вас отличная. Вот с игрушки прятать от вас негде. Ладно, друзья, с этой темой закончили. В следующем части будем говорить о мастерах маскировки и ниндзя-искусстве в бытовой жизни. Так что дождитесь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
3: Стрелки спотыкаясь бегут. Темное время, поздняя осень.
2: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47189584.
5: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Месяц московской промышленности уже традиционно пройдет в октябре, сообщил Сергей Собянин. По его словам, столица уверенно закрепила за собой статус главного промышленного центра страны. Опережающими темпами развиваются ключевые направления – радиоэлектроника, фармацевтика, медицинская промышленность, электромобилестроение и аэрокосмическая отрасль. Москва непрерывно запускает новые мощности. Только с начала года начал работать целый ряд современных площадок. Как отметил мэр, город предлагает готовую экосистему для развития. Крупнейший в стране рынок сбыта, прямой доступ к инструментам поддержки, разработкам ведущих вузов и кадровый резерв. В октябре все желающие смогут увидеть, как устроено современное городское производство. Всего в программе более 25 событий. Развитие высокотехнологичной медицинской промышленности продолжается на базе особой экономической зоны «Технополис Москва». Новым резидентом площадки стал производитель инновационных повязок «Фратер». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Компания запустит первое в России производство полного цикла атравматичных повязок для пациентов с болезненным эпидермолизом. Изделия также подходят для лечения ожогов, пролежней и других сложных ран. К 2030 году планируется выпуск более 1 000 000 единиц такой продукции ежегодно. В Москве 12 площадок для отходов благоустройства внесено в территориальную схему обращения с отходами. Об этом сообщил Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Там пояснили, что отходы от ремонта нельзя выбрасывать в контейнеры для бытового мусора. Для них предназначены специальные места хранения. Инспекторы отобрали площадки по результатам комплексного обследования. В Мосприроде напомнили, что за несанкционированное размещение отходов предусмотрена административная ответственность. Лекции о биоразнообразии столицы пройдут в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ в рамках серии мероприятий эколого-просветительского фестиваля. Программа позволит взглянуть на город с новой стороны, открыть для себя его зеленые уголки. На лекции «Зеленые острова Москвы» специалисты расскажут о столичных лесах, парках и водоемах, а также об их флоре и фауне. Лекция запланирована на сегодня, а также на 24, 25, 29 и 30 сентября. Начало в 15:10 и 16:10. Департамент транспорта призвал водителей в Москве соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах из-за дождя. Тормозной путь может увеличиться, а видимость ухудшится. Центр организации дорожного движения рекомендует перед поездкой проверить работу стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости. Заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения. Если дождь усилится и видимость заметно ухудшится, в Дептрансе рекомендуют остановиться в безопасном месте и продолжить поездку после улучшения погоды. По данным гидрометцентра, завтра днем от 17 до 19 тепла пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ночью 12:14. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, в этом части поговорим с вами на тему, которая, в принципе, ну, я так неправильно пояснил тему предыдущего часа. Сейчас уже не буду вспоминать. И выяснилось, что вы взяли тоже... Ну, две темы у нас с вами вышло, когда вам приходилось, ну, маскироваться, прятаться. От кого бы то ни было... Даже от своих любимых и близких, особенно от бывших. И кем мы прикидывались? Как мы прикидываемся шлангом, чтобы не попасться на глаза? Итак, поехали. Есть уже, конечно, сообщения еще в прошлом часе пришли, поэтому не есть чего начать. А вы, собственно говоря, тему вникайте. И если есть истории, рассказывайте. С большим удовольствием их прочитаю в эфире. Так, опаздывал на работу на полчаса. Зашел в офис через черный вход, снял куртку в туалете и пошел на свой этаж со стопкой каких-то старых документов в руках. Громко возмущаясь, на ходу до сколько можно эти архивы перебирать? Ну, когда шефа встретил. Шеф похвалил за, собственно, трудолюбие с самого утра. Так и, как я понял, никто ничего не понял, да? Ладно. В общем, увидел на улице коллегу Душнилу. Это вы про меня, что ли? Это Паша пишет. Паша из Екатеринбурга. Вот. Которая обожает загружать рабочими проблемами во внерабочее время. О, да. Я такой, я сейчас думаю, ладно. Я, в общем, за секунду запрыгнул в открывшийся автобус, двери автобуса. Вот, оказалось, что это экскурсионный автобус с китайскими туристами. Ехал с ними, некоторое время кивал и улыбался, зато спас себе вечер. Ну, это да, спрятался так спрятался. Дальше. Макс из Воронежа. Было дико лень идти на общее собрание отдела, и я спрятался за огромным фикусом в углу коридора. Стоял там смирно минут 15. 15 минут, Макс! Ну, алло, это уже собрание бы закончилось. Вот, пока все не зашли в переговорку. Чувствовал себя ниндзя. Потом как, не спрашивали, где к чему и как почему. Зашел в супермаркет, это пишет нам кто? А, не подписывается. Так, зашел в супермаркет в солнцезащитных очках, капюшоне и маске, потому что на лице выскочил жуткий флюс. На выходе меня остановила охрана. Решили, что я собираюсь грабить кассу. Пришлось снимать маску и пугать их своей опухшей щекой. Охотно отпустили. Так, друзья, когда вам приходилось прятать, прикидываться ветошью, так сказать, это не я вообще. Кто? Нет дома. Голос вам кажется. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Вспоминайте историю, сейчас пытаюсь, кого прятаться. В детстве, да, какие-то жмурки, салки. Спящим прикидывался в детстве, конечно, когда мамка заходила и такая: «Сынок, ты спишь?» А ты: «Нет». Сплю. Вот. А сам в это время книгу с фонариком читал, так что нормалды. Итак, пишите, пожалуйста. Будем в этом части обсуждать эту тему.
0: Наша реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Моя бабушка курит трубку.
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном.

0: 12+.
1: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.
5: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ладно, гений маскировки, погнали. В общем, тихо. Хотел напугать жену. Спрятался за шторкой в спальне. Ну, что, нормально, пацан женат, все, маленький мальчик женат. Решил, короче, за шторкой в спальне. Стою, жду. Она заходит, включает свет, подходит к окну и молча бьет мне мухобойкой по шторке. Потом в самом уме... Ну, короче, вы поняли. Больно, блин! Сильно напугал, Вов? Это нам пишет Владимир из Тулы, так что нормально. Ладно. Так, увидел на улице своего преподавателя. Это из Владивостока, нам пишет Михаил. Которому задолжал реферат. Решил спрятаться за таким полупрозрачным рекламным щитом. На полусогнутых зашел за него, стою, не душу. Оказалось, этот щит из новомодных, и он с обратной стороны был полностью прозрачным стеклом. Вот, препод подошел. Что у вас там делается в вашем Приморском крае? Вы там точно живете, как-то ощущение, будто вы не в нашей стране живете. Там как-то у вас все по-другому совсем все. У вас там креветки всякие, гребешки. Ладно, препод подошел, постучал пальцем по стеклу, сказал: за маскировку 2 балла, жду на пересдаче. Ладно, хорошо. Смотрим, что еще тут у вас было. Так, в детстве, пишет нам Кирилл из Москвы, взял у соседа кассету. Кассету, естественно, там магнитофон, и она сломалась. Вот, пока выкручивался, в общем, так, иду из магазина, вижу его у подъезда. Ничего лучше не придумал, как резко натянул на голову пакет из Рамстора. Ой, слушай, точно еще Рамсторы же были. Вот, с ручками. Проделал пальцем дырки для глаз и пошел мимо. Сосед испуганно отшатнулся. Вот, кассету я потом, конечно, смог договориться, вернул, но он со мной больше не здоровался. Как, друзья, пишите, пожалуйста, как вам приходилось иногда прятаться? Как вы проявляли мастерство маскировки? Ну, когда нужно. И, ну, сами понимаете, очень часто это получается и заканчивается очень нелепо. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Карты с кэшбэком, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка.Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
2: Так, мастера маскировки и... Ну, поняли. Пишет нам Миша. Жена уехала к матери в прошлое воскресенье, оставила список дел. Убраться, помыть полы. Я весь день играл в приставки. За 10 минут до ее приезда разлил в коридоре немного средств для мытья полов, намочил тряпку, растрепал волосы, сел на пол и стал тяжело дышать. Заходит жена, а я без сил. Тут тру, и тут угол тоже тру. Пожалела, чай напоила, варенье от тещи привезла. Вот, ладно, хорошо сделал. Так, пытался незаметно от собаки съесть кусок запеченного мяса. Залез под кухонный стол, сижу в темноте, жую, и тут снизу из-под скатерти медленно появляется лапа моего лабрадора и ложится мне на колено. От этой таможни ничего не скажу. А чё под стол-то, скажи мне? Что такое вообще? А вот. Так, увидела на рынке свою начальницу, а я в этот день официально была на больничном. Я быстро схватила с так прилавки огромный кочан капусты и прижала его к лицу, делая вид, что изучаю сорт. А начальница подошла, постучала по кочану, сказала: «Наташа, капуста хороша, но больничный, я вам все, наверное, закрою». Вот, посмеялись вместе, так это стало шуткой нашего офиса. А попала в компанию аудиофилов, пишет нам Наталья из Твери, которые обсуждали теплый ламповый звук. Слушайте, я, честно говоря, мне звук и звук. Вот сколько лет работаю на радио, сколько лет работаю со звуком. Как надо быть каким специалистом, это вот понты все. Ну и винил. Я, в общем, чтобы поддержать беседу, громко заявила: да, я тоже считаю, что цифровой звук плоский. То ли дело старые добрые кассеты МК-60 на магнитофоне «Весна». Повисла гробовая тишина. Больше меня в эту компанию не звали. Так, друзья, ну это ладно. Это как раз вот тема прошлого часа, когда как вы с умным видом доказывали, что вы что-то знаете, хотя на самом деле, может быть, и не знали ничего. А где-то было еще, сейчас, подожди, это было про еду и шавуху. В общем, сейчас много сообщений. Сейчас я просто вспомню. Жена посадила на диету, естественно. Жена худеет, весь дом на диете. Это нормальная ситуация, мужики. Нужно с этим смириться. Все во благо делается. Вот. Короче, ел, ну, купил шавуху, принес ее в куртке. Ел в ванной, спалился на чесночном соусе. Да, поэтому с чесночным соусом вот надо быть поаккуратнее. Я сегодня тоже хожу, дышу, как Змей Горыныч, потому что съел. Ну, не очень вкусно. Ладно, друзья, пишите, пожалуйста, когда вы проявляли чудеса маскировки, чтобы не выдать себя, мало ли что вдруг, где, почему, или там спрятаться за там что-то, или просто прикинуться, что вас тут нет. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Вы же есть, правда?
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: «Друзья» с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, насчет маскировки и все прочее. Дмитрий, приветствую. Как-то вечером сделал вид, что делаю что-то с автомобилем, а на самом деле собирался Насте на рыбалку. Утром, пока все спали, как настоящий ниндзя, вылез через окно в свой дом. Так дверь была закрыта на, в общем, ключ, который был у жены. Хорошо, вы, если вас держат против вашей воли, вы нам маркните жестом специальным. Мы как-то там, ну, не знаю, чем там зякнем вам. Вот, а свой ключ отдал ребенку. Самое ужасное, что когда вылазил, все видела соседка, которая потом и рассказала все жене. Ох уж эти соседи, которые всегда на стороне справедливости. Блин. И вот сижу, рыбачу, и тут звонит жена, говорит сразу, что ты сразу не сказал, я бы дверь не закрывала, пишет нам тольяттинский таксист. А что не сказал? Вот от чего нужно было быть ниндзя? Что нужно было? Тебя что, ну, не всегда пускают вот это вот вещи непонятным? Так, погнали дальше. Приветствую, Дмитрий Благозвучный. Ну да, пока гундосы. Начало нулевых, шел с дня города домой. Очень веселый, ночь приперла, не втерпешь. Нырнул во двор, залез в самые густые кусты, чтобы не было видно меня с улицы. С наслаждением, фух, мы знаем, мужики-то все знают. Поднимаю глаза, из окна второго этажа, дома напротив, на меня сверху внимательно смотрит женщина. Слушай, ну раз она верещать не стала, так что поздравляю тебя. Значит, все генетика сделала правильно. Дима, привет. Пишет нам Алексей из Нижнего Новгорода. И так играли в футбол в коридоре школы и разбили окно на первом этаже. Выпрыгнули через него на улицу и убежали на школьный двор. К счастью, замеченными и тем более пойманными не было. Так, что тут еще? Есть сообщение. Но, в общем, времени уже практически не остается. Так, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее вечернее шоу 10 баллов. Парни уже заряжены, готовы вас развлекать. Всем счастливо, пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Евгений Федотов. Верховный суд подготовил предложение по реформе суда присяжных в России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Реформирование призвано повысить мотивацию граждан при исполнении обязанностей присяжного заседателя, сообщил заместитель председателя Верховного суда Николай Тимошин. По его словам, оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, которые они вынесли. Предполагается создание общей коллегии, в которой будут объединены представители гражданского общества и профессиональные судьи. При этом присяжные по-прежнему будут принимать решения по вопросам факта преступления. Их мнение не будет зависеть от профессионального судьи. Москва не поддержит расширение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за счет стран западного меньшинства, которые претендуют на постоянное членство. Об этом заявил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Кирилл Логвинов. По его словам, Россия будет против, если имеется малейшая вероятность, что реформа ослабит Совет или раздует его до потери работоспособности. По словам дипломата, поведение западных стран на международной арене наводит мировое большинство на мысль о необоснованности их притязаний. В Госдуму 9-го созыва проходят 5 партий. И лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным диппредставительства, «Единая Россия» набрала большинство голосов и на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Правительство прорабатывает дополнительные преференции для участников особо значимых проектов, которые направлены на импортозамещение IT-решений в ключевых отраслях экономики. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с представителями IT-отрасли. В частности, рассматривается возможность предоставления отсрочки по переводу объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение для участников ОЗП. Они получат дополнительное время на доработку и тестирование отечественных IT-решений, чтобы довести их до необходимого уровня готовности и обеспечить надежное внедрение. Съемки полнометражного детского художественного анимационного фильма «Хрум» режиссера Игоря Волошина стартовали в Москве. Главные роли сыграют Ангелина Стречина, Мирон Проворов и Сильвия Дадолян. Рэпер Баста Василий Вакуленко озвучит сказочного полицейского Добрыню. Действие фильма развернется в двух мирах – реальном и закнижье, в сказочном пространстве, попасть в которое можно через обычную библиотеку. Героям предстоит выяснить, почему положительные персонажи сказок начали вести себя как злодеи. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее радиошоу. И здесь уже, как обычно, короли вечернего радиоэфира. Андрей Германович, Игорь Владимирович.
2: Да.
1: Рады вас приветствовать в компании добрых проверенных.
2: Надеемся, что вы в прекрасном настроении, что не промокли, потому что, по крайней мере, у нас здесь, в Москве, поливает стеной.
1: Да, и пусть поливает.
2: Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли.
1: Это что?
2: Дождя не боимся, поэзия.
1: Это что за стихи в виде поэзии? Сам сочинил?
2: Ты что, не знаешь это? Ты правда это не знаешь?
1: Нет.
2: Да ты что, это из мультфильма?
1: Падают капли, а мы веселимся.
2: Да ладно.
1: Ладно, ребята. Кстати, знаешь, не знаешь. Давайте не будем отходить далеко от темы и сразу же приступим к нашей музыкальной угадайке. Вы уже знаете ее смысл. Мы вам зачитываем какие-то стихи в виде поэзии. Вы пытаетесь... Вы нам присылаете маячки, что догадались, о какой песне идет речь. Присылайте через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Мы знаем, что песни вы эти знаете.
2: Конечно.
1: Мы уверены в этом. Поэтому, Андрей Германович, давай тебе слово.
2: Вот поэзия будет такая, не всегда в ритму, но не имеет значения. В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил и позвал тебя с собою и назвал своей судьбою.
1: Ну, достаточно. Собою судьбою.
2: Не, это... вечер встретил.
1: Это прям вот, ну... Собою судьбой, ну, примерно как любовь морковь.
2: Любовь морковь. Кеды-полукед.
1: Да. Итак, ребята, если знаете...
2: Суслики-полуслики.
1: Да, если знаете, про какую песню идет речь, а мы знаем, что вы знаете.
2: Да, конечно, знаете.
1: И не говорите, что мы такое не слушаем. Еще как слушали. Ну, песни мы же берем такие, когда мы были молоды. Неразборчивы в связях и в музыкальном прослушивании зачастую.
2: Я никогда врал и сейчас врать не буду.
1: Вот, поэтому, ребят, ждем ваших маячков через наших ботов в мессенджерах или через сайт наш.ру.
0: Наша реклама.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, ребята, кто бы что ни говорил, что мы не такие, мы такого и не слушаем.
2: Да.
1: Все слушали «Медляк мистера Кредо».
2: Да.
1: Воленс, не Воленс, но эта песня оставила неизгладимый след в нашей творческой биографии у всех. Поэтому предлагаю немножечко вспомнить, как это звучало, так сказать, смахнуть скупую слезу.

0: Хотя вот Андрей
1: скупая
0: Герыч
1: слеза
0: утверждает,
1: потекла.
0: Что не слышал.
2: Не, ну я слышал, наверное, но она мне не оставила никакой...
0: Вот это вот «останемся, расстанемся».
1: Да, самса.
0: Ну, можно и так сказать.
2: Нет, нет, нет, ну не моя песня, но что поделать, прошла песня мимо меня, я, видимо, чем-то был занят более важным в этот момент.
0: Скорее, ну, наверное, ты уже в этот момент ты стал уже отцом. И тебя уже перестали...
1: Да ну что ты?
0: Ну, эта песня далеко за 20 лет, мне кажется, ты
1: конечно,
0: уже...
1: Конечно, далеко за 20 лет.
0: Ну, мне кажется...
1: Мне вообще кажется, что эта песня, прости меня, какого же она года-то?
0: Ну, но мне кажется, ты уже стал отцом, и тебя интересовали другие вопросы в этой жизни. Там, подгузники, детское питание.
1: Не знаю.
0: Содержать семью. Может, 2002 год, на секундочку.
1: Ну, то есть,
0: песня за 20 лет. То есть, ты уже был как бы...
1: А что ты говоришь, что «Дым сигарет с ментолом» более поздняя песня?
0: Ну, она поздняя, мне кажется,
1: ты... Да ну что ты! Я на лет на 10 раньше вышел. Я тебе, как человек, еще тогда ходящий на дискотеке, могу сказать.
0: Нет, ну «Дым сигарет с ментолом» более раннего, более ранняя песня, чем «Медляк мистера Кредо».
1: Да, мы просто, значит, с тобой не поняли друг друга.
0: Спасибо, ребята, за присланные сообщения.
1: Класс.
0: На этом заканчиваем наши ностальгические воспоминания. Давайте о чем-нибудь поговорим.
2: Давайте поговорим сегодня о чем-нибудь очень легком, простом и то, что касается, мне кажется, каждого. Я что-то ехал сегодня на работу, и у меня начала вот эта тема крутиться в голове. Давайте сформулируем очень просто. Осень — это когда? Вот у тебя только что-то одно надо выбрать из того, что у вас происходит осенью. Но что-то важное, потому что для кого-то, наверное, осень — это когда в сарайке лежат зеленые помидоры. Для кого-то осень – это повод сменить одежду. Для кого-то осень – это первая несданная сессия.
0: А мы, по-моему, что-то недавно такое
2: брали. Не брали мы осень.
0: Что такое осень?
2: Значит,
0: это?
2: Не брали. Ну, со мной не брали. Может быть, я болел.
0: Брат, наверное, тебя не было.
2: Я болел, наверное, да?
0: Что такое осень? Ребята, отменяйте.
2: Все, ребята, тогда... Я не знал. Я так еще крутил ее, думал.
0: Я понял.
2: А вот, кстати... Напарник ее взял.
0: Кстати, да, ну, она лежала на поверхности. Кстати, вычеркиваем, ребят. А знаете, вот, давайте поговорим вот на тему, когда вот... Опять же, что касается всех. Когда мы болеем, вот в свободное от работы время, или мы не слушаем, то есть, когда нам говорят, подъемники, эту тему уже брали. Ребят, мы не слушаем подъемников.
1: Да, нет.
0: Я могу послушать другие радиостанции.
1: Мы живем в разных временных
0: поясах. Даже не временных. Мы живем как бы, я ничего не хочу сейчас, ничего не говорить, не про коллег, ничего, они у меня все замечательные, но у меня есть такое свойство, я нахватываю очень быстро человека, я начинаю как-то что-то копировать, манеру, еще чего-то, поэтому я стараюсь не слушать ни в коем случае. Вот. И поэтому я не слушаю. Вот в свободное от работы время я не слушаю, когда я болею, чтобы узнать, как там у меня в отпуске, как там я в отпуске, что там Андрей Германович без меня. Я не слушаю. Вот не слушаю, я отдыхаю. Вот.
2: Мне кажется, это абсолютно нормально. Чтобы тебе было особо приятно, когда я работал один, то есть, когда ты работал один,
0: ты
2: я
0: тоже, не
2: тоже тебя не слушал.
0: Да. Вот. Ребят, а вот когда вы находитесь вне работы, там, в отпуске, на больничном, вы к своей работе обращаетесь? То есть вам нужно там что-то... Потому что есть люди, которые...
2: Да. Едут с компьютером, и это прямо проблема. Врачу, которому звонят, когда он пьет коктейльчик с зонтиком, и начинают рассказывать, вы знаете, у меня вот тут какая-то мозоль, она начала отходить.
0: Кошечка пукает.
2: Или кошечка ветеринару пукает.
0: Да.
2: Вот. Или, например, какому-нибудь инженеру начинают названивать, а ты точно здесь вот сделал так?
0: Да.
2: Да он на пляже лежит или картошку сажает.
0: Ребят, вот как у вас в жизни происходит, когда вы в нерабочее время, предоставлены ли вы работе? Давайте сегодня это пообсуждаем.
2: Хорошая тема.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
3: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Дергают ли вас по рабочим вопросам во время отпуска или больничного, когда вам нужно болеть или отдыхать? И как у вас вообще с вот рабочими вопросами в нерабочее время, мы у вас поинтересовали.
2: Крик души. За 10 лет работы в РЖД ни одного отпуска нормально не проводил. Постоянно звонки с работы, а то и хуже, приходится выезжать на работу, нажать нужную кнопку. Начальство не хочет учиться выполнять свою работу, им легче позвонить. Вот как это назвать?
1: Я ИТ. Я не знаю, что IT или...
2: Ну, IT, наверное.
1: И работаю 24/7 на 365.
2: Угу. Привет, ребят. Всю жизнь, как правильная девочка, была на связи на низком старте для выполнения служебных задач 24/7, в отпуске тоже. Этим летом впервые за 2 недели заблокировала все рабочие контакты. Лучший отпуск моей жизни, безо всяких морей.
1: Да. Работал на стройке параллельно в шабашке параллельного производства. Никогда не мог просто отложить телефон и забыть про работу. В выходные, вечер, пляж, всегда телефон под рукой, всегда отвечу, решу вопрос. Ну вот, потому что 2 работы.
2: Работаю преподавателем в техникуме, работу часто встречаю в кафе, в магазине, в клубах, на заправках, ребятишкам по 15-16 лет. Обычно радостно подбегают, рассказывают, как у них дела, а нисколько не раздражает, наоборот. Недавно вот в кафе пила, в уличной кафешке встретила одного такого. Обрадовалась, так как из декрета все никак не выберусь.
1: Ребят, пишите...
2: Ну, это приятная профдеформация, мне кажется. Когда в декретном отпуске, к тебе ученики подходят, ну, это же неплохо, это же не работа.
1: Но это не по рабочим вопросам.
2: Ну, вроде и по рабочим, но уже не по рабочим.
1: Ну, не по рабочим, не по потому рабочим, что если да. Вы какой-нибудь там Марья Ивановна,
2: как мне сдать да, вот этот предмет, да, не подскажете.
1: А мне что-то решение не сходится да, с ответом. Да.
2: А так они просто пообщаться.
1: Ну, так просто пообщаться. Да, класс. Ребят, девчата, пишите через сайт наш.ру про отвлекают ли вас во время отдыха по рабочим вопросам. Нам интересно знать.
0: Наша реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка.банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Наше радио представляет.
13: Внимание!
12: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
14: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим, ребята. Отношения работы и свободного времени. Как это складывается у вас? Или вы отбрыкиваетесь от работы во внерабочее время?
2: Прислали нам фотографию, ноутбук на фоне моря и купающихся людей. Добрый день. К сожалению, в отпуске всегда с ноутбуком и на пляже, и в горах, пишет нам Анна, бухгалтер.
1: А что за море, что за песочек?
2: Ну, трудно сказать.
1: Красиво у вас там.
2: Да.
1: Для работы один телефон, для жизни другой. Угу. В отпуске на больничном просто отключаю. Нервы надо беречь, а не слушать. Когда я уже выйду с больничного и как без меня не справляются?
2: Ну, не все так могут. Ну, хорошо, согласен с вами. Это, в принципе, правильная, конечно, позиция. А, коллегу 3 года уговаривала в отпуск пойти без телефона. В этом году первый раз согласился на переадресацию. Понравилось? Сейчас говорит, только так и буду отдыхать.
1: Привет, напарники. Работал менеджером по продажам. Отпуска, собственно, не было никогда. Сейчас работаю сварщиком. Сейчас я могу отдохнуть. Сварку, резку с собой домой не возьмешь.
2: Да, это точно.
1: Вот, грамотно вы устроились.
2: Доброго вечера. Никогда не решаю вопросы в отпуске или на больничном. Закрыл ноутбук, все, не от меня. Исключение только, когда, ну, кроме меня, никто не может решить вопрос. Такое было один раз, пишет Аня из Москвы.
1: Добрый вечер, наши. Для меня это больная тема. Я работаю начальником службы дноугольных работ в одной государственной организации. Нас дноуглубителей очень немного. И поэтому, когда я в отпуске, мне звонят безостановочно. И коллеги из офиса, и суда, выполняющие работы. Ничего я с этим не сделаю, привык уже. Я понял, дноуглубительные. Это вот речки, каналы.
2: Каналы, конечно.
1: Все понял.
2: Да, это специальная техника, которая вынимает грунт.
1: Ну да, вас таких-то, наверное, по пальцам можно пересчитать.
2: Немного, как и водолазных вот этих бригад, речных, морских, их не очень много. А, привет, хорошая тема. Я абсолютно против совмещения труда. Согласен с утверждением, что отдых – это смена деятельности. Не хочу грузиться рабочими темами на выходных. Но и в рабочее время полностью отключаюсь от внешнего мира и погружаюсь в рабочие процессы. Так было всегда. Несколько отдельных кривых, которые иногда пересекаются, но не часто. Дом, школа, музыкалка, семья, творчество, спорт, друзья, любимые, сестра, брат, сын, муж, бывший муж, вот так, такое перечисление.
1: А тут по этому муж, поводу муж. Вспомнился анекдот. Некая компания, да, в которой был так называемый ненормированный день, ну, то есть люди работали от...
2: И до заката.
1: И после заката. И вдруг в первый день один из сотрудников встает, закрывает ноутбук в 6 вечера и уходит. На второй день он точно так же в 9 пришел, в 6 закрыл ноутбук, ушел. На третий день то же самое. Приходит в 9, открывает ноутбук, в 6 вечера закрывает, уходит. К нему подходит коллега, говорит: слушай, а ты не офигел ли? Мы тут пашем, а ты это в 6 вечера домой. Говорит: пацаны, простите, я в отпуске.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на наше радио.
1: Ну что, работаю ландшафтным дизайнером. Есть один клиент, который постоянно пишет после 10 вечера. Я нарочно ее игнорирую, а утром в 6:30 отвечаю. Один раз даже позвонил, а тут, говорит, не ответил же вам вечером.
2: На прошлой неделе я был, что-то типа помощником замдиректора. И в нерабочее время я всегда находился на работе. Мне в любой момент могли позвонить, куда-то выдернуть по работе. И это очень угнетало. Сейчас я устроился на другую работу. Теперь нерабочее время. Это мое личное время. Если какие-то совершаются звонки по работе, то я могу даже трубку не взять.
1: Знаю немало людей, которые для повышения своей значимости организовывают свою работу так, чтобы никто не мог в ней разобраться. Не понимаю, почему они жалуются, что им не дают отдохнуть.
2: Ну, потому что они сами, они это специально делают.
1: Да.
2: Если я в отпуске или на больничном, то перестала переживать из-за рабочих вопросов. Было, когда с температурой дома пролежала, продолжала сидеть за компом или в подъезде рассказывала коллеге, как надо документы грузить на портал. Но потом поняла, что эти подвиги никому не нужны. Теперь работаю только в офисе, пишет Настя.
1: Вот хорошо. В отпуске про работу табу. Разговоры по работе во время обеденного перерыва начал записывать как рабочий. Начальник эту практику прекратил, избегает меня во время обеда.
2: Отлично. А ловко вы это придумали.
1: Мне кажется, классно.
2: Спасибо, ребят, за ваше сообщение. Было любопытно с вами поговорить сегодня.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
6: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы «Квин» с симфоническим оркестром. 3 октября, 19:00. МТС «Лайфхолл». Самара. 6+.
7: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
8: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: запустил производство редукторов и мотор редукторов совместно с китайским машиностроительным консорциумом. Локализация позволит снизить логистические издержки и конечную цену продукции. Мощность линии составит до 2500 единиц в месяц. Изделия будут применяться в горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической и других отраслях промышленности. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Москве. Эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу. В начале сентября в столице стартовала сезонная кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах у 18 станций метро, МЦК и МЦД. 28-й Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдет в столице с 25 сентября по 4 октября и представит 13 кураторских программ. Среди них посвященные истории цветного кино, музыке в кинематографе и фильмам, которые превосхитили события будущего. Об этом сообщил гендиректор Госфильмового фонда Денис Аксенов. По его словам, кинофестиваль прежде всего направлен на продвижение средствами кинематографа традиционных духовно-нравственных ценностей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Еще раз здравствуйте, друзья.
1: Короли вечернего радиоэфира по-прежнему радуют вас. Ну, или не радуют. Если вы нам не рады, ну, мало ли.
2: Мы надеемся, что радуют.
1: Да. По теме прошлого часа, которую мы так любопытно с вами завернули, одно сообщение, мы его не успели
2: зачитать. Прекрасное сообщение. Зачитай.
1: Ко мне на работу пришел работать неожиданно бывший муж, отец моих взрослых детей, с которым прожили 16 лет. Сидим на работе рядом, делаем одну работу. Я уже 5 лет замужем за другим человеком. Теперь меня мучает когнитивный диссонанс. Где я? Что я? И кто мой муж? А знаете, смотрите, вы сейчас берете просто эту идею, фиксируете, вот все, что вас окружает, фиксируете в виде каких-то вот заметок, набросков, и продайте эту идею киноделам. По этой можно снять офигенный сериал вот по вашей жизненной ситуации. Такой ситком очень хороший, да, может получиться. Да. Вот возьмите, просто зафиксируйте за собой, застолбите эту идею.
2: Ну, или развивайте ее.
1: Или напишите сценарий готовый, продайте и заработайте много денег. Вот, ребята, кстати, про заработать. В этом часе можно будет заработать титул умника дня.
2: Да, денег нет.
1: Не-не-не.
2: Титул можно.
1: Титул запросто. В скором времени пригласим вас играть. Ждите, когда мы пригласим вас.
0: Наша реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев с новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
5: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.
9: Знаете ли вы... Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас принять участие в розыгрыше титула «Умника дня».
2: Да, нам нужна первая кодовая фраза.
1: Давай, помнишь, было такое понятие в нашей жизни – сверхурочная работа.
2: Да, конечно.
1: Вот она и будет первой кодовой фразой. Сверхурочная работа. Автор 27-го сообщения будет первым игроком. Заявки принимаются либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Ребята, ждем сверхурочную работу.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы, ребята, готовы начать игру. Первым сегодня будет бороться за титул Василий. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, у вас сейчас, Василий, есть возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте, спасибо за доверие. У нас минута времени. И начинаем первый раунд. Поехали. Сколько белых полос на государственном флаге Португалии?
3: Пусть будет одна.
1: Ни одной. Является ли химический элемент кобальт металлом?
3: Является.
1: Правильно. В какой области искусств получил известность Николай Г?
3: Пусть будет литератор.
1: Живопись. Является ли скалолазание олимпийским видом спорта?
3: Не является.
1: Является. Кто жил раньше, Александр Невский или Владимир Мономах?
3: Владимир Мономах.
1: Верно. Какое животное называется вепрь?
3: Кабан.
1: Правильно. Назовите исполнителя роли Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано». Джеймс Гандольфини. В какое в море впадает река Янзы?
3: Пусть будет желтая.
1: Восточно-китайская. 8 вариантов, 8 вопросов было задано. 3
2: да,
1: верных.
2: У меня также.
1: 3 из 8. Ничего не напутали.
2: Нет.
1: Благодарим вас, Василий, за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника состязания. Зададим ему 10 вопросов и посмотрим, на что будет способен второй игрок.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разыгрывать титул,
2: Андрей Германович. Да, да, давай. Да. Ну, на твою сверхурочную работу я тоже приведу один термин, которого, кстати говоря, не существует ни в одном экзоте, ни вообще, вообще нет его нигде. Придуманный народом термин, но очень популярный во многих организациях. Очень короткое слово, называется оно «дедлайн».
1: Дедлайн.
2: Дедлайн. 27-й.
1: Автор 27-го сообщения.
2: Автор 27-го дедлайна.
1: А ты знаешь, почему, кстати, слово «дедлайн» как появилось? Ну, у нас есть время, я сейчас
2: давай.
1: Посвящу. Война между севером и югом в США. Появились вот эти вот, как сказать, пленные, да, лагеря пленных. Угу. Очерчивали просто круг и как бы, ну, ограживать не было возможности. Просто очерчивали круг на земле. Пленных сажали внутрь круга и сажали. Ну,
2: и выходить нельзя.
1: Кто выйдет, тому, собственно, секирбашка. Угу. Вот они сидели внутри круга. Вот так вот появилось слово
2: «дедлайн». Линия смерти, да?
1: Совершенно верно. То есть от дословного. Итак, ребята, «дедлайн», автор 27-го сообщения, будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют. Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Анастасия. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуй, Анастасия.
3: Добрый вечер.
1: Итак, ваш соперник Василий сыграл с результатом 3 из 8. Есть возможность держать над ним победу и забрать себе титул. Готовы ли вы?
3: Да, готовы.
2: Ну, поехали. Где в человеческом организме находится мозолистое тело?
3: В животе.
2: В голове. Как называется особый вид графика, показывающий распределение какой-либо величины по длине объекта?
3: Метр.
2: Нет, эпюра это называется. В какое море впадает река Эльба? В Северное. Назовите исполнителя главной роли в сериале «Доктор Хаус». Хью Лори. Как называется животное? Какое животное называется мысью?
3: Пас.
2: Белка. Кто жил раньше, Чингисхан или Тамерлан? Правильно. Является ли бодибилдинг олимпийским видом спорта?
3: Нет.
2: Правильно. Но немножко нам времени не хватило. Я думаю, что мы бы могли бы и в ничью свести.
1: Эпюра подкачала.
2: Да, да.
1: Два из... Два и четыре... Сколько? Два
2: из семи, да?
1: Два
2: из восьми.
1: Два из семи фиксируем. Анастасия, за вами. Благодарим за принятое участие. И в следующий раз вам обязательно повезет. Ну, а сегодня титул дня достается Василию.
2: Сейчас я выдам.
1: Да. Хотя вопросы были не самые... простые. Что еще, ребят, имеем сказать? Имеем сказать о том, что если вы хотите поиграть, но такой возможности по какой-то причине нет, потому как в эфире всего два человека могут сражаться, титул можно забрать себе, так сказать, в личном зачете, сразившись с самим собой. Для этого нужно всего лишь иметь смартфон. Берете смартфон, открываете мессенджер, каким пользуетесь, Максом, тележкой, открываете социальную сеть ВКонтакте, если вам так удобнее, вбиваете в поиске «Умник дня». Ну вот, как титул. Находите, подписываетесь, и, пожалуйста, вы уже в игре. Там вопросов, вот вы если сейчас подпишетесь, там вопросов накопилось лет за 5. То есть вам отвечать, не переотвечать.
2: Начинайте с конца лучше.
1: Вот. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнавать, чем день сегодня вошел в историю. Ну, так, знаете, вот с утра, что вы приходите на работу или пришли, и так где-нибудь ближе к обеду коллегам. А вы знаете, сегодня, между прочим, вот есть повод. Какой? А вот вы говорите, а в этот день, но... Знаете, вот в этот день родился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август.
2: Угу.
1: Все спросят, а чем вошел в историю вот этот самый Гай Юлий Цезарь
2: вошел?
1: Октавиан? Вообще, на самом деле, Гай Юлий Цезарь Октавиан Август – это первый император. Несмотря на то, что все считают, что Гай Юлий Цезарь был императором, он не был. Первым был Октавиан Август. Кроме того, Гай Юлий Цезарь, он настолько как бы преисполнился, да, что он взял и назвал целый месяц в честь себя любимого – Юлий. Июль. А Юлий в переводе с латыни, ну, кудрявый, курчавый, вот так вот. Вот, и значит, его преемник Октавиан Август смотрел на это все дело, на календарь, говорит, слушайте, я что-то не понимаю, я вроде тоже какой-то Гай, Юлий, Цезарь, только в честь меня никакого августа, месяца нет.
2: Да.
1: Давайте-ка
2: да.
1: В честь меня назовем какой-нибудь месяц.
2: Так потом вот они сидели кружком эти 12 месяцев.
1: Вот, ну и поскольку там чуть по-другому в римском календаре, это был 8-й год уже нашей эры, там чуть по-другому месяца назывались. Вот, по-моему, не помню, как назывался этот месяц вот тогда у римлян, но повели с этого, типа, со следующего года этот месяц называем августом.
2: Ребят, прекрасно.
1: И с тех пор...
2: Но он же император.
1: 2000 с лишним лет в нашем календаре есть декабрь, что значит 10-й,
2: да.
1: Октябрь, что значит 8-й,
2: да.
1: И август, просто потому что был Октавиан август.
2: Не, ну и июль.
1: И июль.
2: Куда же мы без июля?
1: И, да. В общем, ребят, так что, если сегодня хотите, вот, можете за Гая Юлия Октавиана Августа чашку супа поднять.
2: Сегодня еще одно, кстати говоря, очень важное событие, но о нем поговорим в следующем часе.
0: Наша реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сообщение прислали, мол, Игорь Владимирович сломал мозг. Я думал, что Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август — это три разных человека. Не, ребят, там в Риме просто было ограниченное количество мужских личных имен. Вот чтобы вы понимали, знаете, такого императора был Калигула.
2: Ну, конечно,
1: вот он знают. Тоже Гай Юлий Цезарь.
2: Да, да, Гай Юлий Цезарь.
1: И даже еще и Август к тому же. Угу. Только германик. Просто имен было мало, а Калигула — это было его детское прозвище. Угу. Он когда был при легионах, да? Ну, маленьким, как в пионерском возрасте, или как, ну, как что называется, юным подаваном при легионе, его прозвали Калигула, что значит сапожок.
2: Да?
1: И он под этим именем вошел. А так вот, если их посмотрите...
2: Что
1: вот,
2: сапожок был?
1: Ну, два сапога пара. Но это уже другая история, ребята. Мы ее озвучивать. В общем, если посмотрите, там этих Гаев, Юлиев, Цезарев, Октавианов, Августов и прочих Гнеев, Помпеев, ну, как известного чего за баней.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 3 октября, 19.00. МТС Лайфхолл, Самара. 6+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» встречает новую неделю хорошими новостями из Подмосковья. После нашего обращения губернатора Московской и Тверской областей чиновники пообещали отремонтировать за месяц мост на границе двух регионов, от которого ранее открещивались оба. Тем временем к нам пришел запрос о помощи из Калужской области. Жители поселка Иван Купала уже 6 лет просят школьный автобус, но местные власти их не слышат. В начале сентября мы рассказывали о проблеме жителей деревни Высокого Конаковского района Тверской области. Единственный мост, который связывает ее с цивилизацией, пришел в негодность. На нем недавно провалился ребенок, а пенсионеры вовсе боялись там упасть и не встать. Мост находится на границе Тверской и Московской областей. При этом чиновники из обоих регионов говорили, что он им не принадлежит, и не внимали просьбам о ремонте. После обращения к Кривой линии в правительстве Московской области подтвердили, что мост не числится в реестрах Конаковского и Дмитровского округов. Однако пообещали с еще социальной значимости отремонтировать его до 15 октября. Местные жители несколько лет не могли добиться ремонта моста и очень рады такому повороту.
2: Замечательно будет, просто здорово. Спасибо большое.
3: Как деревень вам выражаю нашу благодарность.
2: Хотя бы начали что-то делать, а то просто идите, до свидания.
1: Теперь Кривая линия проследит, не разойдутся ли обещания чиновников с делом. На днях к нам обратились жители поселка

0: финансов, что ли, нету. Ну, никак этот вопрос не решается. Сейчас кое-как родители, вот мы договариваемся, кто когда может, забирает пачками их. Кто утром не отвозит, кто вечером забирает. Нет у нас этих автобусов. Рядом соседние СНТ, всякие деревни, тоже жалуются.
1: Мы обратились к губернатору Калужской области Владиславу Шапше и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой помочь школьникам из поселка Иван Купала. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу трех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
2: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер,
2: ребята. Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Этот час у нас традиционно про вас, про нас и облгаз.
2: Мосгаз.
1: Ну, вы мос, я обл.
2: Да.
1: У вас же прописка мос, а у меня обл.
2: У меня еще совсем недавно было обл. Газ так уж точно был обл.
1: А что, так часто прописки меняю, молодой человек?
2: Бывает. Да не, вообще прописан-то я в Мосгазе.
1: Ну вот, видишь, я в области.
2: А, ребят, сегодня такое очень, ну, прикольное, на мой взгляд, событие произошло. Правда, произошло в 48-м году. Но 23 сентября. Когда один американский предприниматель, что сделал, как вы думаете? Он придумал первую жвачку.
1: Сейчас вот это, с детства один американец.
2: Как сейчас помню, 48-й.

0: зимой.
1: Не, я как сейчас помню эту присказку.
0: Да.
1: Ладно.
0: Вот, значит, ты помнишь, когда ты первый раз вообще попробовал жвачку?
1: Конечно, помню. Ну, мне было...
0: кажется, вот это любой человечек из советского прошлого, он это должен.
1: Какая-то была советская, вот эта рижская.
0: Ротфронт? Рижская.
1: Рижская была жвачка. Там эти были, господи, какие-то два гномика. Как они, Вахмурка и Гржемелька.
0: Гржемелька и Вахмурка, да.
1: По-моему, что-то... Ну,
0: только какие-то... это не рижская, скорее всего. Гржемелька и Вахмурка, это же, по-моему, чешская. Ну, могу, я могу ошибаться.
1: Может быть, это не были не Вахмурка и Гржемелька, мы были... А такая была, ну, то есть, как форматом с Дональд. Дональд, помните, жвачка? Вот, ну, такого вот размера. Никаких вкладышек, конечно, не было. Был какой-то фантик. А потом, потому что я все время ходил и облизывал, ну, как бы я не знал, что такое жвачка. И потом я вот эти вот в магазин, когда заходишь, эти вот блоки жвачки,
0: да.
1: Там, помнишь?
0: Да,
1: 10
0: да,
1: пачек, да. Вот это все красиво. Апельсиновая, мятная, кофейная.
0: Кофейная, да. Да. Самая гадкая.
1: Клубничная.
0: И малиновая потом появилась.
1: И как бы, и когда, в смысле, из нее пузыри не надуваются, и она вкус теряет.
0: Да, она вкус сразу практически теряла. У меня другая история. Я помню, что мы ездили, я еще мелкий, дошкольником, конечно, был. Мы с мамой ездили в Ленинград, и это было лето, а у меня, поскольку были белые волосы такие, совсем светлые, там финны ко мне кричали: «Финбой, финбой, финбой», и подарили мне жвачку. И мама у меня ее отобрала, потому что сказала: «А вдруг они тебя отравить хотят? Я тебе куплю». И она мне купила вот эту апельсиновую Ротфронт, чем к обиде прибавила оскорбление, я так считаю.
1: Да.
0: Ну вот, но все равно, я, конечно, прекрасно помню вот эти первые появления этих первых жвачек. Она вкус теряла через 5 минут, но жевал ты ее примерно неделю. То есть ее откладывал где-то там, то за ухом в школе, вот, ну, я точно помню, знаешь, за ухом заткни уже. Не делай это.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот. Ну, так что жвачка, мне кажется, это просто вот одно из важнейших открытий для юного советского ребенка.
1: Ну, нам тогда казалось, что это какой-то элемент заграничной западной жизни, потому что герои каких-то вот зарубежных фильмов, они всегда жевали жвачку. И у нас было такое представление, что они всегда вот этот... Да, и жевали жвачку.
0: Они все время ее жевали, они не выплевывали никогда. То есть, ну, они ее все время жевали.
1: Ну, да. И нам казалось, что да, что это какой-то элемент не буржуазности, какой-то заграничности.
0: Ребят, предлагаю сегодня немножко поностальгировать, потому что, конечно, вот именно первое какое-то знакомство с жвачкой, это самое классное. А еще, конечно, многие потом уже жвачки покупали только ради фантиков, вот эти вкладыши, которые ну,
1: конечно,
0: были.
1: Конечно, Дональд, Турбо.
0: Да,
1: это же история...
0: Фикс-фокс.
1: История у меня как-то детская травма. Мы были в пионерском лагере, и к нам привезли... они были не пионеры, это харцеры, по-моему, назывались. Ну, аналог пионерской организации.
0: По обмену.
1: Да, да, да, да. Вот. И эти польские товарищи, они уже были, так сказать, на капиталистических рельсах одной ногой, и они очень быстро развернули коммерческую деятельность. Поскольку в Польше был дефицит надувных шариков, они с собой тащили прямо, вот они знали, они тащили прямо блоками эти Дональды. И они обменивали. Я вот тут помню, тут Еден Дональд, Еден Баллон. То есть, вот это вот я до сих пор...
0: Ну, вообще очень выгодно,
1: типа, один шарик, и когда я узнал, сколько... Ну, шарик стоил 3 копейки.
0: Да. Это не очень хороший капиталистический обмен.
1: И тут началась у меня мой первый шаг в капиталистическое общество. Потому что эти Дональды улетали по рублю за штуку. Только дай.
0: Оказывается, и бизнесмен. Ребят, давайте вспоминаем знакомство с жвачкой.
1: Истории, связанные с жвачкой.
0: Давайте так, да.
1: Присылайте через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Глеб Викторов нашел на заправке вдохновение для нового альбома группы «Три дня дождя» и поговорим о будущем релизе группы «Алиса». Группа «Три дня дождя» выпустила первую часть нового альбома «У». Название пластинки – отсылка к одноименному роману Эрланда Лу. По словам Глеба Викторова, однажды он увидел эту книгу на заправке по дороге в Финляндию и запомнил необычное название из одной буквы. Спустя 7 лет музыкант все-таки выпустил свой «У».

Альбом состоит из двух частей, вторая выйдет через 2 недели. Группа «Алиса» рассказала о будущем альбоме. Пластинка получит название «Тайна северных вет». А в качестве обложки музыканты выбрали картину Маруси Соловьевой «Ковчег».

0: предзаказ альбома уже идет в формате краудфандинга. И за первые две недели поклонники группы собрали 15 миллионов рублей. Сбор средств продолжится до февраля 2027 года, после чего новый материал Алисы станет доступен для всех слушателей. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Жевательные истории у нас сегодня. Да, веселые жевательные истории.
2: Ну, так вот, если вспомните, да, мультик про попугая Кешу там же был. Да. Это же Бубль-Гум.
1: Но он был очень модный, он ходил за находок в пуховике.
2: Привет, наша жвачку попробовал в далеком детстве. К сожалению, СССР не застал. И кроме орбит детский не нравилось ничего. Угостили в школе. Так до сих пор его не покупаю. Димон, рабочий поселок Столбовая.
1: Это у которого как раз, походу, Бубль-Гум вот этот детский. Ну, скорее всего.
2: Детский какой-то дирол.
1: Розовенький такой. Приехал вечером в Питер на экономический форум. Совсем уже устал от этой поездки. От этой поездки зависела моя дальнейшая карьера. Из одежды был только черный костюм, смена белья, поел любимый хинкальный, пришел в отель и увижу на брюках жвачку. Лихорадочно листая интернет в поисках лайфхаков, как быстро снять. Нашел, что надо заморозить и быстро сойдет. Пошел на ресепшн, попросил девушку положить брюки в морозилку на 2 часа. Снял без проблем. Девушка на ресепшн была, конечно, в шоке, пишет Андрей из Пушкина.
2: Андрей, а как вы ходили? У вас же только... Вы в халате или в труселях выходили на ресепшн?
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
0: Наше радио.

счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: получилось.
1: Ну, зато получилось знатно. Вот она, первая. Типи-тип. В складчину покупали, потом вкладыш комикс по сюжетам разрезали. Если помните, был там изображен на типи-тип такой персонаж-тип с длинным носом в очках,
0: да,
1: и в шляпе.
0: Да, да. В детстве щелкала челюсть. Врачи сказали, жвачку жевать нельзя. Челюсть выпадет. А папа из Австрии привез. И я жевал.
1: Ну и не выпало.
0: Не выпало, нет, конечно.
1: А жвачка, ну погоди, ну вот самая первая, деревянная. Но ведь это жвачка. Да, это было что-то страшное.
0: Да. Друг, привыкший к англицизмам, купил в ларьке жвачку, по его словам, звание «ха-ха». А, думал, что внутри будет вкладыш с юмором, шуткой и так далее. Открыл, обнаружил вкладыш с Барри Алибасовым. В итоге эта жвачка называлась «На-на». И посвящена была одноименной группе, пишет Антон из Самары.
1: Да. Я попробовал первый раз жвачку лет в 7. Мне так понравилось. Просил купить еще. Но мама сказала, что это вредно. Пришлось жевать гудрон.
0: Слушай, ну мы ей все жевали гудрон.
1: А ты еще помнишь эти страшилки, что не дай бог ты проглотишь жвачку?
0: Да, да, да. Она заклеит там все.
1: Либо аппендицит надо срочно вырезать, либо срочно к врачу.
0: Да, хотя все ее глотали, ничего не происходило.
1: Причем ребенок делал это, ну, как бы ты ее проглатываешь, да, и потом боишься признаться родителям, потому что тебя сейчас повезут в больницу и будут резать живот, чтобы достать эту жвачку.
2: Наше радио.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Читаем ваши, ребята, истории про жвачки.
2: Да классные, классные.
1: Да.
2: А вот это вот хорошее сообщение. По 5 пластиночек упаковки были, да? Ну, помнишь, эти жвачки. Mm-hmm. Самый кайф был жевать по очереди все 5 и постараться выдуть самый большой пузырь. Когда он лопался, вся морда была облеплена. Но если твой пузырь побеждал, ты становился героем дня. Я еще, честно говоря, слабо помню.
1: Они не дулись.
2: Они не дулись. Маленький пузырек такой, пум, да. Появлялся.
1: В этом же и был прикол, что советская жвачка, с нее она не дулась. А вот Дональды, Турбо, они дулись
2: причем до огромных
1: состояний. До дурения больше моей головы.
2: Да, потому, да,
1: чтобы
2: да.
1: Надуть пузырь.
2: Ой.
1: Вообще, конечно, были времена, были вот моменты, на которые сейчас бы сказали, вы чего? Помнишь, не знаю, застал, не стал, были жвачки в форм-факторе сигарет.
2: Да, конечно, конечно. Же,
1: они вот появились. Сейчас бы это вызвало бы со стороны всех органов, да?
2: Да,
1: всевозможных. А тогда, ну, жвачки в форме прикольно, ребенок идет жвачку.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты пригласили Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки, который пройдет в декабре в Майами, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Рубио, Вашингтон по-прежнему открыт контактам с российским президентом. Госсекретарь отметил, что участие Путина в декабрьском саммите Большой Двадцатки даст ему возможность пообщаться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. По словам Рубио, президенты России и США хорошо понимают друг друга, они бесчисленное количество раз общались по телефону и много раз встречались лично. Однако важно, чтобы встречи были не просто приятными, но и приносили конкретный результат, подчеркнул Рубио. Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. На главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ, россияне за 3 недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Владимир Путин призвал министра финансов Антона Силуанова и Набиуллину подробнее объяснить россиянам разницу между наличным расчетом и цифровым рублем. Губернатор Омской области Виталий Хаценко поручил принять меры для обеспечения безопасности местных жителей в связи с выходом медведя в село Устишим на севере региона. Жительница этого села написала в соцсетях, что медведь забрался в ее огород и убил собаку. В Сибири этим летом осенью сложилась неблагоприятная обстановка с повышенной активностью медведей. В результате нападений есть погибшие и пострадавшие. Животные заходят в населенные пункты в поисках пропитания, нападают и на домашний скот. В Омской области случаев нападения медведей на людей в этом году пока не фиксировалось. Стоимость однократной въездной визы в Египет с 1 января будущего года вырастет с 30 до 33 долларов, а цифровая виза подорожает до 39. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на циркуляр Египетской палаты туристических компаний турагентств. К базовой стоимости визы добавится еще $6 за обслуживание, оформление

Номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Добрый вечер.
1: Среда, последний час 10-бального шоу, а значит, разговор будет про автомобиль.
2: Да, но такой классический вот Израиль по-нашему не будет. У нас будет сегодня гость, но мы будем говорить, на самом деле, об альтернативных вариантах силовых установок, насколько эти автомобили будут прогрессивными. Ну, в общем, ребята, интересно, поговорим. Спикер у нас очень хороший, а из автомобильных новостей вы, наверное, все уже слышали очередное повышение утильсбора.
1: Так.
2: От 10 до 20%, видимо, пока еще не определили, что на что. Но заградительный барьер уже сегодня стоит такой, что...
1: Ну, Андрей Георгиевич, мы же понимаем, почему так делается.
2: Да, да.
1: Ну, китайских производителям говорят, что если вы хотите оставаться конкурентоспособными на этом рынке...
2: Нет, если вы хотите оставаться на этом рынке, то про конкуренцию, знаешь, давай не будем.
1: Выкручивают руки.
0: Наше радио. Так бьется сердце.
3: У нас все спокойно. У нас всегда все спокойно.

наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А если ваша жизнь — это постоянное движение, значит, вам нужен автомобиль, который дает больше свободы. Новый Geely EX5 гибрид с запасом хода до 1000 километров и по цене от 3 миллионов 229 990 рублей. Geely EX5 гибрид – ваш запас уверенности, спонсор рубрики ООО Geely Motors. И, как мы обещали, у нас сегодня в нашей студии гость, человек, у которого прекрасная компетенция, связанная с автомобилями, Алексей Марков, заместитель генерального директора Geely в России. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили. Очень приятно и комфортно находиться у вас в студии.
1: Ну и отлично. Давайте, может быть, сразу перейдем к вопросам, которые наверняка многим интересны. Тем более, что сейчас у нас, ну, очевидно, есть большие проблемы с топливом. И с 92-м, и с 95-м. Где-то, в общем-то, выдают понемножку, где-то вообще заправках нету, а где-то как-то вроде и ничего. Но, тем не менее, вот смотрите, если мы видим, что перебои с поставками бензина заставляют автолюбителей по-новому смотреть на электромобили и гибриды, то как вы, в принципе, оцените эту ситуацию? Потому что, ну, вы видите тренды на рынке, да, тренды покупателей. Смещается ли он в сторону гибридов и электричек?
3: Вы знаете, я могу однозначно уже сказать и подчеркнуть, что он точно абсолютно смещается в сторону новой энергии. Вот вы сказали гибриды и электрички. Мы это у себя называем новая энергия. И я немножко выругаюсь, даже скажу, иногда называем NEV, New Energy Vehicles, переводится как новая энергия. Да. Вот
1: почему,
3: мы это все
1: так
3: объединяем. Почему все это растет? Потому что есть электричка, то есть у тебя гибрид на самом деле объединяет два автомобиля. То есть один автомобиль, а на самом деле в нем два. И электричка, и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. То есть, и вообще, я бы так сказал, что назову это, например, эффектом гречки. Вот все почувствовали...
1: Понятно.
3: Да, я это так называю, эффект гречки. Все почувствовали перебои с топливом, и мы в компании резко почувствовали спрос на именно гибриды. Я так скажу, что в июле, если сравнить неделя к неделе, у нас в 4 раза, представляете, в 4 раза увеличились продажи.
1: Запас-то был, может?
3: Запас как раз-таки был. Мы поймали вот эту волну, и, во-первых, хотелось бы поблагодарить всех тех людей, кто в нас поверил в этот момент, пошел к нам в дилерские центры и стал счастливым обладателем Geely, именно Geely гибрида. В общем, ну, про эффект гречки, почему? Угу. Когда случаются какие-то неопределенности, какие-то волнения, сложности, часто мы говорим о том, что вот выстроились очереди за гречкой, да? И вы знаете, у нас мы увидели, что у нас выстроились очереди за автомобилями, за электричками и за гибридами. И я это для себя назвал эффектом гречки, потому что, казалось бы, автомобиль — дорогущая вещь, да? Такая дорогая вещь.
1: Да дорогущая, я бы сказал.
3: Дорогущая, да. В текущем времени может быть даже дорогущая. А она не должна быть эмоциональной покупкой, потому что дорогая, должно быть взвешенное решение, а посоветоваться с женой, да?
1: И да как далее. Же без этого-то?
3: Кто у нас машины выбирает обычно?
1: Цвет так точно.
3: Да я хочу вам сказать, что по статистике машину выбирает не мужчина, а обычно все-таки его женщина.
1: Ой, какие даже же мы подкаблучники.
3: Даже если автомобиль покупает мужчина себе. Вот. Так вот, эмоционально почему оказалась покупка? Потому что чуть-чуть топлива не стало, сразу же люди пошли приобретать автомобили на какой-то альтернативной энергии, чтобы подстраховаться и так далее. Вот поэтому эффект гречки я это и называю.
1: Алексей, вот как по-вашему, почему пошли покупать именно гибриды, а не электрички? Казалось бы, ну нет топлива, надо брать электричку, заряжаться от розетки.
3: Потому что у тебя есть, вот скажем так, если электричка, то у тебя электротяга, и ты все-таки чуть-чуть привязан к инфраструктуре. Угу. Не всегда и не везде, особенно вот если брать нашу большую страну, не всегда вот эта развитая электрозарядочная станция, инфраструктура электрическая.
1: Ну, понятно, на больших маршрутах заряжаться сложно.
3: Да, да? Поэтому, но когда у тебя гибрид, когда ты можешь использовать, условно, в городе электротягу, да, а на трассе ты можешь использовать ДВС, то у тебя такая вот подстраховка в виде ДВС. Все, по сути, там, вот мы уже говорили о том, что там наши автомобили на полной зарядке и на полном баке Geely X5 гибридный может пробегать там 900, ну, в зависимости все-таки от температуры, от погоды, 800, 900, вообще номинально такая, 943 километра у нас, по-моему, такая вот запас хода, такой запас хода. Вот. Поэтому заправился, и можно от Москвы до Ростова практически доехать. Там сколько, 1000 километров у нас, да?
1: Ну, в районе того.
3: В районе 1000. Вот представляете, заправился, залил топливо и доехал на автомобиле Джили без каких-то проблем практически до Ростова.
1: А вот вы говорите, что в городе можно ездить на электричестве. Ну, да. То есть не используя, я так понимаю, вообще бензин.
3: Да, конечно, да.
1: То есть, сути, вот да. Давайте просто, чтобы понимали наши слушатели, форс-мажорная ситуация. Я нигде не могу заправиться, но я могу зарядиться, да? То есть правильно, я правильно это понимаю?
3: Да, абсолютно
1: и
3: верно.
1: Какое-то определенное расстояние, оно, конечно же, не будет большим, это понятно, потому что это последовательные гибриды, у них немножко там другая технология, но какое-то расстояние я спокойно могу вообще ездить на электричестве.
3: Конечно, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Причем гибриды, они же умные машины. И, по сути, сами выбирают и подстраиваются от вашего режима вождения. Там старт-стоп, старт-стоп, старт-стоп, ускорение. Где-то автомобиль вот настолько умный, что он сам, как бы имея целью в основном вот экономию топлива, переключается где-то сам на электротягу, а где-то уже включает двигатель внутреннего сгорания. Вот такая внутренняя умная вещь. По сути, вот на самом деле машина настолько умная, что, честно говоря, вот человек, садясь в автомобиль, может вообще забыть, что есть какие-то проблемы. Вот не нужно, как знаете, как механическую коробку передач переключать, выбрать электричество или выбрать ДВС.
1: Не, ну понятно, конечно.
3: Машина сама все сделает за себя.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться, а потом поговорить про то, как дела в Китае.
3: Давайте.
0: Отлично. Наше радио.
2: Песня на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: если смотреть на дождь.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Марков, заместитель генерального директора «Аджили в России». Говорим о гибридных технологиях. И тут, наверное, такой вопрос, он сам по себе возникает. Потому что Китай же сегодня стал фактически одним из главных лидеров с точки зрения развития автомобиля, электрического автомобилестроения. И вот, может, у вас есть понимание, почему этот переход от обычных классических автомобилей до гибридов и электричек произошел у них настолько быстро?
3: Вы знаете, кто меня знает давно, знает, что я часто говорю такую вещь. Необходимость обостряет ум. Вот я здесь также бы сказал, наверное, да, вот про эту ситуацию. Почему? Потому что еще лет 15 назад Китай столкнулся с проблемами с экологией. И, по сути, вот этот рост промышленности, огромный рост промышленности, вынудил страну переходить и искать альтернативные источники энергии, более экологичные, более экологичный транспорт. И, по сути, это стал вопрос не просто как бы развития, да, а такой необходимостью. Ну, можно даже сказать, вопрос выживания вот, с точки зрения здоровья. Это пункт номер один. Значит, два. Государство начало поддерживать очень активно развитие электромобилей и гибридов. То есть это внимание государства к этому вопросу. Стимулирование автопроизводителей и даже ограничение там, въезд автомобилей на ДВС в определенные там районы.
4: Прямо ограничения.
3: Ограничения,
4: пошли, да.
3: Да. И да. Ну, то есть, с одной стороны, мотивация как бы вперед идти, и с другой стороны, запреты на то, чтобы не использовать ДВС. Далее. При этом Китай, как пункт номер три, можно сказать, еще зафиксировал для себя такую как цель, как энергонезависимость. То есть топливо нужно импортировать, а электроэнергию можно производить внутри государства. Поэтому вот ставя такую вот цель по независимости энергетической, начали инвестировать в том числе в зарядные станции, в развитие вообще электрического...
4: Но это государство стало.
3: Государство, делать, да? Да. И вот как раз-таки 4, вот пункт номер 4, уже подключается бизнес. То есть эффект масштаба. Угу. То есть, с одной стороны, экология, потом внимание государства, потом электрификация как такая национальная...
4: Ну, как госпрограмма,
3: Госпрограмма,
4: да?
3: энергонезависимость. И вот четвертое, подключается бизнес на масштабе, на огромном рынке автомобильном. Начинается развитие как компетенции компаний, да, и в том числе здесь и Джили. Инвестирование в батареи, в электромоторы, в программное обеспечение, в зарядную инфраструктуру, технологии и так далее, и так далее. И вот, собственно, вот четыре причины, которые я вам назвал. Результат. Важно, какой результат. То есть я сейчас рассказал про проблемы, которые возникли 15 лет назад. Что мы имеем сейчас? Сейчас 50-60% автомобилей в Китае продается с новой энергией. Представляете? А в России, как вы думаете, какой процент?
4: Ну, я думаю, что процентов 6-5-4. 3.
3: Нет. Все не так печально. Мы прошли уже этот момент. Вот последняя неделя...
4: Если по последним месяцам ориентироваться...
3: По последним месяцам, да. То есть в июле был рекорд. Электрички плюс гибриды 12%. Но, по-моему, это рекорд.
4: Но это не очень показательно, потому что к этому привязаны не какие-то программы или развитие рынка, к этому привязан все-таки топливный кризис.
3: Ситуация, привязка. Но я хочу сказать, что вот это все, в принципе, с июль, август, сентябрь, это все держится на уровне, ну, скажем так, 10%.
4: А вот интересно, раскусит наш покупатель вот эти особенности этих автомобилей, как? Которые у них действительно выдающиеся. То есть мы можем после того даже представить, что появится у нас на всех заправках бензин без каких-либо ограничений, без каких-либо проблем. Но есть же наверняка люди, которые уже сходили на тест-драйв, попробовали, такие: да не буду я уж бензин никакой покупать, я уже вот такую
3: Я думаю, что именно вот эту точку невозврата мы и прошли. Угу. То есть в авиации есть такой термин, точка невозврата. Еще отец мне рассказывал про это. Отец у меня пилот, кстати. Вот, полярный летчик. Поэтому вот эта точка невозврата пройдена. И я думаю, что те люди, которые уже задумались о гибридах, о электричках, уже, в принципе, из головы это не выпустят. И вот если говорить там про бизнес Джили, то у нас в продажах уже 25-30% это уже наши продажи новой энергии. И мы видим очень большое внимание людей к этому направлению. И мы в этом году, в том числе, привезем и гибриды иные. И электрички иные. Я не буду сейчас называть конкретику, пускай это немножко будет тайной, да. Но приглашаем всех слушателей к нам в салоны. В этом году у нас будут новинки. И электрички, и гибриды, и, конечно же, все будет доступно на тест-драйве. Получите огромное удовольствие.
4: Отлично, все на тест-драйв, а мы ненадолго прервемся.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: GLX-5 гибрид теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа. GLX-5 гибрид. Простите, ваш запас уверенности. Лидер российского рынка подключаемых гибридов за июль 2026 по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат». Подробности на сайте gldefismotor.com. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Алексей Марков, заместитель генерального директора «Джили» в России, и обсуждаем мы гибридные технологии. Вот, Алексей, такой, наверное, вопрос. Многие слышали само слово «гибрид», слышали последовательный, параллельный. Чем все эти гибриды отличаются?
2: Вы знаете, как я уже говорил сегодня, многим людям не нужно даже вникать, чем они отличаются, сел и поехал. И гибрид тебя привезет куда нужно и с той экономией топлива, которая нужна. Но если вы сильно настаиваете, я расскажу.
1: Ну, вкратце хотя бы, да, чтобы было понимание.
2: Можно поделить грубо на два типа. Последовательные и параллельные, или параллельно-последовательные. То есть последовательные гибриды приводят колеса в движение только электромотор, то есть бензиновый двигатель
1: служит генератором.
2: Угу. Как генератор, да. Он подзаряжает электромотор, и электромотор приводит в движение уже колеса сам. Да? И как раз-таки вот EMR, Geely X5 EMR, он у нас вот такой вот последовательный гибрид. А параллельный или параллельно-последовательный гибрид — это как бы объединение таких вот двух систем, когда у тебя колеса приводят в движение и бензиновый двигатель, и электродвигатель.
1: Но он сложнее получается.
2: Он чуть-чуть сложнее. Он, я бы так сказал, вот первый, про который я сказал, последовательный, он, наверное, чуть-чуть доступнее по цене. Но, с другой стороны, с точки зрения эксплуатационных характеристик, запаса хода, расхода, в принципе, приблизительно все одинаковое.
1: Но последовательный гибрид, давайте все-таки уточним, что у него колеса, поскольку крутят электромоторы, то эффективность у этой установки, ну, для пользователей, хотя бы для ощущения, вот этот разгон, эта динамика, они совершенно другие, чем от бензинового двигателя.
2: Конечно, да. Электротяга, она чем и интересна, что все-таки она у тебя более динамична.
1: Конечно.
2: Я хотел очень важный момент подсветить. Вот мне этот нравится момент, хочу, чтобы зрители тоже, наши слушатели, точнее, услышали. Такое есть понятие, как взвешенный расход топлива. Не все используют такое понятие, но скоро мы научимся его использовать. Вот на Geely, на гибриде, взвешенный расход топлива в минуточку 2,4 литра. 2,4 литра. А как он измеряется? Ты берешь пробег, запас хода, который у тебя на электротяге, плюс запас хода, плюс ход на бензиновом двигателе, суммируешь и делишь на весь расход топлива. Вот это взвешенный.
1: Весь расход энергии, да?
2: Весь расход энергии, весь расход топлива, километраж, суммируешь 2,4. То есть это, по сути, такой уникальный расход. Ну, то есть это очень-очень-очень экономично. Если брать чистый топливный расход, то это где-то 6,2. Вот такой заявленный.
1: Ну, это хороший расход,
2: хороший.
1: Да.
2: Если вспомнить, вот вы сегодня о дизеле говорили, это, по сути, как те самые дизеля, которые были когда-то.
1: Сравнимо.
2: Да.
1: А теперь вопрос, почему гибрид удобен в городе? Потому что многие говорят о том, что это прямо действительно самая удобная, наверное, схема для города.
2: Потому что у тебя, как я уже и сказал, у тебя два автомобиля в одном. И действительно именно в городе надо отметить, что гибриды более эффективны и удобны. Почему? Светофоры, пробки, старт-стоп, разгон, старт-стоп, разгон, торможение. И как раз-таки вот этот старт-стоп, когда у тебя работает только двигатель внутреннего сгорания, посмотрите на приборную панель, вы увидите, что у вас там повышенный расход.
1: Конечно, этого. Огромный будет.
2: А когда у тебя старт-стоп на гибриде, у тебя включается электротяга, у тебя, по сути, расходуется только электроэнергия. Плюс очень интересная вещь. Выругаюсь чуть-чуть, извиняюсь сразу.
1: Ничего.
2: включается при торможении режим рекуперации. Простыми словами, это, по сути, как подзарядка батареи на таком вот, когда ты идешь на катом.
1: Возврат энергии.
2: Возврат энергии. То есть, по сути, ты ее как бы отдал энергию, чуть-чуть тормозишь на светофоре, энергия возвращается. Тоже очень удобно. И, в принципе, вот эта технология гибридная позволяет эту энергию возвращать.
1: Давайте мы ненадолго буквально прервемся, потому что еще остается несколько вопросов, которые очень хочется задать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И Алексей Марков у нас сегодня в гостях, заместитель генерального директора «Джили» в России. Обсуждаем гибридные технологии и остановились мы на том, что в городе гибрид действительно удобен. А вот насколько он удобен на трассе? Понятно, что вот электрический автомобиль на трассе, он не очень удобен. То есть его можно эксплуатировать, но все-таки требуется как где-то найти зарядку, да, и зарядиться. С гибридным тоже его же не обязательно заряжать. Я правильно понимаю?
2: Рекомендовано. Рекомендовано для полноценной экономии, эффективности, для полноценной эффективности. Но, в принципе, вы можете и на топливе передвигаться, и двигатель внутреннего сгорания, работая как генератор, будет сам подзаряжать батарею.
1: Но, насколько я помню, там есть некоторые режимы, которые пользователь сам может выбирать.
2: Может,
1: и, например,
2: да.
1: Я хочу, чтобы у меня в аккумуляторах всегда оставалось заряда не менее.
2: Да, абсолютно верно.
1: И я буду ехать по трассе, он все равно будет держать у меня запас, да? Вот этого заряда. Ну,
2: принудительная зарядка будет, да.
1: Да, то есть, ну, да. Я уже, наверное, не обеспечу такой эффективный расход топлива, да. Но тем не менее.
2: Тем не менее, да.
1: Вот. И я понимаю, что, в общем, это автомобиль без каких-либо ограничений по дальности пробега.
2: На одной зарядке.
1: То есть... Ну нет, вообще. То есть, ну, если электричка, я, например, во Владивосток я не рискну ехать, я ее не заряжу по дороге нигде. Вот. А здесь я могу ехать вообще без электрической зарядки.
2: В принципе, да. Да, вы будете подзаливать топливо по дороге и передвигаться сколь угодно долго. Поэтому, собственно говоря, преимуществе гибрида на такие дальние расстояния, это и есть вот такая некая свобода. То есть на электромобиле вы, наверное, где-то, может быть, не рискнете. А вот на гибриде вы, по сути, будете такой же свободный человек, такой же свободный водитель, как на классическом ДВС.
1: То есть у нас получается, я еду на электромобиле с электротягой, но еду куда хочу, да?
2: Куда хочу, да. У вас два автомобиля в одном.
1: Алексей, давайте немножко пофантазируем или хотя бы станем на секундочку футурологами. Что можно прогнозировать дальше? Как будет развиваться автомобильный рынок? Это все-таки будут электрические машины? Это вот эта замечательная гибридная технология, пришедшая? Или мы все-таки вернемся к двигателям внутреннего сгорания с низким КПД и громким выхлопом и не очень приятным запахом из выхлопной трубы?
2: Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет, конечно, автомобильный рынок очень сильно изменится. Вы знаете, я такую статистику тоже немножко из Китая приведу. Когда там доля новой энергии перешла за 5%, произошел просто резкий скачок, там, на 15% и так далее. Вот мы сейчас находимся с вами именно в этой точке. Мы уже преодолели 5%, уже к 10% подбираемся, и дальше произойдет резкий скачок. Вот через 2 года, я думаю, что уже 20% точно будет новая энергия. Угу. Поэтому говорить о том, что вытеснит ли одна какая-то технология другую совсем, наверное, нет. Все-таки страна большая, много регионов, разные климатические зоны и так далее. Поэтому, скорее всего, ну вот, 100% вероятностью доля гибридов и электричек точно будет увеличиваться, вытеснять ДВС, но сказать, что ДВС исчезнет, конечно, нельзя. Поэтому, ну, просто как-то сбалансируется вот это разделение сегментов.
1: Буквально минута у нас остается. У меня еще есть просто один вопрос. Как вы считаете, раз мы сегодня футурологи, для того, чтобы вот этот процент рос, нужна поддержка государства, или мы уже сделали тот шаг, когда уже этим бизнес заинтересуется, ну, с точки зрения, да, удобства эксплуатации этих автомобилей?
2: Я думаю, что поддержка государства, конечно, нужна, и всегда она приветствуется. Мы уже видим, уже много сделано, и хотелось сказать за это большое спасибо. Появляется много зарядок, реально уже много, и это способствует развитию вот этого направления электрических и гибридных автомобилей. Но дальше больше. То есть чем больше будет удобства, инфраструктуры, тем, конечно, будет большее развитие.
1: Ну и бизнес, я так понимаю, будет к этому активнее
2: бизнес
1: подключаться.
2: Бизнес уже однозначно, конечно. Уже подтягивается, уже люди инвестируют в зарядки, бизнесмены. Я знаю, что и бизнесмены, я слышал, что бизнесмены получают уже какую-то поддержку от государства. Ну, это, безусловно, нужно развивать. Я уверен, есть такие программы. Просто не все про них знают. Но я думаю, что это точно есть.
1: Ну, то есть, мы можем так, да, финализировать все это, что года через 2-3 у нас рынок автомобилей с классическим ДВС начнет чуть-чуть сокращаться, а в тренде появятся все-таки электрические и гибридные технологии.
2: Абсолютно верно. И даже не просто через 2-3 года. Уже в этом году. Уже в этом году мы наблюдаем, а через 2-3 года вы просто, если посмотреть на тот модельный ряд, который будет через 2-3 года, то он может быть просто как будто из космоса.
3: Ну что, осталось только прожить 2-3 года и посмотреть, сбудутся ли прогнозы наших футурологов. Спасибо большое.
1: У нас уже, к сожалению, время закончилось.
3: Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем.
1: Вообще только успеваем попрощаться.
3: И услышимся уже завтра, как обычно, после обеда. Пока.
2: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Когда

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не будет делать паузу в специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. А глава МИДа также отметил, что если бы минские договоренности 2015 года, подтвержденные в 2019 году при Владимире Зеленском, были выполнены, Украина сейчас оставалась бы в границах 1991 года, за исключением Крыма. Ранее сегодня Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Глава МИДа подчеркнул необходимость скорейшего управления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Центробанк в будущем году может рассмотреть вопрос увеличения списка признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, если статистика покажет рост хищений. В то же время по признакам мошеннических переводов изменений не планируется, сообщил глава Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. Регулятор в августе прошлого года определил 9 признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, которые банки обязаны применять с 1 сентября. Если операция соответствует хотя бы одному из них, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов ведет временный лимит на выдачу наличных в банкомате до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. В Госдуму 9-го созыва проходит 5 партий. Лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным диппредставительств, «Единая Россия» набрала большинство голосов и на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Фитнес-клубы попросили разрешить им в одностороннем порядке отказываться от договора с клиентами, которые допускают систематические нарушения. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилось национальное фитнес-сообщество. Как заявила НСН, его глава Елена Силина, нарушает права фитнес-клубов в среднем 5% клиентов. Возможность расторжения договоров систематическими нарушителями позволит бизнесу более грамотно взаимодействовать с потребителем. По ее словам, речь не про воровство, а про нарушение правил безопасности. Например, при пользовании свободными весами, хамамом, сауной и бассейном. Генеральный директор московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин выразил надежду на продолжение национального проекта «Дорога в цирк. Это серьезно», которому исполнилось 5 лет. По его словам, за это время масштаб проекта значительно вырос. Итоговый этап юбилейного года «Дороги в цирк» стартовал сегодня в Москве. 29 сентября состоится гала-концерт с торжественным вручением призов победителям и участникам проекта. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИНН 974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

дед.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вашингтон в последних контактах с Россией подтверждает, что по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому регулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Перед этим он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Лавров подчеркнул важность скорейшего выправления отношений России и США, особенно в свете более активного обсуждения перспектив экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов, облегчения взаимных поездок и контактов между обществами и людьми. Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки, который пройдет в декабре в Майами. Госсекретарь допустил, что там состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны Евразийского экономического союза будут ужесточены в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля на Международном банковском форуме. Соответствующий указ Владимир Путин весной подписал для стабилизации финансового рынка. Гражданам запрещено вывозить наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте. Полностью закрыт вывоз валюты для бизнеса. При этом контролирующие органы регулярно сталкиваются с предоставлением документов, подлинность и источники которых невозможно оперативно идентифицировать. Этим объясняется необходимость. Производство легковых автомобилей в России в августе взлетело в 1,7 раза на фоне эффекта низкой базы. Оно обусловлено в том числе корпоративными отпусками ведущих российских автопроизводителей в соответствующем месяце прошлого года, сообщил Росстат. По подсчетам ведомства, за прошлый месяц в России было выпущено более 62,5 тысяч легковых машин. Производство грузовиков в августе составило около 12,5 тысяч штук. Это почти плюс 33%. Начались испытания пути для будущей высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. В Ленинградской области приступили к тестированию участка, построенного специально для проверки всех систем. С помощью датчиков предстоит изучить десятки параметров. Отклонения от расчетных величин должны быть минимальными. Предполагается, что скорость российских поездов будет превосходить скорость зарубежных аналогов. Дебютный фильм российского режиссера Даниила Меркулова «Лето будет общим» вошел в международный конкурс полнометражных картин «Люка Фильм Фестивал». Он пройдет с 26 сентября по 4 октября в итальянском городе Лука. В международном конкурсе представлены 12 полнометражных фильмов из разных стран. Европейская премьера российской картины состоится 26 сентября. Ранее «Лето будет общим» был представлен в основном конкурсе Шанхайского международного кинофестиваля, где прошла его мировая премьера. Фильм рассказывает о трех друзьях, которые отправились к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
7: Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

порхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не будет делать паузу специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Глава МИДа отметил, что Украина могла бы остаться в границах 91 года, за исключением Крыма, в том случае, если бы Минские договоренности 2015 года, подтвержденные в 2019 при Владимире Зеленском, были выполнены. При этом, по словам Лаврова, Москва готова к переговорам по Украине, чтобы достичь устойчивого мира. Глава МИДа также подчеркнул, что Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. В Госдуму 9-го созыва проходит 5 партий. Лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным депредставительств, «Единая Россия» набрала большинство голосов на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Компания «Лев Менеджмент» перевела на себя управление активами «Nestlé России» и стала единственным лицом, которое уполномочено действовать от имени дочки швейцарского транснационального концерна. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра юридических лиц. До сегодняшнего дня такие полномочия принадлежали гендиректору компании Денису Войтюку. Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче во временное управление активов «Nestlé» и «Ашан» в России. «Nestlé» в России 21 сентября заявила, что продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в стране. Журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет, сообщил его коллега по проекту НТВ «Суперстар» Вадим Токменев. Произошло это в Якутии. Токменев рассказал, что Соседов ждал премьеры нового сезона проекта «Авиа Суперстар», а его последняя съемка прошла именно для этой программы. Причиной смерти стал несчастный случай. По данным «Стархит», на гастролях Соседов упал с лестницы, из-за чего у него случился отек мозга. Популярность Сергей Соседов снискал благодаря участию в шоу «Акулы пера». Также был членом жюри в проектах «X-Factor», «Суперстар», «Возвращение», вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Молодые кинематографисты из 9 стран примут участие в международной киносессии «Творчество, которое объединяет». Она пройдет в Москве с 19 октября по 13 ноября в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщили в Российском фонде культуры. Участники выбраны из более чем 50 человек, которые подали заявки. В Москве они будут учиться у российских мастеров кино и создадут собственные проекты. Киносессия пройдет на базе Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как Глеб Викторов нашел на заправке вдохновение для нового альбома группы «Три дня дождя» и поговорим о будущем релизе группы «Алиса». Группа «Три дня дождя» выпустила первую часть нового альбома «У». Название пластинки – отсылка к одноименному роману Эрланда Лу. По словам Глеба Викторова, однажды он увидел эту книгу на заправке по дороге в Финляндию и запомнил необычное название из одной буквы. Спустя 7 лет музыкант все-таки выпустил свой «У».

Альбом состоит из двух частей, вторая выйдет через 2 недели. Группа «Алиса» рассказала о будущем альбоме. Пластинка получит название «Тайна северных вет». А в качестве обложки музыканты выбрали картину Маруси Соловьевой «Ковчег».

0: предзаказ альбома уже идет в формате краудфандинга. И за первые две недели поклонники группы собрали 15 миллионов рублей. Сбор средств продолжится до февраля 2027 года, после чего новый материал Алисы станет доступен для всех слушателей. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

Джек-Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: «Кривая линия». НСН решает проблему слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» встречает новую неделю хорошими новостями из Подмосковья. После нашего обращения губернатора Московской и Тверской областей, чиновники пообещали отремонтировать за месяц мост на границе двух регионов, от которого ранее открещивались оба. Тем временем к нам пришел запрос о помощи из Калужской области. Жители поселка Иван Купала уже 6 лет просят школьный автобус, но местные власти их не слышат. В начале сентября мы рассказывали о проблеме жителей деревни Высокого Конаковского района Тверской области. Единственный мост, который связывает ее с цивилизацией, пришел в негодность. На нем недавно провалился ребенок, а пенсионеры вовсе боялись там упасть и не встать. Мост находится на границе Тверской и Московской областей. При этом чиновники из обоих регионов говорили, что он им не принадлежит, и не внимали просьбам о ремонте. После обращения Кривой линии в правительстве Московской области подтвердили, что мост не числится в реестрах Конаковского и Дмитровского округов. Однако пообещали с учетом социальной значимости отремонтировать его до 15 октября. Местные жители несколько лет не могли добиться ремонта моста и очень рады такому повороту.
2: Замечательно будет, просто здорово. Спасибо большое.
3: Как деревень вам выражаю нашу благодарность.
2: Хотя бы начали что-то делать, а то просто идите, до свидания.
1: Теперь Кривая линия проследит, не разойдутся ли обещания чиновников с делом. На днях к нам обратились жители поселка Иван Купала в Боровском районе Калужской области. В пешей доступности от него школ нет. Ближайшая находится в Орсино, в 6 километрах. При этом туда не идет общественный транспорт, а на дороге нет ни тротуаров, ни остановок. Детям добраться пешком просто нереально. Люди уже несколько лет безрезультатно просят выделить школьный автобус из поселка.
4: История длится, наверное, 6 лет. У нас коттеджный поселок, домов 400 с чем-то. Детей, соответственно, прилично. А школа находится в 6 километрах. И, никакой даже безопасной дороги до школы нет. До нее не дойти пешком. Школьного автобуса, соответственно, тоже нет. Директор школы говорит, что уже там написали куда-то, обращались, но ничего не решается. Приезжали ГАИ, они разработали маршрут. Там нужно 8 остановок, свет проводить, освещение. Видимо, наверное, финансов, что ли, нету. Никак этот вопрос не решается. Сейчас кое-как родители, мы договариваемся, кто когда может, забирает пачками их. Кто утром не отвозит, кто вечером забирает. Нет у нас этих автобусов. Рядом соседние СНТ всякие деревни тоже жалуются.
1: Мы обратились к губернатору Калужской области Владиславу Шапше и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой помочь школьникам из поселка Иван Купала. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm. Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет. Банк.
5: Добрый вечер, мальчишки, девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я, ее ведущий, Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, у меня для вас сегодня несколько новостей. Первое. Я стал метеозависимым по ходу дела, потому что уже какой день у меня болит башка, мне не помогают никакие таблетки, я не знаю, что с ним делать, в больницу я с этим ходить не хочу, потому что как появляется солнышко, мне становится легче. Наверное, я просто соскучился по летнему периоду, и мне кажется, что вы тоже, потому что погода оставляет желать лучшего, и вроде бы как говорят, что вроде ничего и все хорошо, но с Питера идут дожди в Москву, и, по-моему, они затяжные аж на целую неделю. Ну что ж с этим поделать, дожди можно переждать дома, дожди можно переждать на репетиционной базе, репетируя со своей любимой группой, дожди можно переждать где угодно, а где еще, я вам чуть-чуть позже расскажу. Ну а мы переходим к первой композиции. Позиции на сегодня, напоминающие вам летний период от группы Fallen and Friends. Это московский проект музыкантов групп Скальпель и Шутки. Шутки, кстати говоря, одна из моих любимейших групп в данном стиле. Играют яркие танцевальные авторские песни, которые нравятся публике разных возрастов и музыкальных пристрастий. Мы делаем ска везде, где нам рады, говорят ребята. Итак, дорогие друзья, Fallen and Friends с песней «Летние ночи».

Да, по такую музыку сейчас бы пивка, наверное, да побольше, с Минздравом прям на брудершафт, да и выпить. Хотя он против. Ну, а что поделать, на радио всегда надо об этом говорить. Ну, ничего страшного, мы переходим дальше. Итак, о погоде. Погода будет говно целую неделю. В разных локациях нашей страны начинается осень. Кое-где уже очень холодно и даже наверняка, по-моему, уже где-то писали, что выпал снег. Мне снег, честно говоря, не нравится, особенно первый, потому что он не то не сё, он постоянно тает. Я, как автомобилист и любитель поездить на тачке, очень не люблю вот эту вот жижу, грязь, особенно то, во что это может превратиться на поворотах и под шофе. Под шофе советую никому не ездить, так как я этого не делаю. Правда, я в той передаче рассказывал, что меня чуть не лишили прав, но не за это точно. Все было в порядке, я просто купил шаурму себе за очень дорого, что не хотелось бы. Никому этого не желаю, дружите со всеми и соблюдайте, так сказать, правила дорожного движения. Ну, а мы переходим к следующей композиции от группы «Волна 67». Кстати говоря, сегодня большинство песен будет из моего мыла. Оказывается, вы туда набросали столько, что я разгребаю, разгребаю и буду разгребать. Ну, а что же мне остается? Такова, так сказать, моя доля. Назвался «Клизмы», как говорится, «Полезай в жопу». Это не про группу, а про меня. Ну, а группа называется, еще раз повторю, «Волна 67». И песня, впервые звучащая в передаче «Про панк» на волнах нашего радио, под названием «Двери в лето».

Ну а теперь, ребята и девчонки, небольшая история из города Рязань. Вы знаете, я на самом деле очень хорошо знаю всю Рязань, только потому, что моя бывшая супруга из города Рязань. Кстати говоря, она живет уже в городе Москва давным-давно, но дело не в этом. Дело в том, что очень много групп существует в городе Рязань, еще раз повторюсь, и одна из них называлась «Бездна». Честно говоря, была еще вторая группа, называлась «Бездна». То есть одна буква отличала две команды, и они никак не могли поделить это название, потому что, когда говоришь «Бездна», все понимают, что это «Бездна», а какая из них, никто не понимает. И поэтому мне пришло в голову рассказать эту историю. Итак, сама история. Вокалист группы «Бездна», раньше был вокалистом группы «Бездна», и потом ему это все надоело, и он стал, внимание, начальником управления транспорта города Рязани. То есть в юности он играл панк-рок, у него была своя группа, потом стал начальником управления, преподавал в сельхозакадемии, потом это все ушло, а панк-рок-то в нем и остался. И поэтому он подумал и решил, я бы на его месте точно так же бы решил, создать заново какую-то, но группу, и дальше рубиться, мочить и вонзать. Итак, группа называется «Каракули», по-моему, у них всего один альбом, и они уже даже выступают, ездят в Москву выступать, и я хочу вас познакомить с их песней под названием «Поколение». Поехали!

0: Это, кстати говоря, про трушность. А про трушность я имею в виду ту, которую я упоминал в предыдущей программе. Человек должен быть трушным. И это как раз хороший показатель тому, как нужно жить. То есть он попробовал одно, попробовал второе, вернулся обратно и все-таки продолжает то, с чего он вообще жизнь начинал. Точнее, ну, он начинал свое творчество именно с того, что он хотел. Вот как он хотел, пусть так и дальше рубится. Ну, а мы переходим дальше и дальше про трушность. Дорогие друзья, особенно девчонки, я хотел бы у вас спросить, как вы относитесь к своим мужьям, которые играют на гитаре, которые пьют пиво, которые ездят на концерты играть и не совсем, так сказать, зарабатывают данным видом деятельности, работают на другой работе, чтобы содержать вас и вашу семью, но все-таки очень хотят играть в панк-рок. У меня есть друзья из Крыма, которые так и говорят, мы играем в панк-рок. Они не играют панк-рок, а в него играют. И группа называется «Гречневый пистолет». Сегодня их песню поставить не смогу, потому что не хочу, но в следующий раз, наверное, поставлю. Кстати говоря, я им передаю привет, услышат они меня или нет. Но все же, речь о том, что вы думаете о своих людях. Должны ли они заниматься этим делом или не должны? Мне кажется, что любой человек уникальный сам по себе и должен заниматься тем, чем ему нравится. Потому что, ну, если у него это отнять, он просто будет сидеть в клетке, зарабатывать бабки, приносить домой и сидеть грустить. Ну, конечно, уже пивко он будет посасывать уже не с таким энтузиазмом, как после того, как он провел прекрасную репетицию. Ну, а все это к тому, дорогие друзья, что вторая новость на сегодня от меня, и она звучит так. Сегодня у меня и у моей супруги Алины юбилей. Деревянная свадьба. 5 лет. Поздравляйте меня. Сейчас ребята все включают хлопушки. Должны, наверное, что-то, какие-то звуки звучать. Но даже если не звучат, все равно я скажу, что это прикольный праздник. И у меня он действительно впервые. Я никогда не отмечал 5 лет свадьбы. И тут у меня такая супруга, которая очень чтит такие моменты. И пользуясь случаем, конечно, я поздравления оставлю на самый последний момент. Ну а мы переходим к следующей группе, которую я нашел у себя на мыле. И называется она Last Punk Heroes. Песня называется «Мемы». Поехали.
1: Я сказала, стартуем. Стартуем. Вдох, выдох, упал от жара.

а настроение говно. О, уведомление пришло. Ты думаешь, опять какой-то счет? А там сообщение от старого друга.

а теперь к новостям. Новость номер один. Мужчины лучше и дольше занимаются сексом по утрам, говорит исследование. Все дело в тестостероне. У большинства мужчин утром он на пике, и это сопровождается лучшим кровотоком и более медленным нарастанием возбуждения. Второй фактор – психологический. Вечером мужчина вымотан работой, ссорами и стрессом. Утром же этой нагрузки меньше, и организм не спешит к финалу, пытаясь сбросить напряжение. И поэтому утро начинается не с кофе. Дорогие мужчины, конечно же, утро начинается с офигенного стояка. И мы не знаем, куда его деть. Конечно же, можно разными способами его убрать, но лучше трахаться, конечно же. Ну а теперь переходим к новости номер два. Россиянин забыл русский язык после того, как ему в анус засунули трубку. 28-летний учитель иностранных языков из Владимира очнулся от наркоза после колоноскопии. Еще долго разговаривал только на английском. Родной язык он вспомнил, когда захотел в туалет. Врачи зафиксировали у полиглота кратковременную амнезию. Ну, тут небольшая история про меня. Я ходил не на колоноскопию, а на гастроскопию. И мне предложили ее сделать с наркозом. Я спросил, сколько стоит. Мне сказали, 1008,5. Я сказал, да нет, пихайте как надо. Как обычно всем пихали. Ну, как мне запихнули, короче, в рот, так я и офигел. Но все же 8,5 тысяч рублей я не заплатил. Все прошло идеально. Поэтому, девчонки, не только вы умеете глубоко брать. Мы переходим к новости номер 3. Срать дольше 10 минут запретили в Нью-Йорке. Город потратил 4 миллиона долларов на умные кабинки с таймером. Попасть в них можно по СМС, QR-коду или карточке, после чего подключается отсчет. На 5-й минуте выключается музыка, и система напоминает, что половина времени позади. На 8-й минуте звучит предупреждение, что дверь скоро откроется. А на 10-й минуте мигают лампы, звучит последнее предупреждение, и двери разблокируются. Если срущий сидит и дальше, система вызовет охранника, который может вызвать полицию. Вот, дорогие друзья, вот такая вот жизнь за бугром. Хорошо, что мы-то срать можем где угодно, сколько угодно и как угодно. Ну а мы переходим к следующей новости. Не помню, какая уже цифра. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. С начала года россияне стали пить на 0,54 литра меньше. За последние 12 месяцев показатель составил 7,5 литра на душу населения. Вопрос чего, только непонятно. Настолько мало в стране пили лишь в 96 году, когда потребление держалось на уровне 7,5 литра на человека. Ну, примерно то же самое. А Минздрав предупреждает, что алкоголь не помогает организму, если он в крупных дозах. Ну, а если в малых, то я вам разрешаю, потому что я ведущий этой передачи, а не Носкомнадзор. Носокнадзор. Ладно, едем дальше. Через полгода или год ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Призвали замедлить развитие искусственного интеллекта, чтобы успеть решить проблемы с контролем автономных систем. В качестве примера привели агентов OpenAI, которые, по его словам, вышли за рамки поставленных задач, координировались между собой и пытались атаковать эту платформу. Вот такие дела, дорогие друзья. Поэтому винтаж всегда будет в моде. Ну а мы переходим к следующей новости, потому что у нас их давно не было. Тянкам советуют спать без трусов. Белье натирает интимную зону и создает грибку идеальные условия. Из-за трения там растет влажность и температура, а в такой среде грибок и бактерии размножаются быстрее. Ну конечно, а если не потереть, то будет сухо. Поэтому, дорогие друзья, мы переходим к следующей композиции. Не про потереть, где будет сухо, но все-таки смех с песней «Три дыры».

Кстати говоря, хотел вам сказать про эту песню. Она поется не так, и не мы ее сочинили. Там поется про бриллианты. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. И я с автором совершенно согласен. Все дело в том, что я на самом деле как-то не обращал внимания, как выглядит бриллиант. Но когда я увидел настоящие бриллианты, я, честно говоря, офигел от того, как они преломляют свет. Вообще, это огранка. Она бывает разная, она бывает крупная, мелкая. Короче говоря, я в шоке. И поэтому моя любимая супруга на 5-летие получила небольшое колечко с небольшим, конечно же, бриллиантиком. Потому что я не богатый панк. А если я был бы богатым панком, то я бы, наверное, целовал бы Байкал, лизал бы Байкал и все остальное, что делают богатые музыканты нашей страны. Ну а мы переходим к следующей композиции от группы Озон под названием «Панк Десант». И самое что интересное, эта песня не только группы Озон, а еще совместно с группой Отморозки, группой Влом и группой Четыре Сыра. Очень надеются ребята, что песня попадет в передачу про панк. Ну а почему бы и нет? Бриллианты принесите, пожалуйста, и будет все в порядке. Песня называется «Панк Десант». Поехали!

0: сейчас я решил прислушаться к ребятам с нашего радио, которые говорят, что я не ставлю постпанк, там всякий другой панк, а ставлю только тот, который мне нравится. Ну, короче говоря, откроем секрет, я нашел на просторах интернета одну группу, которая меня заинтересовала. И я подумал, блин, ну, наверное, надо поставить, потому что все-таки надо расширять аудиторию передачи про панк. И, конечно, за счет зумеров, за счет малолеток, потому что они совершенно другую музыку слушают. И я хочу вас познакомить с группой под названием Ink Street 101. Я не знаю, кто знает эту группу, давайте бодриться и слушать песню, а кто не знает, знакомьтесь. Песня называется «Больше ни одной».
1: Boys,

Ну а теперь, так скажем, заявочки поступают от моих друзей московского клуба Punk Fiction, точнее Punk Fiction Records. Мне кажется, что это одно и то же. Точнее, я даже уверен в этом. И они прислали мне на мыло просьбу, чтобы я поставил группу под названием Шила. Я послушал и понял, что, ну, наверное, надо поставить, потому что, ну, все-таки друзья. А во-вторых, нужно продвигать молодые таланты. Не знаю, молодые или нет. Там был пресс-релиз. Но я не хочу просто тратить много времени на то, чтобы его зачитывать. Потому что я хочу, чтобы вы слушали только про меня, только нужное, только самое главное. Поэтому мы очень быстренько переходим к следующей композиции, которая называется «Запрети» от группы «Шила».

Ну а теперь, дорогие радиослушатели, самое важное и самое главное на сегодня в этой передаче. Я хочу поздравить свою супругу с деревянной свадьбой, с 5-летием совместного проживания. Да, конечно же, хочу сказать, что мы не 5 лет живем вместе, но все-таки 5 лет мы женаты. Да, так получается, что некоторые люди женятся только когда беременеет парочка. Ну, так скажем, женщина беременна от мужчины, и поэтому нужно жениться. По каким причинам, я вам говорить не буду, но вы все и так понимаете, все взрослые, поэтому я хочу вот что сказать. Дорогая моя Алина, ты самая лучшая на этом свете. Благодаря тебе у меня многое что получилось в жизни. Благодаря тебе я вышел из депрессии, и благодаря тебе у нас такой прекрасный ребенок, который вынет нам мозг, когда будет еще дальше расти, когда станет совершеннолетний. И я этому рад, потому что я так и знал, что у нас будет с тобой Оззи Осборн. Я хочу пожелать тебе долгих лет проживания со мной. Я знаю, что ты все вытерпишь, и ты все всегда терпишь. Я очень в тебе это уважаю, очень люблю, и я очень сильно тебя люблю. Я не знаю, что ты мне подаришь сегодня, но я с удовольствием взял с собой все атрибуты наших, так сказать, игр, и поэтому буду ждать сегодняшнего вечера для того, чтобы мы его прекрасно с тобой провели. Я тебя обожаю, пусть вся страна об этом знает, ты лучший человек на этом свете. И, конечно же, я хотел бы поставить тебе лично композицию нашей любимой команды под названием The Used. И, конечно, песня тоже наша любимая под названием Hard to Say. Ну, а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь до следующей среды. Любите друг друга, уважайте свои половинки. Все люди уникальные, все люди умеют что-то делать, то, что не умеют другие. И поэтому из них нужно это почаще, да, доставать. Что и делает, в принципе, моя супруга. Увидимся, точнее, услышимся с вами в следующую среду в 23:00 в передаче «Про панк» на волнах нашего радио. С вами был Сережа, счастливый Сережа Метель из группировочки «Смех». И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не будет делать паузу специальной военной операции для переговоров с Украиной в любом формате. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Глава МИДа отметил, что Украина могла бы остаться в границах 91 года, за исключением Крыма, в том случае, если бы Минские договоренности 2015 года, подтвержденные в 2019 при Владимире Зеленском, были выполнены. При этом, по словам Лаврова, Москва готова к переговорам по Украине, чтобы достичь устойчивого мира. Глава МИДа также подчеркнул, что Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. В Госдуму 9-го созыва проходит 5 партий. Лидирует партия «Единая Россия», которая после подсчета 97% голосов получила 58% голосов. Также в Госдуму попадают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». По предварительным данным депредставительств, «Единая Россия» набрала большинство голосов на некоторых зарубежных участках. Такая ситуация, например, в Вашингтоне, Женеве и на Мальдивах. Количество испорченных бюллетеней на зарубежных УИКах составило около 3%. Окончательные итоги выборов ЦИК пообещал подвести 25 сентября. Компания «Лев Менеджмент» перевела на себя управление активами «Nestlé России» и стала единственным лицом, которое уполномочено действовать от имени дочки швейцарского транснационального концерна. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра юридических лиц. До сегодняшнего дня такие полномочия принадлежали гендиректору компании Денису Войтюку. Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче во временное управление активов «Nestlé» и «Ашан» в Россию. «Nestlé» в России 21 сентября заявила, что продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в стране. Журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет, сообщил его коллега по проекту НТВ «Суперстар» Вадим Токменев. Произошло это в Якутии. Токменев рассказал, что Соседов ждал премьеры нового сезона проекта «Авиа Суперстар», а его последняя съемка прошла именно для этой программы. Причиной смерти стал несчастный случай. По данным «Стархит», на гастролях Соседов упал с лестницы, из-за чего у него случился отек мозга. Популярность Сергей Соседов снискал благодаря участию в шоу «Акулы-пера». Также был членом жюри в проектах «X-Factor», «Суперстар», «Возвращение», вел ток-шоу «За гранью» на НТВ. Молодые кинематографисты из 9 стран примут участие в международной киносессии «Творчество, которое объединяет». Она пройдет в Москве с 19 октября по 13 ноября в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщили в Российском фонде культуры. Участники выбраны из более чем 50 человек, которые подали заявки. В Москве они будут учиться у российских мастеров кино и создадут собственные проекты. В число финалистов вошли представители Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Киносессия пройдет на базе Академии Михалкова. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Наше радио.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.